0: около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было на 1,3%.
1: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
0: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
1: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
0: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
2: Это Путин. 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
0: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
2: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледина, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективные защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
3: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
2: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов, вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
4: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
2: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуется 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
5: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
2: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
6: Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
2: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
7: Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно. У некоторых загруженность всего 7%.
2: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись. В том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
8: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
2: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
9: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит. Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193. Нет в наличии? Нет в наличии? Нету ее. Нету. Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
2: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
10: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая по новой логистике ляжет на селлера.
2: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20%. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
11: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать, вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
2: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
1: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
12: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибылей в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и... какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться, но, повторюсь, что никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданская отрасль находится в рецессии, в стагфляции. Поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
1: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
13: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
1: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
12: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций, госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
1: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
14: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
14: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе. И там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия, вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они там, именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
14: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
1: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
14: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да. К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
14: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, Норильск и никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут, но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, здраные овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
14: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России. И, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России – слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, куда, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю. И куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это в конце концов построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно решить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, россиянов, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
14: Ну, мне кажется, что разговоры о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось, и я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки, потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Но, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый. Да? То есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%. Это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
14: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да, то есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, и население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены на под проценты, на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там, вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну, или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные. Разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, вот, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показателей, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло рижской АЗС евро 86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а дохода совсем нет.
15: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
16: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
17: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
1: В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже, меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
18: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
19: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
20: Кто мне писал «нет учреждений»? Вот это что по-вашему? Это что по-вашему? Это что по-вашему?
21: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
22: Только не передо мной, только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
23: Пойми, что без тебя я не умею жить.
0: То есть сейчас нет бензина, смысла нет вставать?
3: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
0: А вы ходите, прям всем говорите, чтобы
3: они... Ну да, ну жалко людей, а что делать-то? Ну дальше я не пошла, все, я не смогу. Два закрываются, и в лучшем случае до пяти. Ожидаем поставку.
0: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация вот есть? Да? Не будет?
3: Что, сделать не успевать?
1: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для

0: Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
1: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока. Из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн, это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко, это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
0: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
1: Они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о цене.
0: Если не договорятся, развернутся и уедут обратно.
1: Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
0: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
1: Ну, знаете, поговорка есть, обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
0: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
1: Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
0: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
1: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
0: А что для правительства важнее, доступность или цена?
1: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
0: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
1: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного

0: введенного в строй НПЗ, вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
0: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах, вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета.
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне, и не поступать в двигатель?
0: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
0: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
0: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
0: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику, страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов бюджета.
0: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
0: Пока есть.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Оронштейн.
2: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
1: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
3: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
4: Сами сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
5: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
1: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
6: Вот это вот, даже на полигон брать не хотят, усынки, каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой с этой каской, сейчас не дай бог ты упадешь, пидрас, я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
7: Я?
6: А кто, я что ли, сука?
7: Меня обманули.
6: Обманули.
7: Я не хотел подписываться.
6: Что не хотел?
7: Вообще, я не хотел.
6: Не хотел. Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
7: Я поддатый был.
6: Ты поддатый был. Герой, да, был?
7: Они взяли. Я чуть-чуть канул. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть канул.
6: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
7: Пьяный был.
6: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
7: Я слезил, я.
6: А зачем подписывал?
7: Я думал, бросил пить.
6: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
7: Брось.
6: А хули ты себя ведешь так?
7: Ты мне так сказал.
6: Как черт.
1: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
8: Некоторые ведь живут или не живут непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то? Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже мне и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
1: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И, похоже, системе нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
9: Давай!
10: Аня, ты меня понял?
9: Давай, души!
11: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
9: Посмотрите, что он делает! Помогите! Помогите! Помогите! Что он делает? Ты тварь, что делаешь?
11: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
12: Я думал, что меня продолжит мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
11: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
12: Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают.
11: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
12: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
11: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
13: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится, но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
11: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
14: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. Нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
11: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
13: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
11: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
15: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает, и поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
11: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
13: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходит, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Он просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт, могут... Может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
11: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
15: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять – такая практика, ну, она арест и розыск и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается. Да? Если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства недопустимо.
11: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
13: Это прям на поток поставлено, то есть заключение, ну там, УВВК, ну там, миллион, ну вот такие я цены слышал. И, соответственно, дальше человек теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
11: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и Медицинское управление военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
10: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не, ну, как-то не провоцировали панику и тревогу, которые и так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не, даже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый день, каждый месяц, простите. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее. Даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры. Выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораст, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже ну, всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
1: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Мясные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
10: Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 2022 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить. Там, по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели. Это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловные мясные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
1: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракт?
10: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям, и, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
1: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
16: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
17: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Музыка на свободе, разумеется, радиопрограмма, подкаст, 274-й выпуск. Героиня у нас сегодня в центральном развороте Кейт Буш. Ну, я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, пояснять не стану. А начнет тоже очень известная группа артистов, американский дуэт «Черные клавиши», «The Black Keys» из города Акрона, штат Огайо. Существует группа уже более 20 лет, 22 года, если быть точно, и 11-й альбом у них вышел, аккурат по 2 года на один альбом. Называется альбом «Dropout Boogie». Надо сказать, что я отчасти из-за названия польстился на этот диск, потому что «Dropout Boogie» — это, вообще говоря, песня моего любимого Капитана Бифхарта. Но оказалось, что даже кавера на эту песню на альбоме нет, хотя, конечно, музыка качественная. Дан Ауэрбах — гитара-вокал, Патрик Карни — барабаны. Ауэрбах, кстати, один из самых востребованных американских продюсеров. Меня вообще удивляет, как у него хватает времени еще и собственную музыку записывать. Слушаем песню «Wild Child».

The Black Keys, Соединенные Штаты Америки, и песенка с их последнего альбома Drop Out Boogie. Теперь у нас будет маленький сюжет, посвященный девушке, которая проживает в Израиле, но вообще имеет иранские корни и поет на языке фарси. Зовут ее Лирас, и она сейчас одна из самых популярных в Израиле певиц и, к тому же, довольно эффективный музыкальный экспорт. Семья Лирас выехала в Израиль из Ирана, ну, поскольку это евреи, но иранские, еще в 70-е годы. Вот, но культуру тамошнюю, средневосточную, Лирас не забывает. Два ее последних альбома сейчас послушаем. Первый называется «Зан», то есть «Женщина», и вышел в 21-м году. С него песня «Джун-Джун».

персидская израильтянка Лираз, альбом «Зан». Ну и самый последний альбом вышел в прошлом году, уже третий у нее по счету, называется «Ройя», опять же в переводе с фарси «Фантазия», и с него заглавная песня.

Лираз, израильтянка иранского происхождения, и ее новый альбом «Ройя». Теперь популярная английская группа, но особо популярна она была, наверное, все-таки в 90-е годы. Дуэт Erasure, Винс Кларк и Энди Белл. Группа существует уже очень давно, то есть, ну, где-то около 40 лет, 37 лет примерно. За это время выпустила приблизительно 20 альбомов, не мог их толком сосчитать. Все на лейбле Mute, одном из моих любимых. Ну, это там, конечно, самый попсовый, я так думаю, экспонат на этом самом лейбле прекрасном. Последний альбом Erasure называется Dayglow Based on True Story, то есть «При дневном свете», основана на подлинной истории. И слушаем с него песню «Inside Out».

Английский дуэт Erasure, песня Inside Out с их последнего альбома Dayglo. Теперь нечто, обнаруженное мною в Америке во время последнего визита. Я люблю там, как вы, возможно, знаете, посещать всякие экзотические пластиночные магазины. И вот там я обнаружил, наконец, альбом, за которым давно охотился, не мог его найти. Это, по-моему, 4-й или 5-й альбом лос-анджелесской группы Dengue Fever, американо-камбоджийской солисткой Члом Немоль. И это альбом под названием «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро». Он вышел еще в 2015 году, но вот как-то мне никак не попадался. А тут попался наконец-то. И с большим удовольствием предъявляю вам песню «Deepest Lake on the Planet» — «Самое глубокое озеро на планете» в исполнении Dengue Fever.

Dengue Fever. Запись 2013 года, тогда же вышла на сингле, ну а потом вышла на альбоме 2015 года The Deepest Lake. Самое глубокое озеро на планете. Теперь чешская группа Дунай. Дунай — одна из самых известных чешских альтернативных групп, существовала еще при социализме, так называемом, то есть группа была основана в городе Брно в 1986 году, просуществовала до 1998 года, потом распалась и реформировалась спустя 20 лет, в 2018 году. То есть тогда они записали 6 альбомов, и вот сейчас тоже вышел у них, наконец-то, первый альбом после воссоединения. В группе по-прежнему Владимир Вацлавик, вокал, бас-гитара, Йозеф Остранский, гитара, и Павел Коуделко, барабаны. Подпевает им периодически замечательная, знаменитая певица Ива Битова. Альбом Дуная называется «За водой». Ну, понятное дело, «За водой». И слушаем песню «Капка», то есть «Капелька».

чешское трио «Дунай» и их первый альбом после восстановления состава. Альбом называется «За воду». Ну, а теперь Кейт Буш. Кейт Буш я, в общем-то, всегда относился с большим уважением, ценил ее творчество. Не могу сказать, что был каким-то рьяным поклонником, как многие другие. Вот, поэтому не уверен, что все ее альбомы, скажем, находили отражение в моих радиопередачах. Но тут как раз произошло два события. Во-первых, как вы, наверное, знаете, летом прошлого года состоялся какой-то невероятный просто акт воскрешения Кейт Буш. Ее песня «Running Up That Hill» стала глобальным хитом, первые места во всех мировых хит-парадах и так далее. Произошло это из-за того, что прозвучала эта песня в каком-то модном молодежном сериале. Ну и молодежь, значит, оценила творчество Кейт Буш и поставила ее на всякие первые места. Это факт номер один. Факт номер два — это то, что вышел у Кейт Буш альбом, сборник под названием «The Other Sides», «Другие стороны». И на этом сборнике присутствуют всякие редкие песни, какие-то, значит, бэк-стороны синглов, какой-то неизданный материал, какие-то каверы и так далее. В общем, всякая экзотика, которая не входила в ее обычные номерные альбомы. Ну и это как раз стало тоже хорошим поводом вспомнить о творчестве замечательной девушки, вечной девушки Кейт Буш. Да, родилась она, кстати, в 1958 году, сами можете посчитать, то есть, ну, в общем-то, 65 лет полуюбилей у нее в этом году тоже происходит. Начнем как раз с песни «Running Up That Hill». Ремикс этой песни, который вышел не на альбоме «Hounds of Love», разумеется, а на 12-дюймовке виниловой в августе 1985 года.

Fleetwood's Running Up That Hill Remix, версия 85-й год. Теперь песня, которая не входила ни в каком виде, ни на какие альбомы, и исполняется, как ни странно, на французском языке. Называется «Ne t'enfuis pas», то есть «Не убегай». Была записана примерно в то же время, в 88-м году, что альбом «The Dreaming», новый альбом не вошла. Вышла как сингл во франкоязычных странах, то есть во Франции и в Канаде. И песня, хоть и на французском, но сочинение самой Кейт Буш. «Ne t'enfuis pas».

Девушке тогда было то ли 16, то ли 17 лет. Песня называется «Humming», «Шумим», ну и до сих пор никогда не выходила на аудионосителях.

Юная тинейджерша Кейт Буш, песня «Humming», запись 1975 года. Если вспомнить судьбу песен Кейт Буш в России, то, конечно же, самой популярной, наверное, была песня «Бабушка». Не имеет на самом деле эта песня никакого отношения к России. Речь там идет совсем о другом, но в видеоклипе на эту песню сама Кейт Буш, значит, в каком-то русском народном одеянии, какие-то балалаечные трели там присутствуют и так далее. Летом 1980 года происходила сессия записи этого альбома «Never Forever». И помимо «Бабушки» там еще была записана отличная песня «Rent and Waltz», которая стала второй стороной сингла песни «Бабушка». Вот ее мы сейчас послушаем.

0: Кейт Буш, Run 10 Waltz, запись июня 1980 года. Ну и напоследок, четвертый, последний из дисков этого сборника The Other Sides, это всевозможные каверы Кейт Буш. Там имеется аж две песни Элтона Джона в ее исполнении, песня Донована, еще там чего-то. Но один трек меня невероятно удивил и обрадовал, потому что это песня «Акварелла до Бразил», которая вошла в саундтрек великого фильма Терри Гиллиама «Бразилия». И вот там вот, когда Сэму Лауре являются всякие сладкие видения, такие небесные во сне, вот как раз звучит эта самая песня. А я не знал даже, что поет это не кто-нибудь, а Кейт Буш. Запись 1985 года, собственно, когда вышел и фильм «Бразилия», выпущена была в 1993 году на каком-то там сборнике или саундтреке, но вот теперь вошла в компиляцию «The Other Side».
1: Has anybody seen Lowry? Has anybody seen Sam Lowry?

Фитбуш, акварелла до Бразил из саундтрека к фильму Терри Гильяма «Бразилия». Ну и теперь приступаем к последней трети нашей программы. Начнет ее канадская группа Black Ox Orchestra. Ну, это одна из многих групп, которые вращаются вот вокруг лейбла Constellation и монреальской студии «Отель Тутанго». Стиль можно определить как авангардный клезмер. Группа из Монреаля, но возглавляет ее американец, житель Вашингтона Скотт Гилмор. То есть он поет, играет на гитаре. Все песни на языке иддиш, и в том числе песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Ламед Вовник». Да, и забыл сказать, что это третий альбом Black Ox Orchestra, и называется он «Everything Returns» — «Все возвращается».

Black Ox Orchestra, альбом Everything Returns. Airwaves. Airwaves — это американская группа, не сказать, что очень новая, но даже, пожалуй, что и не группа, то есть это, фактически это одна девушка, ее зовут Никель Сеуэлл, и она играет на гитаре, поет, сочиняет песни и так далее, и к ней присоединяются разные музыканты. Пятый альбом вышел у Airwaves, называется «The Dance», и слушаем заглавную песню «Танец».

Николь Шнелл, она же Airwaves, альбом «Танец». Ну и завершит сегодняшнюю программу новая датская группа, довольно симпатичная, играют такой довольно изобретательный фолк-рок. Называется группа Tone of Voice Orchestra, альбом их называется также, без названия, дебютный альбом. И слушаем песню «Typecast», то есть «Типография». Вам всем счастливо, это Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе», слушайте радио «Свобода» и счастливо до следующей недели.

0: Писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить «спидола». Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Мейлисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Мейлисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Мейлисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Семнадцатый. Столетие революции мы обсуждаем с московским историком Олегом Будницким, частым участником наших программ. Олег Витальевич, как по-вашему, понимает ли сегодняшнее российское общество, чем же были революции 17-го года?
4: Я думаю, что вопрос поставлен очень общо. Давайте начнем с того, что такое общество и что такое понимает. Если мы говорим о историографии профессиональной, о тех людях, которые работают с источниками, которые пытаются, опираясь на эти источники, прежде всего письменные, понять то, что произошло в 17-м году и почему произошло, это одна история. Люди, у которых как-то оживляется интерес к революционным событиям в связи с юбилеем, будь то, ну, условно говоря, телезрители или слушатели самых разных радиостанций, или какие-то люди, работающие в властных структурах, и считают, что нужно как-то отреагировать на юбилей, это другая история. Понимаете, вот это надо понимать разницу. И я могу более-менее профессионально рассуждать о том, что происходит и происходило в историографии профессиональной и в российской, и в зарубежной, поскольку, слава богу, у нас вот этого разделения условного, отечественная историография, зарубежная, этого, по большому счету, нет у серьезных уже историков, и есть такой, ну, в общем, некий единый поток. Люди, которые работают на высокопрофессиональном уровне, они, в общем-то, не находятся в языковом гетто, так, и, в общем, понимают, что происходит там и здесь. Это касается и людей, чей родной язык русский, и тех людей, чей родной язык, скажем, английский. Ну, понятно, что без знания русского языка заниматься русской революцией довольно сложно. И об этом мы, наверное, немножко поговорим, да, вот какие тенденции в современной историографии, что меняется, как меняемся мы, как меняется наше понимание истории революции. Об обществе, если говорить, ну, это та же, я бы сказал так, вакханалия, которая характерна вообще для понимания жителями России, их большинством, те, которые вообще интересуются как-то прошлым. Я думаю, что подавляющее большинство прошлым не очень интересуется.
3: Какое интересное замечание. Мне-то казалось, что книги по истории раскупаются как горячие пирожки, и вообще в любом обществе, в купе, в туристическом автобусе женщины интересуются красотой, а мужчины, мужики, интересуются историей. И такое впечатление, что действительно российский человек, он читает книжки по истории. У меня-то впечатление, что истории интересуются очень многие.
4: Вы, наверное, давно не ездили в московском метро, это хороший индикатор. Если раньше там обязательно были люди не только с газетами, но и с книгами в руках, то теперь это люди со всякими смартфонами и айфонами, да? Тем паче, что в московском метро бесплатный общедоступный Wi-Fi. И что там люди в своих этих самых смартфонах, айфонах делают, это следующий вопрос, вопрос социологам. То книги читать довольно сложно в электронном виде, просто мелкие буковки там, да, получаются. Что угодно, кроссворды, игры, фильмы смотрят, музыку слушают. И потом мужики интересуются не только историей, они интересуются футболом, например, так и многими другими вещами.
3: Поэтому, но согласитесь, что в книжных магазинах в отделе истории
4: всегда
3: есть покупатели.
4: всегда есть книги в продаже, я бы так сказал, есть и покупатели, но если верить жалобам и стенаниям издателей, то количество людей, покупающих книги, сокращается, это, в общем, объяснимо. Многие переходят на электронный формат, многие читают книги в интернете, и, собственно говоря, есть уже и индустрия, которая довольно быстро на рынке завоевывает рынок, это продажа электронных книг, хотя, конечно же, удобнее читать все-таки книгу в ее традиционном формате, я... Если у меня есть возможность, я читаю книгу именно на бумаге, но иногда, если ты работаешь с текстом профессионально, то электронная книга удобнее, признаюсь честно. И вот в этом случае бывают эпизоды, когда у меня книга стоит на полке, но мне быстрее найти ее в интернете. Так что история, увы, она движется в этом направлении, в том числе история книгоиздания и чтения книг.
3: Но, да, простите, да, это я вас увел в сторону.
4: Нет, но это очень, на самом деле, серьезный вопрос, потому что это в значительной степени определяет в том числе и как-то интересы людей и способы удовлетворения этих интересов. Так, вот были опросы недавно, это касалось не революции, а большого террора, юбилей которого исполнился вот несколько дней назад, вот нашего разговора, 4 июля, 70 лет, да, вот издание директивы 2.0.447, которая де факто, де юре дала старт именно большому террору, массовому террору, массовым операциям. Так опрашивали людей и спрашивали, откуда они черпают свои знания об этом. Там уроки истории, литература по истории, это на шестом месте. А на первом это, конечно, средства массовой информации. И люди узнают, точнее, интерпретация этих событий приходит к ним вот из этих самых средств массовой информации, приходит в сжатом, препарированном виде, приходит часто от тех людей, которые именуются почему-то в телевизоре или там в эфире историками, которые профессиональная историческая сообщество таковыми не считает, просто потому что, чтобы работать. Дело ведь не в дипломе, как мы понимаем, да, некоторые историки, выдающиеся, не имели вовсе дипломов или не имели тех степеней и званий, которые... как будто бы они заслуживали. Дело в умении профессионально работать с историческими источниками и, соответственно, их интерпретировать. Это самое важное. Этим определяется история как наука. И вот в науке как бы то знание, да, и знание, твердое знание каких-то фактов, интерпретация предположений и так далее, все это четко отделяется одно от другого. Вот в той любительщине, которая захлестнула эфиры, захлестнула полки магазинов, так вот этого не происходит, это надо понимать. Я совершенно не осуждаю вот эти книги любительские, которые издаются, продаются, читаются. У нас, слава богу, свобода печати, это нормально. Просто нужно понимать, люди не всегда понимают, где речь идет о научном изучении истории, а где идет о такой вольной полуфантазии на исторические темы. И, ну, для примера, например, одно из наиболее актуальных, таких актуальных, в кавычках, проблем, которые освещаются, дебатируются в СМИ, на которые падки те, кто производит этот продукт для публики, я это называю словно история для бедных, не в том плане, что у них не хватает средств на покупку книги или там электронного носителя информации, а я имею в виду некоторые интеллектуальные, скажем так, предпочтения. Такие темы, ну, например, был ли Ленин немецким шпионом? Они сделали ли большевики революцию на немецкие деньги? Это вот одни из самых... Вот это уровень, да.
3: Важнейший, между прочим, вопрос.
4: Вопрос на самом деле не столь важен. Ну, во-первых, он достаточно хорошо изучен. И твердого ответа на этот вопрос нет, между прочим. Именно потому, что он хорошо изучен. И есть серьезные подозрения, что какие-то средства большевики получали опосредованно от немцев, которые были, конечно же, заинтересованы в внутренней смуте и выходе России из войны, что в конце, конечно, счете и случилось. И мы знаем, что деньги эти отпускались, но кому они поступали, в каком объеме они поступали, каким образом, на что они тратились, тут уже знаний явно недостаточно. И если бы вопрос рассматривался, так сказать, в суде, то ни один нормальный суд бы не признал, что большевики получали эти самые немецкие деньги, не потому что они их не получали, может быть, вполне и получали. Но твердых знаний об этом у нас нет. Но главное...
3: То есть нет четкой доказательной базы. Нет четкой доказательной базы. Нет возможности все звенья выстроить в цепочку.
4: Да, и когда вот Временное правительство сделало этот вброс, говоря современным языком, материала в том, что вот смотрите, большевики немецкие агенты, Ленин немецкий шпион, там Ленин скрылся, чем как будто бы подтвердил это мнение, доказательная база была настолько слаба, временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел в отставку, им принесли извинения, Троцкого арестовано, выпустили из тюрьмы там, и так далее, и тому подобное. Хотя Троцкий стал, собственно, большевиком чуть позднее формально. Вот такая была, значит, история. Но главное не в этом. Были немецкие деньги или не было немецких денег, это не имеет принципиального значения для истории русской революции. Это имеет чисто морально-этический фактор.
3: Совершенно верно. Просто как бы для такого обыденного сознания, да и просто для любого размышляющего человека очень важно, что случилось дальше. Как большевики поступили с немцами в результате революции. И вот тут закрадывается масса подозрений, что...
4: Ну, дело даже не в этом. Ну, представьте себе, хорошо, вот, допустим, эти немецкие деньги были бы закачаны куда-нибудь, там, не знаю, в кассы радикалов во Франции, Британии, и что? В Британии произошла бы революция, как-то слабо верится, правда?
3: Нет, конечно, но все факторы плюс революционная ситуация, желание свергнуть, постоянное провокаторство большевиков, плюс деньги.
4: И, наконец, самое важное, если мы отчитываем революцию, а именно это мы должны делать, конечно же, с момента свержения самодержавия, то там просто нет никаких большевиков. Это все происходит без них. Большевики приехали, что называется, на готовое. Вот вам к вопросу о том, можно ли вообще организовать революцию.
3: На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким.
4: К чему бы я хотел перейти все-таки вот к научному как бы, анализу истории русской революции. Понимаете, что характерно для современной историографии? Несколько вещей, которые, некоторые из них уже общеприняты для современной историографии, другие не слишком приняты, но эти вещи совершенно непонятны или просто неизвестны широкой публике. Ну, какие моменты? Во-первых, это, конечно же, связь революции с мировой войной. У нас очень многие по традиции проводят линию от революции 5-го года к революции 17-го, от революционной период русской истории, но нет никакой связи, или связь очень слабая. И если мы посмотрим на Россию в 1903 и 1913 году, это две разные страны. Если в 1903 году сказали, что в стране будет представительство, некое представительство, да, будет Государственная Дума, которая будет утверждать бюджет, между прочим, будет многопартийная система, будет, хотя и с какими-то определенными ограничениями, но все-таки относительная свобода печати, там, собрания союзов и прочее, и прочее, и прочее. Если бы в 1903 году сказали, что в 1913 будет фракция социал-демократов в Государственной Думе легально заседать, ну, его бы сочли сумасшедшим, правда? И в 1913 году мы не видим никакого предвестия революции. И революционные партии радикальные, они просто вообще исчезают практически. Это маргиналы. Их численность сокращается, их лидеры где-то там спорят между собой в эмиграции, кто-то находится в ссылке, но нету их на политической арене. По крайней мере, в таком количестве масштабах, который бы говорил о чем-то таком назревающем.
3: А Владимир Ильич сидит и ест суп в Швейцарии. И не верит в то, что революция на его веку случится.
4: Он был, по-моему, тогда не в Швейцарии еще, а был то в Париже, потом в Кракове. Но не в этом. Краков тогда был австрийский. Но не в этом дело.
3: Это я Александра Исаевича цитирую.
4: И если бы не мировой катаклизм, не мировая война, то вряд ли бы следовало ожидать революцию в России в 1917 году. Это один момент, и я могу назвать целый ряд работ, которые... собственно говоря, связывают Первую мировую войну с революцией. И моя работа в том числе, мне это сделано, вышедшая уже 12 лет тому назад «Российские евреи между красными и белыми». Я назову работу Питера Холквиста, американского историка. И там такой, неважно, значит, заглавие, важен подзаголовок и датировка. «Российский континуум кризиса». «Continuum of crisis», да? 1914-21. Он вот так. И практически все работы, которые сейчас выходят, они рассматривают это все в контексте. Более того, берутся и более широкие хронологические рамки. Дело, конечно, не только в войне. Война, с моей точки зрения, решающий момент. И не будь войны, какие-то преобразования в России, такие или сякие, они пошли бы, конечно, совершенно другим путем. Итак, например, работа одна из сейчас наиболее, так сказать, уже цитируемых и обсуждаемых. Работа Стива Смита из Оксфорда. Это, значит, «Российская империя в кризисе 1890-1928». Так, вот такие хронологические рамки. И можно привести ряд других исследований такого типа. Если говорить о вот этой увязке мировой войны, Первой мировой, которую называли еще Великой войной, Русской революции, задолго до всяких юбилеев группа из канадских, британских, американских историков, несколько человек, затеяли грандиозный проект, и самое удивительное, что этот грандиозный проект, он реализуется, и в значительной степени уже, большая часть его реализована, под названием «Россия в эпоху Великой войны и революции». Это, так сказать, частная инициатива. Там Дэвид Макдоналд из университета Висконсин-Мэдисон, да, это Джон Стайнберг, так, это Тони Хейвуд из Британии, это Дэвид Схемилпеннинг Ван дер Ойе из Канады. Это вот люди, которые затеяли, вот эта большая тройка, Дэвид, Джон и Тони, да, вот идея была не только написать вот такую монументальную, многотомную историю России в эпоху Великой войны, с разных точек зрения, и международные отношения, и культура, и провинция, и все, что хотите, и собрать международный коллектив авторов из разных стран, включая Россию, разумеется. И это все работает, уже вышло несколько томов, в общей сложности что-то под 25 томов получается, у них больше половины уже вышли.
3: Что-то это... переведено на русский?
4: Нет, ничего еще не переведено, хотя это, в принципе, планируется. Это выходит Slavica Publishers в бумажном виде, и потом это будет все на сайте. Пишут работы на разных языках, но все переводится на английский, потому что на английском не написано. И в плане, в принципе, перевод на русский язык, но это уже отдельная история. Ваш покорный слуга тоже участник этого проекта, и вот вместе с Дэвидом Макдоналдом и Дэвидом Схемилпеннингом Ван дер Ойе и Майклом Хьюзом из университета Ливерпуля британского, мы, значит, редактируем такой том, который уже превратился в двухтомник, это международные отношения 14 по 22 год. А так, во всех случаях практически редколлегии этих томов международные, повторюсь еще раз, это вот такой по существу частный проект, это затея профессиональных историков, которые получили финансирование частично от своих университетов, частично от частных лиц, которых просто это интересует, и это работает, это движется. Так, это особенно забавно вообще наблюдать, как в России время от времени спохватывается, что вот же юбилей, у нас там юбилейный какой-то комитет по 17-му году, в 17-м же году и образовался, в 2017-м, хотя в час столетия революции был, если задолго заранее. И собрался комитет, там какие-то официальные лица, собрали каких-то директоров институтов, новостных агентств, издательств, не знаю, там, дома фотографий, и всех, и вот давайте мы, значит, вот сделаем что-то такое юбилейное, отдадим деньги на какие-то международные конференции и не международные. И, в общем, это все выглядит, все это было бы смешно, если бы не было так грустно, что, ребята, нужно об этом думать лет за 10 до юбилея, это все-таки не рядовое событие в истории нашего Отечества. Ну, кстати, по всему миру сейчас происходит некое безумие конференционное, просто безумие, по-другому я не назову. Был период, когда я чуть ли не каждую неделю получал какие-то приглашения на конференции, и не потому, что я такой там важный специалист по истории революции, а потому что, ну, людей, говорящих голов, не хватает, когда везде, значит, в каждой деревне устраивают конференции. На самом деле, в мире, я думаю, можно было вот людей, которые по-настоящему понимают, о чем говорить и писать, ну, я не знаю, одну-две, там, три, можно собрать, там, конференции профессиональных человек, там, допустим, по 20-25, или одну, там, большую, да. Только, я не говорю про наше отечество, только вот во Франции. В мае была конференция, в сентябре будет конференция в Париже, в Кане, потом в октябре будет еще одна конференция. Везде, буквально везде, в Штатах уже несколько конференций прошла, и вот очередная, где мы с вами будем, кажется, участвовать, да, будет в начале ноября в Колумбийском университете, то есть просто вот такое мировое поветрие. При всем при том, что работ таких вот важных, их не так много, и идей свежих не так много.
3: Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич упомянул свое исследование «Российские евреи между красными и белыми». Я приведу цитату. Вскоре после убийства 1 марта 1881 года известный русский историк и консервативный публицист Дмитрий Иловайский писал в петербургских «Ведомостях». «Теперь, когда тело царя-мученика уже предано земле, теперь на нас, русских, прежде всего лежит священный долг доискаться до источников той темной силы, которая отняла его у России». Иловайский высказывал убеждение, что русские нигилисты и социалисты – только грубое, нередко бессознательное орудие, что их направляют на преступления не столько враги собственности и общественного порядка, сколько внутренние и внешние враги русского государства, русской национальности. Великороссы в этой подпольной шайке являются панурговым стадом. Они единственный элемент, не имеющий национальных мотивов. Каракозовы, Соловьёвы и Рысаковы – суть именно те грубые, бессмысленные орудия, которые действительно улавлялись в сети с помощью социальной программы, которые сами не знали, для какого дела, для каких целей они служили орудием. Среди внутренних врагов России Иловайский на первое место ставил поляков. Второй элемент, писал автор, выдержавших десятки изданий школьных учебников, ясно выдающийся и даже бьющий в глаза, это революционеры из евреев. В последних процессах, убийствах, покушениях и университетских беспорядках они выступают едва ли не самым деятельным элементом. Профессор Будницкий продолжает. Если убежденный юдофоб Иловайский, одним из первых отчетливо сформулировавший мысль об инородческом характере русской революции, отводил евреям всего лишь второе место среди губителей России, значит, они действительно еще не играли в освободительном движении выдающейся роли. Два десятилетия спустя ситуация разительно изменилась. В 1903 году в беседе с Теодором Герцлем председатель комитета министров Сергей Юльевич Витте указывал ему на то, что евреи составляют около половины численности революционных партий, хотя их всего 6 миллионов в 136-миллионном населении России. Возможно, Витте хватил через край. Насколько мне известно, его утверждение, неоднократно приводившееся в научной литературе, не подкреплено сколько-нибудь серьезными расчетами. Однако сомневаться в активнейшем участии евреев в русских оппозиционных партиях, разумеется, не приходится. По данным, которые приводит американский историк Норман Неймарк, продолжает Олег Будницкий, в начале века среди лиц, арестованных за политические преступления, евреи составляли около 30%. Около 15% членов партии социалистов-революционеров были евреями, а некоторые максималистские и анархистские террористические группы почти полностью были еврейскими. В то же время, по подсчетам российского историка Дмитрия Павлова, в целом в составе организации эсеров-максималистов было около 19% евреев при 76 русских и украинцев. На пятом съезде РСДРП, Лондон, 1907 год, около трети делегатов были евреями. Отмечу в то же время, продолжает Будницкий, что как невелико было участие евреев в русских или еврейских революционных партиях, количественно они составляли очень незначительное число как по отношению к населению России, так и к русскому еврейству. Так, летом 1904 года бунт насчитывал около 23 тысяч человек, в 1905-1907 – около 34, в 1908-1910, когда революционные настроения резко пошли на спад, около 2 тысяч человек. Для сравнения, вся русская социал-демократическая партия в начале 1905 года насчитывала приблизительно 8400 членов. В сознании русского обывателя, от люмпена до интеллигента, роль евреев в русской революции представлялась еще большей, чем она была на самом деле. Характерно сомнительного качества острота, появившаяся на страницах сатирического журнала либерального толка «Вампир» в период революции 5-7 годов. Варшава. Расстреляно в крепости 11 анархистов, из них 15 евреев. На свободы, дарованные манифестом 17 октября 1905 года, пишет профессор Олег Будницкий, городское дно ответило еврейскими погромами. Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя иллюзией, что погромы были организованы правительством. 1905 год отчетливо показал, чем может обернуться свобода в стране, не имеющей ни демократических традиций, ни достаточно мощного культурного слоя. События Первой русской революции вызвали вопль ужаса у Михаила Гершензона, инициатора сборника «Вехи». «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной». Гершензон предостерегал от народолюбивых иллюзий интеллигенцию. Еще в большей степени эти предостережения относились к ее еврейской части. Однако юдофобские настроения, свойственные, как казалось, прежде всего черни и крайне правым кругам, находили все более широкое распространение в среде русской интеллигенции. Любопытные наблюдения приводит известный еврейский философ и общественный деятель Аарон Штейнберг в своих воспоминаниях. В 1913 году Штейнберг, возмущенный и удивленный статьями Василия Васильевича Розанова в «Земщине» в период дела Бейлиса, а Розанов допускал ритуальный характер убийства Ющинского, отправился к нему объясняться. Принят он был вполне корректно и даже доброжелательно, и получил вполне откровенные и весьма образные объяснения. «Вот видите ли, — говорил Штейнбергу Розанов, — когда мои дочери, приходя из гимназии, взволнованно и с восторгом рассказывают, что нашли замечательную новую приятельницу, когда они находятся под большим впечатлением от нее, — я уже наперед знаю, что это или Рахиль, или Ревекка, или Сарочка. А если их спросишь про новое знакомство с Верой или Надеждой, то это будут бесцветные, белобрысые, глаза вялые, темперамента нет. Так ведь мы, русские, не можем так смотреть, сжигая глазами, как вы вот на меня смотрите. Конечно, вы и берете власть, но надо же, наконец, и за Россию постоять». Этот спич вызвал глубокое разочарование Штейнберга, видимо, готовившегося к философскому диспуту. Как оказалось, дело не в ритуале, все дело в политике. Позднее в одной из статей по поводу дела Бейлиса Розанов открыто признавался, что выступил в пользу обвинения Бейлиса из политических соображений, чтобы попытаться предотвратить еврейское засилье, еврейское иго. Русские освободились от татарского ига, а теперь наступает еврейское иго, и чтобы остановить его, необходимо бороться с еврейством. Это была цитата из книги моего собеседника, историка Олега Будницкого «Российские евреи между красными и белыми». Продолжаем программу 17-й.
4: Еще на что бы я так импрессионистически обратил внимание, потому что все-таки мы такой тотальный обзор мы сделать вряд ли сможем. Кроме тех работ, которые люди начали обращать внимание, и это очень правильно и важно, это на сравнительный исторический анализ русской революции и других революций. Но это же был революционный период. Да? Мировая война тесно связана с крушением империи. Мировая война связана с целым рядом революций. Потерпела крушение монархия, империя Габсбургов, да, потерпела крушение Османская империя, Российская империя. Революции произошли не только в России, они произошли в Германии, они произошли в Венгрии, вот там попытка социалистического, ну, так сказать, коммунистического переворота в Баварии и далее по списку. Совершенно за рамками остается Китай, между прочим, потом вообще в 12-м году там революция, да, 11-12 год там начались революционные события. И вот Стив Смит, который вообще специалист по истории Китая и России, он все время написал работу, которая сравнивала китайскую и русскую революцию, что очень важно. Так, и говоря об уникальности русской революции, мы забываем, что это, с одной стороны, уникально, как любое историческое событие уникально, с другой стороны, она находится в ряду других революционных потрясений, радикально изменивших карту Европы, вообще представление о дозволенном и недозволенном в Европе, радикально изменившая роль народных масс, между прочим, в европейской политике. Вот такое классическое восстание масс, используя термин Ратига и Гассета, хотя там не совсем совпадает то, что он писал, и то, что происходило, но термин очень хорошо подходит вот к этим вещам. И это все довольно сложные материи, это очень увлекательная такая интеллектуальная игра в хорошем смысле этого слова. Не в том плане, что мы что-то играемся, а в том плане, что вот это такая пища для размышлений, да, замечательная. И это, кстати говоря, говорит о том, что историография переходит на некоторый другой уровень. Что еще важно, я об этом уже отчасти говорил, скажу еще раз, вот это понимание протяженности революционного процесса, революционных процессов. Невозможности отделить революцию от мировой войны, изменившая представление о ценности человеческой жизни, о характере, масштабах и границах насилия, так, от гражданских войн, которые последовали вслед за, собственно, неотъемлемая часть революции. Вот недавно вышла книжка британского историка Джонатана Смила До этого он известен тем, что выслал такой огромный кирпич о гражданской войне в Сибири. Смел выпустил книжку под названием «Гражданские войны в России. 1916-26 год». Ну, откуда 16-й, да? А восстание, ведь вот это вот среднеазиатское в Казахстане, это же было совершенно очевидное столкновение на национальной почве. Это один из первых признаков того, что империя начала шататься. Это как-то выносится за скобки всегда, да? Может быть, это был изолированный факт, а может быть, это было действительно начало. Надо посмотреть, и вот Джонатан Смил посмотрел. Я не знаю, все ли с ним согласятся, но, в крайней мере, мысль, заслуживающая внимания. А почему 26-го?
3: Верхняя граница.
4: А разгром в основном басмаческого движения.
3: Басмачи.
4: В той же Средней Азии. У нас же это все как бы там, где-то на периферии. Но мы же говорим об империи, да? Так, и вот этот вот национальный момент, и эти войны. Ведь в обыденном сознании вот контрреволюция, да? Контрреволюция, там, Деникин, там, не знаю, Колчак, Петлюра, это все это контрреволюция. А то, что для Деникина Петлюра был едва ли не хуже большевиков, об этом далеко не все знают, что белые воевали с петлюровцами, с украинскими националистами или с украинскими деятелями украинского национального движения, говоря другими словами. Так об этом известно далеко не всем. Так же, как о том, что, возможно, решающую роль в том, что большевики победили в гражданской войне, возможно, сыграло то, что белые и поляки не договорились и не могли договориться. Потому что для Пилсудского, скажем, приход к власти Деникина был едва ли не опасней наличия Ленина у власти. Так, так что тут очень много нюансов, которые требуют тщательного изучения и проработки. И вот этот вот подход к истории с точки зрения, я уж не знаю, там, личных качеств или биографий, которые, конечно же, важны, Ленина, Троцкого или Сталина, или всякие conspiracy theories, да, теории заговоров и так далее и тому подобное, это, конечно же, прошлогодний снег, это вот та самая история для бедных, да, и такая вот часто разыгрываемая пропагандистская карта, которая, конечно, не способствует нашему пониманию подлинного смысла, причины, характера этих вот событий.
3: Олег Витальевич, до сих пор вы рассказывали о западной историографии русской революции. Скажите, а что положительного, интересного и до сих пор ценного, или, так сказать, по срезам времен ценного, внесла историография советская, российская, в целом отечественная?
4: Советскую историографию я бы все-таки вынес за скобки, но она была в определенных идеологических рамках, да, и там и есть какие-то ценные фактические исследования. Но я бы сейчас не обсуждал то, чего уже нет в советской историографии, да, и ее нет уже больше, чем четверти века. Конечно, у нас есть очень хорошие толковые работы на самые разные темы самого разного рода. Я могу назвать, например, такой огромный том, выпущенный Владимиром Булдаковым под названием «Этнос и хаос». Да? «Этнос и хаос». Там просто такая хроника, подборка документов вот этих вот межэтнических конфликтов и столкновений, причем на почве как каких-то реальных противоречий, так и мифологизированных, вымышленных, да, но тем не менее то, что вело к этому самому хаосу с его какими-то, значит, комментариями, рассуждениями, анализом. Так, я назову работы Бориса Колоницкого, одного из сейчас самых таких активных и известных историков революции 17-го года. Вот Борис Иванович, он как обосновался в 17-м году, так там за его пределы и не выходит. За что ему, с одной стороны, честь и хвала, с другой стороны, я, конечно, вот не перестаю этому поражаться. И он выпустил сначала замечательную книгу «Трагическая эротика». Это вот о восприятии царской семьи в народе, что было очень, конечно, важно, как не только и не столько то, что из себя реально фамилия представляла, и какова была на самом деле роль императора Николая II в этих событиях, или императрицы Александры Федоровны, а что об этом думали, и к чему это вело. И вот только что вышедшая недавно его книжка под названием «Товарищ Керенский». Это, собственно говоря, биография Керенского в период, там, не знаю, 4 там, месяца по существу. Одна из первых биографий Керенского, вышедшая на английском языке еще в 60-е, по-моему, годы, называлась «Первая любовь революции», «Керенский первая любовь». Это же была невероятная популярность. Это был настоящий культ, да? И вот Колоницкий увязывает это в том числе и с российскими традициями, и тем, вот Керенский ведь являлся и в эмигрантской историографии, да, и в таком числе сознании одной из самых одиозных и презираемых фигур. Этот человек искренний, по большому счету, человек, который, так сказать, хотел как лучше, так, остававшийся, кстати, в политике многие-многие годы еще после этого, она уже в эмигрантской. И вот этот феномен Керенского, феномен этой популярности анализируется в этой книге, это, конечно, очень важное исследование. Историки идут, то, что называется, вот, в регионы эпохи революции, гражданской войны. Несколько лет назад вышла книга Людмилы Новиковой, сотрудницы нашего вышки Центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий. Но тогда еще Людмила Геннадьевна занималась всякими революционными делами, да, и эта книжка называется «Провинциальная контрреволюция». Это о контрреволюции на севере,

0: откуда там люди, значит, черпают. Такой проект любопытный, я уж не знаю, кто его, кто за этим стоит и кто его финансирует, не буду вдаваться. Но там главный редактор этого всего дела Михаил Зыгарь, известный по работе «На дожде». Это 1917 год, «Свободная история», по-моему, так он называется. То есть в интернете через вот эти социальные сети и прочее размещаются такая своеобразная хроника революции. События, люди, какие-то фрагменты из мемуаров. Это создают те десятки, если не сотни молодых людей, практически все они не историки профессиональные, которые как-то пытаются атмосферу воссоздать. И там есть такой фидбэк, такая обратная связь с теми, кто, собственно, это читает и может как-то комментировать, отреагировать, предположить, как будет развиваться ход событий. Очень любопытно. Там особенно такая трогательная история. Там, конечно же, Распутин среди персонажей. Там, ну, Распутин, самые разные фигуры. Там Милюков, там Александра Федоровна, император Николай II, там Ленин, Троцкий, ну, кто хотите. Да, там сотни персонажей. И вот что они делают в это время. Журналы разного рода, там от политических газет, журналов до журналов МОД. И, например, люди понимают, что вот Распутин идет в гости к Феликсу Юсупову, и что там с ним происходит. Зайдет, как его там будут долго и мучительно убивать, и молодые люди, значит, пишут: «Не ходи туда! Не ходи туда!»
1: Это как в театрах былых времен, таких народных, площадных, кричали: «Осторожно, осторожно! Сзади кинжал там! Дон Педро, берегись!»
0: Потрясающий момент, и, с одной стороны, это такой как бы кич, да, с точки зрения вот научно, с другой стороны, это замечательный способ как бы вовлечения людей в познание истории. От фрагментов, там, не знаю, там, дневника императора Николая II, или мемуаров Милюкова, или стенограмм, или статьи Ленина, или речей Троцкого, до вот этих вот каких-то интерактивных так вещей, ну, кто-то из них в конечном счете, наверное, возьмет в руки книжку, где как-то более основательно вопрос проработан. И вот в плане как раз пробуждение интереса к истории, это, конечно, очень важно. Историю, наверное, надо все-таки изучать как-то иначе, но вот вовлечение в этот процесс познания истории, размышления над историей, это совсем неплохо.
2: На волнах Радио Свободы вы слушаете выпуск «Мифов и репутации». У микрофона Иван Толстой. 17-й. Столетие революции мы обсуждаем с историком Олегом Будницким. Олег Витальевич, а как читателю относиться, все-таки я хочу немножко остановиться на советском периоде, точнее, на советской историографии, как читателю относиться именно к источникам, опубликованным при советской власти? Скажем, ведь в течение многих лет, еще начиная с 20-х годов, когда существовало издательство «Центрархив», которое выпускало массу первоисточников, документов, мемуаров, архивных всевозможных бумаг печатала и так далее. Как относиться к этому? Сколько там подлога, сколько там передернутых каких-то карт, сколько достоверного? Как вообще быть с этим? Неужели все это вот бульдозером в отвал куда-то нужно сбросить?
0: Ну, то, что касается исследований, то 99% бульдозером в отвал. То, что касается публикации источников, то они в подавляющем большинстве своем вполне качественные. Вполне качественная. Там очень много внимания, конечно же, уделялось деятельности большевиков и так далее. Но издавались не только документы, которые касались партии большевиков. Ну, это в 20-е там, годы издавались, там, и в начале 30-х, скажем, стенограмма Московского государственного совещания, стенограммы с первых съездов Советов, где было отнюдь не только большевики.
1: Да и учредительного собрания.
0: Вот потом было к какому-то юбилею, 40-летнему, что ли, да, 4 революции 17-го года, была многотомная серия документальная, такие огромные тома красные. Документы там вполне нормальные, вполне качественные. Другое дело, что после 20-х годов, самого начала 30-х, да, публикация документов противоположного, небольшевистского лагеря, она была, конечно, сведена к минимуму или вовсе отсутствовала. И вот это надо понимать. И вот уже в постсоветский период такая, если мы говорим о политических партиях, то такая серия многотомная была предпринята издательством «Роспен», в которой вышли протоколы, материалы съездов и так далее и тому подобное различных других партий, кроме партии большевиков. Кадетов, эсеров, левых эсеров, анархистов,
2: меньшевиков,
0: кого хотите, причем и в революционной

0: периоды, период гражданской войны и в эмиграции, там, где эти группы сохранились, в частности, кадетские или меньшевистские материалы «Бунда», вышел вот такой большущий, значит, том. Ну, это уже наш современный период. Советский период, да, этими документами, многими из них можно вполне пользоваться. Ну, во всех случаях, конечно, нужно проверять. На всякий случай. Ленин, да, вот, например, полное собрание сочинений. Вот уже пятое было, полное. Уже полное не бывает.
1: Синяя, да?
0: Синяя, да. А ведь там не опубликованного еще что-то около 8 томов, да? Ну, где уж совсем одиозные какие-то высказывания Владимира Ильича, прежде всего, эпохи революции и гражданской войны. Так что вот таким образом. Но мы живем в счастливую эпоху для историков. И я всегда говорю, что события 91-го года, последняя русская революция, когда, как в свое время после краха самодержавия, Василий Розанов написал, что Россия слиняла в 3 дня, так ровно в те же 3 дня слиняла коммунистическая партия, да, в августе 91-го года. И это была колоссальная удача, вообще, я считаю, для людей нашего поколения. И особенно это была колоссальная профессиональная удача для историков. Без этого никогда бы историки не получили вот этого доступа к архивам. Произошла архивная, как мы знаем, революция. И правда, к чему она привела? То, что, конечно, историки набросились, прежде всего, жадно на то, что было за 7 печатями. Это, конечно, 30-е годы, это вот эпоха сталинского террора, и там огромное количество публикаций документальных и огромное количество исследований. Это самая была, вот сталинизм, самая популярная, так сказать, тема. Сейчас и революцию на какое-то время вообще не то, чтобы забыли, но это в десятки раз разница была вот в плане исследовательских работ. Сейчас я бы сказал так, что наблюдается сдвиг по и вперед, и назад, условно говоря. То есть и о революции, и в связи с юбилеем, и без всякого связи с юбилеем выходит больше работ, и работ все больше таких вот аналитических, работ, пытающихся понять, не только то, что, почему там сделал, сказал, или куда пошел там Ленин или Троцкий, там, или там Корнилов, или еще кто-то, но пытающихся понять, как это все происходило в контексте имперской истории, вот этой колоссальной империи с народами, исповедующими, молящимися разным богам и говорящими на разных языках, и совершенно с разной культурной, так сказать, идентичностью, как это в контексте мировой войны, как это в сопоставлении с другими странами, и какое влияние то, что происходило в других странах, оказывало на Россию и наоборот. Ну и, с моей точки зрения, вообще главный вопрос русской революции, это, конечно, не то, почему она произошла. Мы это более-менее все-таки понимаем, и произошла она во многом по сугубо российским причинам, а отчасти по тем же причинам, что это случилось и в Германии, там, скажем, или в Австро-Венгрии, или в Османской империи, ставшей Турцией, да, с ее, так сказать, и другими государствами, которые стали независимыми. Проблема в том, почему большевики удержали власть, и почему этот эксперимент невероятный, он продолжался при всех трансформациях такое количество времени. И многие историки еще в прежние, так сказать, времена, историки, конечно, зарубежные, потому что эмигрантские, потому что советским историкам это было невозможно совершенно об этом писать и размышлять, они ведь хронологические рамки революции протягивали до 29-30 года. Вот сталинская, это вторая революция, это бесспорно была вторая революция, коллективизация, это вот война с крестьянством, так? Некоторые, как Шейла Фицпатрик, до 37-го года вообще протянула, когда была, с ее точки зрения, собственно, уничтожена партия большевиков в том виде, в котором она была в 17-м году. Вот эти вот носители, это революционные бациллы, да, и началось, по словам Николая Тимошова, эмигранта, социолога, историка, да, «The Great Retreat», «Великое отступление», название его книги вышло в 46-м году. Так, скажем, возврат к каким-то семейным ценностям, там, я уж не говорю о вождизме, там, и той прочей пирамиде власти, которая была традиционной, как бы, для России. Вот этот момент, да, сдвиг интереса к событиям революции и ее последствий, и большее внимание к истории Второй мировой войны и к участию Советского Союза во Второй мировой войне, то, что у нас называют Великой Отечественной. Не всегда, так сказать, у нас как бы, у многих людей представляют, что вот тут была какая-то своя война, а там шла своя. Это, конечно, часть колоссальных событий, начавшихся не с 22 июня, конечно, и даже не 1 сентября 1939 года, а несколько раньше, конец 30-х годов, со всеми этими сложностями. Ну, не буду сейчас отвлекаться, то я могу увлечься этим сюжетом. И вот к тому, что происходило дальше, что происходило с советским обществом в постсталинский период, так, и в позднюю эпоху позднего сталинизма, в постсталинский период, и как вообще все это пришло, в конце концов, к тому, что вот эти идеалы Великой Октябрьской социалистической революции, они оказались неприемлемыми все-таки для значительной части, если не для большинства населения России.
1: Ну, неприемлемые или приемлемые – это как раз большой вопрос. Феномен возвращения Сталина в сознание, в общественную, в, так сказать, в моральную жизнь. Чем вы это объясняете, как не тем, что Сталин есть олицетворение крепости и могущества государства? Чем-то еще?
0: Ну, видите ли, крепость и могущество государства и Октябрьская революция – это немножко разные вещи, я бы сказал так. И как раз популярность фигуры Сталина, другими причинами я ее связываю. Я ее связываю с тем культом победы в Великой Отечественной войне, который в российском обществе существует. И поскольку этот культ победы...
1: То есть прославляется прежде всего Сталин-победитель, а не Сталин. Конечно. Хотя и Сталин-строитель государства, правда?
0: В том числе, но понимаете, ведь что делали большевики? Они разрушили государство российское. Разрушили. Потом же они его как бы собрали на других основаниях. Но Сталин, он как раз, с моей точки зрения, не ассоциируется с событиями 1917 года. И он там не особенно заметен был. Да? На самом деле он играл там довольно важную роль, но такое впечатление, что его там как бы на фоне Ленина, Троцкого, других лидеров, его там нет как бы, да. И была такая книжка одного из американских историков, по-моему, Роберта Слюссера, да, «Сталин. Человек, проспавший революцию». Ну, Сталин совсем революцию не проспал, но не в этом дело. Его культ как соратника Ленина и вождя, он как-то в 30-е годы активно пропагандировался, но сейчас вот в массовом сознании Сталин ассоциируется не с этим. Не с этим, а с превращением СССР в великую державу, с тем, что СССР стал контролировать там, практически Восточную Европу и часть Центральной Европы, то, что СССР вышел победителем в Великой Отечественной войне. Опять же, это очень узкий взгляд на историю. Ну, сейчас у нас в рамках этого нет, наверное, времени об этом говорить подробно, потому как вообще о Великой Отечественной /Второй мировой войне у подавляющего большинства людей существует довольно искаженное представление. То есть всемирно-исторический характер этого события, соотношение сил, которые сталкивались, географические, демографические факторы, экономические, ВВП воюющих держав, да, способность экономик, значит, союзников производить и не только военную технику, но и производить горючее, там, ну и так далее, и тому подобное. Это масса факторов на самом деле. Способность мобилизовать определенное количество людей в армию и многое-многое другое. Те вещи, которые как-то совершенно на втором плане общественного сознания, и они как-то, как я помню, на одной передаче спросили, ну а кто же был более выдающийся полководец, Жуков или Рокоссовский? Это хоть стой, хоть падай, на вполне уважаемом, значит, там, телеканале. Но не в этом вопрос на самом деле, да, значит, кто из них был главнее, и был ли там Жуков более талантливый, чем, скажем, там, я не знаю, там, Кейтель или Гальдер. Вопрос не только и не столько в этом. Вопрос совершенно в других, так сказать, факторах. И надо понимать, что и полководческое мастерство, и роль Сталина – это одни из факторов. И надо эту картину видеть целиком. Тогда мы сможем понять, что на самом деле происходило.
1: Но табличка-то на здании юридической академии появилась. Вот как с этим быть? Как это постичь, понять? Не простить, конечно, но объяснить, что же с обществом вдруг стало происходить? Неужели вот это традиционное «мы сильны», нас боятся, и это самое главное. И наступает следующий, так сказать, тезис, следующая максима. Нас боятся, значит, уважают. Вот это в народе не вытравить это сознание. Если боятся, значит, уважают, считает русский человек. Как же так? Ведь скорее презирают, если боятся. Кто же уважает того, кого он боится?
0: Ну, Иван, это философские рассуждения, и я вот... попрошу вас не обобщать, да?
1: Но они сводятся, значит, в табличку.
0: Нет, минуточку, значит. Но одни не самые умные люди, с моей точки зрения, вот эту табличку повесили, ссылаясь на какой-то там указ, там, чего-то там 60-го года. Но это вообще специально не придумаешь, да? Другие люди против этого протестуют, так? Сам факт, сама возможность появления вот этого, что здесь вот выступал Сталин там тогда-то и там-то, это, конечно, вообще по ту сторону добра и зла. Особенно в юридической академии. Особенно юридической академии, это табличка, где имя того человека, который подписал, если мне память не изменяет, 383 расстрельных списка без суда, да, в отношении, значит, тех людей, на уничтожение которых требовалась санкция высшего руководства. Причем там были, значит, зачастую члены семьи, там жены там и так далее и тому подобное. Ну, жены, конечно, и все остальное не так далее и тому подобное, я имею в виду иногда и других родственников. И вот этот человек, при котором, собственно говоря, не существовало никакого реального права, я сошлюсь на... Уже Сталин де-факто был одним из лидеров, хотя не единоличным лидером государства, когда был принят Советский уголовный кодекс в 23-м, по-моему, году, Василий Маклаков... Значит, по этому поводу заметил, что вот тут радуется, что, смотрите, у них же какой-то закон появился, кодекс, и там как бы говорилось, что вот какие-то законы, так-то они должны действовать, если они не противоречат интересам пролетариата. И Маклаков сказал так, что ну, это право не быть высеченным, пока не высекут. Вот в чем был смысл вообще советских законов, в принципе, во все времена. Так? Опять же, учитывая специфику этого заведения, где готовят юристов, увековечить даже не память, а какой-то момент, вот великий вождь тут выступал, да, это просто, уж не знаю, памятник коню Калигулы поставить в Сенате, это примерно то же самое.
1: Мы не можем разговаривать бесконечно, хотя хочется. Олег Витальевич, на кончике вашего пера есть что-нибудь сейчас в вашем кабинете, связанное с русской революцией, с темой 1917 года и вокруг?
0: Вы знаете, я выпустил две монографии, в одной из которых 550 страниц. Она называется «Российские евреи между красными и белыми 1917-1920». А другая называется «Деньги русской эмиграции. Колчаковское золото 1918-1957». В одной 550, в другой 500 страниц. Я считаю, что я свой исторический долг выполнил на этом. И сейчас пишу на другие темы, прежде всего связанные с историей Второй мировой войны. Второй мировой войны и некоторыми другими сюжетами. Ох, вот открестился было, да, но не получается. Я же совсем забыл, что я один из редакторов этого двухтомника «Россия в международной дипломатии», да, «Дипломатия эпохи Великой войны и революции», 1422 год, и я должен написать вступительную статью аналитическую к своему разделу, к осени. Боже мой, вы мне об этом напомнили.
1: Придется прощаться, чтобы вы в очередной раз не откладывали это дело. Пишите, пишите, пишите. Не покладайте стараний. Спасибо большое за беседу.
0: Спасибо.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» вы слушали передачу 17-й, приуроченную к столетию русской революции. Моим собеседником был московский историк Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.

0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: «Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
12: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
8: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
13: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
9: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
14: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
8: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
15: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
9: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
16: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко, и негуманно нас преследовать.
8: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так, и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
9: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
8: «Человек имеет право».
7: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
17: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
18: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
17: Бензин закончится в сентябре.
19: Страна может скатиться в коллапс.
17: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
20: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают, а проблемы, кризис, они именно там.
17: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Российский.
1: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
1: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
3: Это Путин. 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
3: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24-м году и был восстановлен за 8 миллионов. Миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледина, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективные защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
4: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
3: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов. Вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
5: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
3: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуются 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
0: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
3: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
6: Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
3: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
7: Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно, у некоторых загруженность всего 7%.
3: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись, в том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
8: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
3: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
9: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит.
10: Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193.
9: Нет в наличии?
10: Нет в наличии?
9: Нету ее.
10: Нету.
9: Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
3: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
11: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая по новой логистике ляжет на селлера.
3: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20 с лишним процентов. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
12: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать. Вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
3: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
1: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
13: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибылей в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться, но, повторюсь, что никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданские отрасли находятся в рецессии, в стагфляции, поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
1: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
14: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
1: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
13: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
1: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
15: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
15: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках, по приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
15: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
1: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
15: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да. К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
15: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без каких-то копеек, это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель. Ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры. Ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше. Ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как в 12 стульях, скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
15: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так, уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизации осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам, и даже бензин, не говоря уже там о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним, что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это в конце концов построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, о россиянах, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
15: Ну, мне кажется, что разговоры о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то острота этой проблемы спала. Но, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
15: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, и население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены на проценты, на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, вот, ну, опять, я не вижу никаких вот, внешних показателей, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата. Ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги. Да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России. Поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло рижской АЗС евро 86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а дохода совсем нет.
16: Главное, еду, снимаю. То, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром». Смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
17: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
18: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
1: В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше, и заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже, меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
19: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
20: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
21: Кто мне писал, нет очередей?
2: Вот это что, по-вашему? Это что, по-вашему? Это что, по-вашему?
21: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
22: Только не передо мной, только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
23: Пойми, что без тебя я не умею жить.
24: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
25: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
24: А вы ходите, прям всем говорите, чтобы
25: они... Ну жалко людей, а что делать-то? Ну дальше я не пошла все время. Вас открываемся, в лучшем случае до 5. Ожидаем поставку.
24: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация вот есть?
25: Плохие.
24: Да?
25: Не будет? Ну что, сделать не успеваете?
1: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, напряженной ситуацией и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
26: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
26: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российским... по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по

0: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
0: Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
0: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
1: А что для правительства важнее, доступность или цена?
0: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
0: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
0: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
1: То есть вы хотите сказать,

0: на лету будет замерзать керосин вполне... и не поступать в двигатель?
1: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
0: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
1: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске на Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
0: Там был взрыв?
1: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
0: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
1: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
0: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов бюджета.
1: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
0: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
1: Пока есть.
0: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Оронштейн.
2: Ребят, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
0: Он потерял кисти рук на войне. Но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
3: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
4: Да что ты, умный, блядь, сам сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
5: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
0: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
6: Вот это вот, даже на полигон брать не хотят, усынки, и каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой с этой каской, сейчас не дай бог ты упадешь, пи***ц, я тебя обоссу, отвечаю, зачем подписывал контракт?
7: Я?
6: А кто, я что ли, сука?
7: Меня обманули.
6: Обманули.
7: Я не хотел подписываться.
6: Что не хотел?
7: Вообще, я что не хотел.
6: Не хотел? А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
7: Я поддатый был.
6: Ты поддатый был? Герой, да, был?
7: Они взяли, я чуть-чуть канул, а вот чуть-чуть черкану.
6: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
7: Пьяный был.
6: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
7: Я слезу просто.
6: А зачем подписывал?
7: Я думал, бросил пить.
6: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
7: Брось.
6: А хули ты себя ведешь так?
7: Ты мне так сказал.
6: Как черт.
0: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
8: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже мне и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
0: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И похоже, системе нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
9: Давай!
10: Аня, ты меня понял?
9: Давай, души!
11: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
9: Посмотрите, что он делает! Помогите, что он делает, ты тварь, что делаешь?
11: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
12: Я думал, что меня продолжит мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом кожи.
11: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
12: Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают.
11: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
12: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
11: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
13: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится, но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
11: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
10: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен быть по категории D. Тут полностью плечо отсутствует.
11: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
13: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
11: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
14: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает, и поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
11: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
13: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходишь, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт, могут... Может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
11: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
14: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять – такая практика, ну, она... Арест и розыск, и арест, он допустим только для тех, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается. Да? Если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства недопустимо.
11: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
13: Это прям на поток поставлено, то есть заключение, ну там, УВВК, оно там миллион, ну вот такие я цены слышал. И, соответственно, дальше человек теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
11: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
15: Добрый день.
0: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
15: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не, ну, как-то не провоцировали панику и тревогу, которые так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не, даже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый день, каждый месяц, простите. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее, даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры, выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораздо, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже ну, всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
0: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Мясные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
15: Вы знаете, я думаю, что это все вместе. И вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 22 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить. Там, по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели. Это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловно, и мясные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
0: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракт?
15: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям, и, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
0: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому, преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
2: Безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и, прежде всего, определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно, Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерный для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
0: Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с Табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
2: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они, ну, составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег к ним, нефтяной ренты, как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего, Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом, и, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого. Хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки. Это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализм. Процесс. В целом, Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза. То есть ваш блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там, в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату, да, их Советским Союзом, у России ничего этого нет. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
0: Ну да, здесь
2: никто вот не знает, это пустота.
0: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, был и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
2: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы. Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка. Да? Мы, как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте. Мы начинаем от того, как мы воспринимаем они, и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большую часть российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да, еще, да. Конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколотые русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
0: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзный договор и, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
2: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
0: уже,
2: больше,
0: да,
2: автономии.
0: Независимость
2: и
0: уже была,
2: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским, и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного эстеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их эстеблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость раньше, чем могли бы.
0: Шанс,
2: и в этом, конечно,
0: на новую жизнь. Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей, прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот, и действительно, распад СССР – это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки, вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
2: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только стран Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не был трансфера власти противоположной политической партии. То есть Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведеву, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
0: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
2: То есть, это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как бы, и видение некое себя как нации, да. Какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
0: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да, продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
2: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, а во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там в случае Венгрии, Чехии, это там где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположены в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация у людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
0: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно, а как в каком порядке мы говорим?
2: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету, да, вы правильно сказали, что 200 тысяч это, скорее всего, там, ядро, да. Но по оценкам Васленского, там, 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба, если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
0: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
2: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова, там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять, и неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы, не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина: не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
0: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
2: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельциным и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
0: вот у нас, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91 года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
2: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов Гайдаровское, да, и Козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовала эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент в Верховном Совете было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что, кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. У советской власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления низового не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
0: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо, Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит. Это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», Россия стала нормальной страной, что ему это, наверное, аукается, бедному прекрасный политолог, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
2: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе. Альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении, искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидируются вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
0: Ну и да, Россия, ЛДПР. Знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
2: Ты одурела.
0: Да.
2: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. В следующий этап это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет Козыревский такой либеральный вектор.
0: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
2: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Потом Примаков премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин — это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, mm-hmm. консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая

0: есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем. Да? Даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь, сегодня, мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
1: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар гром должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Манна, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Было ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
2: Добрый день.
1: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительный противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего, ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо, поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
1: Оно и же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы-то, великие реформы, там Александр II,

0: такого земства и так далее, там, 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея. Но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз
1: эпизодов. Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов, вот, все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через столь окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты, самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это послеземская реформа Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедили, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой и колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечение ряда обстоятельств.
0: Ну, а когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже.
1: Да, всплеск... Александр III.
0: Я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, некое наслоение в истории.
1: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
0: Да.
1: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают и антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
0: Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попыткой революции, попыткой, да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. А что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
1: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важные революции, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической. Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против КЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшийся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия.
0: А была возможность, вот это продолжает тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
1: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам. Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
0: И ну, даже, то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот эта ресурсная история.
1: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата, что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
0: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, чтобы в завершении нашей программы обсудить. А будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
1: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
0: Ну, понятно.
1: В истории действуют люди. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз? Но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
0: Да, по прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалась критике, никогда не подвергалась анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
1: Это восходящая еще К Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
0: Да.
1: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
0: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я завершаю наш разговор, почему вот я хотел такой перспективы. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
1: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, в строгих терминах, национальном демократическом государстве и перестать заноситься на всемирные цели. Да. И тогда, по всей видимости, сейчас, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
0: В смысле, эта идея?
1: Да.
0: По итогам войны.
1: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий
0: Хотелось бы. Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущее, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
1: Вам спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы. Когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
7: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании обстрелов школы-интерната в Суджи Курской области, когда этот город находился под контролем вооруженных сил Украины. С вами Александра Вагнер. Год назад в городе Суджа Курской области был нанесен удар по школе-интернату. Это произошло вечером 1 февраля 2025 года. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025-го. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, а на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе в здании находились 95 жителей Суджи, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи, называя местом сбора школу-интернат. Доказательства были опубликованы в ВСУ. На видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрашкивский вел с российским генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Дмитрашкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы находятся люди. О гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года. Также Дмитрашкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое. Произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерала-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации Truth Hounds, которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада Truth Hounds.
9: Было подтверждено, что город Суджа впервые подвергся обстрелу, управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
3: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Суджа в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации Truth Hounds собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
9: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.
3: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента Трусхаунс.
10: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, нет, ну, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Ну и кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
3: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны. И я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств. Это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
10: В первую очередь, то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера Суджанской комендатуры, которым на тот момент был Алексей Митрошковский. Он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Афти Алаудинов на тот момент еще до момента обстрела знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим в открытых источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что удар нанесен но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства, но кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства, и мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которую готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду, российская сторона указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы HIMARS, но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
3: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то у меня сложилось впечатление, что в расследовании не дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследования следователи не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
10: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи, для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее. К сожалению, нам не удалось в силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такое скоростное и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что скорее всего, использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка. Но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп. Но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар, и с места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время, и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
3: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
10: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные судна находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее, прочее, прочее. Кроме того, важно, чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть, поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтрасследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
3: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАП-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
10: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не опубликовались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликовано по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
11: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждение тому, что это была именно авиационная бомба?
10: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс», либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначает, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был «Хаймарс» или М-270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были «Хаймарс», нам не удалось геолоцировать либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано, очень трудно каким-то образом это подтвердить либо опровергнуть. Нету никаких дополнительных контекстуальных элементов, которые могли бы дать дополнительные подсказки.
11: Российские военные телеграм-каналы в момент обстрелов в Суджи, и речь идет не только о ударе по школе-интернату, но и предыдущих обстрелах города, которые происходили, они сообщали о том, что начинается обстрел в Суджи. В тот момент, когда был нанесен удар непосредственно по школе-интернату, вы нашли какие-то доказательства того, что этот обстрел каким-то образом анонсировался в этих военных телеграм-каналах или в каких-то официальных источниках российских?
10: Мы посмотрели телеграм-каналы, которые уведомляют о проведении там ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность 17.53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что Суджа – ракетная опасность. И уже в 17.55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомился все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает «Хаймарс». Это его как бы классический такой метод применения. Резко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один. То бишь версия состоит в том, что вышло 4 ракеты от «Хаймарса», но почему-то прилетела только одна и прилетела в суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано, а если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
11: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
14: Будущее России лучше, чем в Америке.
15: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
16: Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
17: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит Радио «Свобода».
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
7: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операций. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
9: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий. Нет информации о хранении оружия, командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью.
11: Мы продолжаем беседу с руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс» Богданом Косогатько. Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании, военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
10: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения ракетного залпа либо других снарядов, скажем, предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо еще кого-то, и при этом сопутствующий урон как бы будет незначительным, да, то есть от этого пострадает несколько гражданских, например, лиц, то такой удар считается легитимным. Если же, как в данном случае, от такого удара пострадает большая часть гражданского населения, и этот урон будет несопоставим, то такой удар является, по сути, военным преступлением. В то же время, как мы знаем, действительно, в здании пребывали представители военной комендатуры и представители национальной полиции. Что касается представителей национальной полиции, то они, в принципе, не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
11: Богдан Косогатько из организации Truth Hounds рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
18: Студия подкастов «Радио Свобода». Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
19: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
7: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
7: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
19: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
20: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в томиздате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
21: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
20: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
21: Ну да.
20: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
21: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
20: Другим, меня... в смысле, не литературой?
21: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
20: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
21: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
20: Это редкий случай. Как вам это удалось?
21: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
20: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
0: Да, конечно. И языка. Ну, я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
20: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
0: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
20: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью, да?
0: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
20: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне. И, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр

0: И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу, да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, mm-hmm. которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Тювер и его роман «Вычерный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров, да, Роскомнадзором, и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
1: Нет, это вдохновлено Ольфридой Геленек, наверное, похотью в большей степени. Но не декорация, скорее, как бы языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Геленек, перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
0: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
1: Угу. И там, кажется, есть, когда там об этом прямой говорит.
0: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. отражение Жиля Дере, да?
1: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фернхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
0: «Покеткат», да?
1: Да, да, да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, в которой ты находишь. Потрясающая игра.
0: Значит, Геленек переплетается со средневековым фэнтези.
1: Да-да-да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И... мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся с Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки – это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось.
0: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
1: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы... вот простроены.
0: Вот этого я не заметил.
1: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
0: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покеткэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
1: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на три аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление, в общем. Но она писалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые... завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Но он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что, как бы, спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
0: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
1: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что

0: можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
1: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
0: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
1: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
0: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Ну, он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
1: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
0: Нет, вряд ли.
1: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
0: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
1: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены, и это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
0: Ну, он начался с того, что я пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, и с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно не работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
1: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
0: Ну, так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
1: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
0: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, они небезопасны. Думаю, что она существует, конечно.
1: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
0: Что-то существует как достойное. Лето пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. сейчас не существует, но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало, причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
1: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
0: Ну не знаю, так я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
1: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
0: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. Mm-hmm. Читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и какой-то и поствоенный немецкая литература в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читала какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
1: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном эмигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
0: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
1: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
0: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки — это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизненный опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
0: Нет. Это конкретные истории про конкретных людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно. Вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут развить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе. Если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз 200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяка. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к отступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ – принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы – сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд в один конец или нет? Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или, как мы видим, последний случай устраивания туризма. Оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как проехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем Ну, ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в Эдемсию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаю.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на...
16: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
17: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
16: Бензин закончится в сентябре.
18: Страна может скатиться в коллапс.
16: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
19: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
16: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Российский.
1: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
1: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
1: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
3: Это Путин. 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
3: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллионов. Миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледина, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективные защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
4: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
3: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов. Вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
5: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
3: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуются 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
0: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
3: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
6: Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
3: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
7: Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно. У некоторых загруженность всего 7%.
3: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись. В том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
8: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
3: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
9: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательства. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательства, что это значит.
10: Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193. Нет в наличии? Нет в наличии? Нету ее. Нету, блин. Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
3: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
11: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая по новой логистике ляжет на селлера.
3: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20% с лишним. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
12: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать. Вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
3: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
1: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
13: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибылей в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться, но, повторюсь, что никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданские отрасли находятся в рецессии, в стагфляции, поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
1: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
14: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
1: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
13: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
1: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
15: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
15: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе. И там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они там, именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
15: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
1: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
15: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. А то, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
15: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель. Ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры. Ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше. Ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
15: Мне кажется, что Wildberries это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России. И, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там о мобильном интернете, отходят куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города. Да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, которую Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это в конце концов построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, россиянов, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
15: Ну, мне кажется, что разговоры о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то острота этой проблемы спала. Ну, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
15: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там, вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну, или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные. Разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показателей, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло рижской АЗС евро 86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а дохода совсем нет.
16: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
17: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
18: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
1: В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже, меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
19: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
20: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
21: Кто мне писал, нет очередей?
2: Вот это что, по-вашему? Это что, по-вашему? Это что, по-вашему?
21: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
22: Только не передо мной, только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
23: Пойми, что без тебя я не умею жить.
24: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
25: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
24: А вы ходите прям всем говорить, чтобы...
25: Ну да, ну жалко людей, а что делать-то? Ну дальше я не пошла сегодня. Два закрываемся, и в лучшем случае до пяти. Ожидаем поставку.
24: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Как какая-то инсайдерская информация. Вот есть?
25: Плохие.
24: Да? Не будет?
25: Ну что, сделать не успевать?
1: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, «напряженной ситуацией» и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
26: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
26: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российским... по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
26: Они, да, они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: цене. Если не договорятся, развернутся и уедут
26: обратно. Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
26: Ну, знаете, поговорка есть, обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 тысячу. Потом поставили еще 5 тысяч. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
26: Мне кажется, государство начало понимать... Жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки

0: очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
0: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
0: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин и не поступать в двигатель?
0: Ну, конечно. Если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50, это довольно много.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
0: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
0: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
0: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику, страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов в бюджет.
0: Россия продает сейчас

0: примерно столько же, сколько и продавала еще там год и 2 года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки. Но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
0: Пока есть.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Оронштейн.
2: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
1: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщика Вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
3: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали.
4: Я что, умный, такой? Сами сначала там отвоюй, потом людей забирайте.
5: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
1: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников. Одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке. И вот так иногда выглядит пополнение армии.
6: Вот это вот. Даже на полигон брать не хотят. Усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь 5 раз. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
7: Я?
6: А кто, я что ли, сука?
7: Меня обманули.
6: Обманули.
7: Я не хотел подписываться.
6: Что не хотел?
7: Вообще, я не хотел.
6: Не хотел. Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
7: Я поддатый был.
6: Ты поддатый был. Герой, да, был?
7: Они взяли. Я чуть-чуть кому. А вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черкану.
6: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
7: Пьяный был.
6: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
7: Я слышал, просто.
6: А зачем подписывал?
7: Я думал, брошу пить.
6: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
7: Брось.
6: А хули ты себя ведешь так?
7: Ты мне так сказал.
6: Как черт.
1: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
8: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже мне и незаметно пролеснулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
1: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И, похоже, системе нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
9: Давай!
10: Ты меня понял?
9: Давай, души!
11: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
9: Посмотрите, что он делает! Помогите! Помогите! Что он делает? Помогите! Помогите, что он делает? Ты тварь, что делаешь?
11: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
12: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
11: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
12: Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают.
11: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
12: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
11: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
13: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится, но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
11: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
14: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца. Рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек. У него тоже ранение. Должен быть по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
11: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
13: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
11: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
15: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает, и поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, находясь, ну, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
11: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
13: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходишь, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт. Могут, может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
11: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
15: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять, такая практика, ну, она арест и розыск, и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается, да, если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства, ну, недопустимо.
11: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
13: Это прям на поток поставлено. То есть заключение, ну там, у ВВК, оно там миллион. Ну, вот такие я цены слышал. И, соответственно, дальше человек теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
11: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
10: Добрый день.
1: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
10: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не, ну, как-то не провоцировали панику и тревогу, которые так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не, даже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый день, каждый месяц, простите. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее. Даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры. Выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораздо, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже ну, всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
1: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Мясные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
10: Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 2022 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить, там по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели, это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловно, и мясные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
1: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракт?
10: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям. И, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
1: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось, и он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа, это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
2: Ну, безусловно, и, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и, прежде всего, определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно, Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерный для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно, от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
0: Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с Табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
2: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, честно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялось просто через перераспределение денег к ним, нефтяной ренты, как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом, и, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого. Хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки. Это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализационный процесс. В целом, Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза. То есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату, да, их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
0: Ну да, здесь
2: никто вот не знает, это пустота.
0: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, был хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
2: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы. Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка, да, мы как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте, мы начинаем от того, как мы воспринимаем они, и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял, и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большую часть российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколоты русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
0: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзный договор и, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
2: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
0: уже,
2: больше
0: да.
2: автономии.
0: Независимость
2: и
0: уже была
2: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским, и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного эстеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен, я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их эстаблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость, ну, да, раньше, чем могли бы.
0: Шанс,
2: и в этом,
0: шанс,
2: конечно,
0: на новую жизнь.
2: Новость.
0: Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизма, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей. Прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР – это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу? Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
2: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только стран Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не было трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведеву, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
0: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
2: То есть, это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализирована, более персонализированная авторитарная система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как бы, и видение некое себя как нации, да. Какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
0: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да? Продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
2: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались в кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположены в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация у людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
0: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно, а как в каком порядке мы говорим?
2: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету. Да, вы правильно сказали, что 200 тысяч – это, скорее всего, там, ядро. Да. Но по оценкам Васленского, там, 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
0: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после, после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
2: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова, там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять, и неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы, не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина: не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
0: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
2: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельциным и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
0: вот у нас, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91 года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
2: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов Гайдаровское, да, и Козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовалась эти группы, и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент, в Верховном Совете, было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. У советской власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления низового не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да? Они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкому поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
0: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо. Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит, это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, аукается, бедному прекрасному политологу, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
2: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе, альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении, искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидируются вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
0: Ну и да, Россия, знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
2: Ты одурела.
0: Да.
2: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. В следующий этап это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет Козыревский такой либеральный вектор.
0: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
2: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков, премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин — это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, mm-hmm. консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
0: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
2: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за

0: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Было ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никита, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ, в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
1: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительный противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего. Ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо. Поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
0: Оно же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея, но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
1: Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов, вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это послеземская реформа Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74

0: год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедили, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечение ряда обстоятельств.
1: Ну, когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже. Да,
0: всплеск... Александр III.
1: Я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, эпизоды свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
0: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
1: Да.
0: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле, принятая в данном обществе, способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
1: Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попытка революции, попытка... Да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. Что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
0: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важной революцией, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: «Нет, мы больше вашего этого не свободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической». Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против КЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это, ну, как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия.
1: А была возможность, вот это продолжая тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
0: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
1: И ну, даже... то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот эта ресурсная история.
0: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
1: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, чтобы в завершении нашей программы обсудить, а будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
0: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
1: Ну, понятно.
0: В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо. И простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз? Но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
1: Да, прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалась критике, никогда не подвергалась анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
0: Это давняя традиция, восходящая еще к Милюкову. Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
1: Да.
0: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
1: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я, завершая наш разговор, почему вот я хотел такую перспективу. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
0: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели. Да. И тогда, по всей видимости, сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
1: В смысле, эта идея?
0: Да.
1: По итогам войны.
0: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий
1: ура-мы-русские с нами. Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущее, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
0: Вам спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы. Когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22 часа 5 минут 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
7: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
9: Мы продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
10: Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
9: Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
11: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение – Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
9: Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинение по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
12: Мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
13: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это может быть как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
12: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба. Там. А некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента, и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
10: Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но Институт США и Канады, в котором работал Игорь Сутягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сутягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны в документах о работе Института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
9: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
14: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
9: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
10: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
15: Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
16: Игорь Сутягин виновным себя не признал.
17: Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
18: Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал «виновен», то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сутягин не виновен. Ни одного доказательства его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
10: В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
19: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине, до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
20: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросов для присяжных. Так это?
19: Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в опросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкого и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то что не составляют государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственная тайна, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных, и он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
0: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
21: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личности, неприкосновенность, и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 тысяч евро компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И, в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
1: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодный, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну, все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот, и вынужден был эту бумагу подписать.
10: Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
2: Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года, во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
22: А кто это они?
2: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортовом.
22: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
2: Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
22: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы, это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?
2: Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время, поговорили. Его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
10: С тех пор Игорь Сутягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата: «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
21: была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
4: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Ну, тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок, потому что что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный, потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных. Потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными приговорами, большими сроками. И плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработана и фактически теперь работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Данилова и Сутягина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
21: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
3: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась, порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена – это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
21: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
10: И я, Наталья Джампаладова.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
23: Здравствуйте, я Валентин Барышников. Со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
24: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
23: Давайте начнем с результатов праймерис, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2,5 месяца. Последний праймерис в середине сентября. В минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
24: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймерис, на республиканских праймерис, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл. Он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушаются его не так сильно.
23: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
24: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, сколько-то проигрышей у него должно быть.
23: Окей, тогда давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
24: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерис Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа, он тогда был высокопоставленным офицером разведки, и он был тем человеком, который слушал разговор президента Трампа с президентом Украины Зеленским и дал показания о том, что происходило в ходе этого разговора, что президент Трамп давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот предоставил какой-то компромат на Байдена, и это послужило истории для импичмента. Это Александр Виндман, человек, который с родителями, ребенком совсем маленьким, переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание, его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды, у него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии, и оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал $16 миллионов на праймерис. Это огромная цифра на праймерис, даже сенатских, это огромная цифра. И проиграл 10% пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное обращение, ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов. Тем не менее, она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
23: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет.
24: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы, модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем «нет». Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата. Она была назначена на свою должность сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
23: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
24: Мне кажется, что нет особых из этого вывода, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
23: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймериз демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48-43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщие?
24: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии для аляскинского демократа это не очень хорошо. По предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. За последние 4 выборов 2 раза был большой сдвиг в сторону демократов, два раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтола, она тоже, она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующей членом Палаты представителей, там один член Палаты представителей,

0: подозрение, что республиканский энтузиазм вот два раза из последних четырех, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтелл, у нее есть шансы, как бы чуть больше 50% шансов на победу.
1: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6. Это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
0: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в Палате представителей у демократов чуть ли не 90% шансы взять, а в Сенате реально 50-50.
1: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе. Худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль-Саед.
0: Абдул-Эль-Саед.
1: Да, и он, судя по всему, только что в опросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
0: Абдул-Эль-Саед, он, конечно, индивидуально очень сильный, я не знаю, коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видят нового Барака Обаму, но Абдул-Эль-Саед действительно очень хорошо коммуницирует. И он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, это вот этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган – это шанс, это штат, который примерно 50 на 50. Из этого нужно вычесть популярность президента. Президент сейчас не популярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот Абдул-Эль-Саед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирательную кампанию, это было заметно в демократических праймерис, он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах, тем больше к нему будут относиться нормально, что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат, соответственно, его популярность будет расти.
1: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе, это округ Батлер, где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс. Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
0: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем, да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.

0: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с этими, с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. Сенатор от Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают наоборот одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным, за этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свой бальный зал и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пи-Ви Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х.
1: You mean Pee-Wee Herman? Pee-Wee Herman look-alike?
0: Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах, не буду приводить цитаты. Оссофа из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме, и тут надо пояснить, кто это, потому что на самом деле вся эта история... Она важна, это не просто выяснение отношений, а отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
2: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет никак... это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для прессы.
0: Да-да-да. Но... Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
2: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который... пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке. Причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, который, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайда, и там вот Натали Харп, она была описана. Я помню, что я вот читал это в конце 24-го года про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп это человек, бархатное дело, даже не знаю, как это по-русски сказать. То, что просто живой антистресс, то, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа. Она была телеведущей, написала ему письма о том, какой он замечательный человек. Она очень красивая, но главная работа, которую она выполняет. Она носит с собой принтер и средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это точно неизвестно, но, по-видимому, она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы, человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домике для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
0: Оссоф, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
2: Ньюсом ведет твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали, он ничего не говорит, это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитает президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними какой-то происходит роман. Но... Оссоф сказал другое. Он каждому дал понимать в меру его испорченность.
0: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговоров предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что Оссоф вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
2: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон Оссофу будут задавать вопрос, есть ли у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец, новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах, и мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии, его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это, и он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы сопротивление внутри демократической партии оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит МАГА, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления, и мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов, и вот это аргумент Оссофа, обращенный к сопротивлению. Посмотрите, я тоже сопротивление.
0: Трамп изменил представление о том, что допустимо для политики в Америке. Для политика в Америке какой допустимый есть уровень скандалов. И это не только его касается, но и других, судя по всему, политиков. Однако общая тональность дискуссии теперь позволяет куда больше вариаций, чем в прошлом. То есть избиратель не беспокоится больше, что, ребята, о чем вы говорите, почему мы вообще это обсуждаем.
2: Я бы сказал, что вот то, что сказал Ассоф, инсинуации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене, ну и что, что, ну и что, что брал взятки, и его даже за это расследовали, как вот то, что происходит в Техасе. Мы на это наплюем. Вот это, мне кажется, что изменилось. То есть сейчас можно, ну вот, достаточно сказать, что вот сейчас Ассофа обвинили в нарушении там каких-то норм. Например, такие люди, как Ньют Гингрич, который когда-то потерял очень много популярности из-за там своих измен, из-за того, что он одновременно изменял жене и обвинял президента Клинтона в изменах жене. Вот тогда это казалось лицемерие и недопустимо. А вот сейчас он, как ни в чем не бывало, вылез обвинять Ассофа в том, что тот бьет ниже пояса. Ну да.
0: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Ассоф Ньюсом сейчас в топ-3 вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук один был безумием».
3: I have a local city councilman that has this saying woke one was crazy.
0: И она говорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
2: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться в центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной, и мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее, про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полиции финансирования, может быть, иногда некоторые вещи Волк зашли слишком далеко, это мы еще от нее услышим не раз.
0: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
4: Говорит радиостанция «Свобода».
5: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Добрый день, говорит радио «Свобода».
17: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
18: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
19: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
18: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
6: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
6: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
6: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
17: Говорит «Радио Свобода».
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
17: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте холодной войны. Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
10: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
11: Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
10: Эмигрант – это уже персонаж.
11: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
10: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость, но другое дело художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
11: Я буду сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская, больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожают, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня, это французы. Батай, Бланшо, Жене.
10: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
11: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть своя теория. Он был секретарем Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
10: Вы знаете, я с вами согласен. Я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
11: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
10: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
11: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
10: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
11: Это не важно, это просто существует и все.
10: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа. Ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
11: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
10: Вы по Станиславскому входили в роль?
11: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
10: Для вас существует проблема жанра?
11: Нет, нет.
10: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
11: Ну да, конечно, в этом смысле да. Но я, когда вы сказали про жанр, я думаю, что вы имеете в виду, ну, типа военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман. Это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон. И когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
10: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
11: Ну, опять, я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю людей, люблю города, люблю все.
10: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
11: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня было самый сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьер, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочник сначала.
10: Потом... Вы работали как корреспондент?
11: Нет, сначала как гуманитарный рабочник.
10: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
11: Ну, я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место. Я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много. Но есть разные отношения к людьми. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, ход в Чечне, Россия, Украина, даже в Афганистане такое отношение с людьми не было гораздо свободнее. Ход в Афганистане другие проблемы, но это нет.
12: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
10: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
11: Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно. Я совсем 100% на стороне Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Уже начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия. Вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, ну, конечно, они не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
10: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
11: Сказал бы нет.
10: Почему?
11: Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели сами... Просто не познакомился. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
10: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду прежде всего интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
11: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, несколько знаю, но не близкий.
10: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
11: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем. Мы Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретился с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. И я сказал, нет, ты не представишь, какой угроза этот человек. Нет, нет, Джонатан, у тебя слишком большая паранойя. Тогда, и тогда, и тогда, и тогда. Я его недавно увидел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувство, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Нормандия, Немен, все это миф, да, что было вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят русских. И если думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нету. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое качество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее, и так далее. Это было... Большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союз, думаю, что много из них сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее, и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали, русские сделали это, русские... А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ, извините.
10: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
11: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, как диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политики, которые были больше русофили, типа Фио, например, который был первым министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фио один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я не думаю, что для Фиона это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
10: Кажется, Фион был осужден за коррупцию.
11: Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
10: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
11: Да, конечно.
10: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете, какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
11: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимания на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была, ну, очень яркая реакция и против, и за. Половина-половина, как я понимаю. Много там книги продали. Я стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
12: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
10: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
11: Нет.
10: Ну, послушайте, но еще, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть... Это возможно, быть американским писателем, но писать не по-английски.
11: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
10: Но вы говорите по-английски без акцента.
11: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
10: Учил.
11: Учил, учился?
10: Учился.
11: Учился?
10: Да.
11: Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европеанским, чем американским.
10: А для вас означает что-то понятие европейский?
11: Я люблю европейскую идею послевоенной, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутри, есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом. Но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, которое сейчас есть. Много говорят о русском мире, я буду говорить о европейском мире. Европейский мир мне...
10: Европейская.
11: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
10: У вас есть любимые писатели?
11: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
10: Ну, это французская литература европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
11: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение к Достоевскому. Роберто Бораньо, который родился в Чили и жил потом в Мексику, и потом жил и скончил в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печь болел, к сожалению. Но есть тоже меньше известные писатели, которые я обожаю, как Газданов. Знаете Гайто Газданов?
10: Это мой любимый писатель, «Вечер у Клер».
11: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
10: Это... На каком языке вы его читали?
11: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
10: Да, вполне Марсель Прустианский писатель.
11: Да, да, он блистающий писатель, очень красивый. Я очень люблю. И такие есть многие. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
10: А какие годы?
11: Его самые известные романы он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Западе и очень мало писал после этого.
10: Еще раз, Андреевский?
11: Одожевский. Владимирш, это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски, Владимирш Одожевский.
10: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия, ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война. И мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция, вот в отношении будущего?
11: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло быть очень опасно. Но кто знает. Но насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый. У них лучшее оружие благодаря американцам. Но это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
10: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
11: Было бы интересно знать, кто вас слышит сейчас в России, когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России. Если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратные новости. Понимайте, что происходит на вашей стране. И сделайте что-нибудь, что это изменит. Потому что все равно это ваша страна. Это не наш. И вот это для нас угроза, для Украины угроза. Это больше всего угроза для своего собственного народа, который данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жаль, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировали в 2014 году.
10: Вы имеете в виду во время Майдана?
11: Да, во время Майдана против их власти. И... Ну, я знал, что было чего-то, болото, все это 11-го года, 12-го года. Сейчас ничего, просто апофия. И здесь русский народ их называет ватники. Это правда, они просто ватники. Это жал, потому что могла бы быть лучше, скажем так.
10: Огромное спасибо.
11: Пожалуйста, спасибо вам.
10: Спасибо.

0: «Разные языки и культуры», автор и его критики, «Горячие точки», «Историческая память» в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно в 79-м году, и хотели устроить пресс-конференцию и увидеть, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал, с удовольствием работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку, и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, и это только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал: «Вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью». Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83 году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной, трудно было проехать, нужно было позвонить заранее, чтобы открыли ее. Вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих двух дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Я долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У него было два дома. У него был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. Очень мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него 3 сына было. И нынче мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрясши глаза на меня смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
1: Мы рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте. У них очень был красивый вид на горы. И атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, 3-е поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки и дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, ну, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски, несмотря на то, что, я думаю, это его тоже интересовало.
0: На столе была водка, вино?
1: Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была, да. Мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
2: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
0: Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
1: Не знаю. Мы шли нормально по такой, ну, даже я бы не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось. И он, кажется, об этом меня расспрашивал.
0: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
1: Ну, своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
0: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
1: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая

0: консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди, в основном, третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. И даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский эмигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». И это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной, европейской, но отдельной страной. И как только, когда его Столыпина Багров убил в 11 году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17 год, а 11 год был ключевым моментом, когда будущее России было уничтожено.
1: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
0: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, больше на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и на «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения, мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не «Свобода», где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что это что антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчило, потому что это как раз показывало, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
1: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя. Марк, не правда ли занятно сопоставить
2: присутствие Солженицына на «Голосе Америки», в передаче «Голос Америки» и в передачах «Радио Свобода». Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда.

0: С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по свободе даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть, когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить было его собственный голос. И, тем не менее, свободой Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
1: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже у меня как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет, это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу свободы. Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведения. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
0: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
1: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц. И она работает с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно, что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке. вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отображает вот это более национальное великорусское представление российской истории. Я думаю, что в этом смысле его произведения, конечно, очень интересны. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
0: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына, какую книжку вы выберете?
1: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, ну, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел «ГУЛАГ» не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучше писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
0: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть
7: есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
8: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
9: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
10: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
4: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
11: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
4: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
9: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
4: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
12: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
4: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
12: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
7: Ах, кто попью ее, дать павшини, а что под Хлои секретарши мне, а что попью ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
13: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
4: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал. И заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
7: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
14: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
15: Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
17: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
18: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
19: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
20: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
21: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
1: Бензин закончится в сентябре.
22: Страна может скатиться в коллапс.
1: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
23: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают, а проблемы, кризис, они именно там.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
1: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
0: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
1: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
0: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
1: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
2: Это Путин 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
1: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
2: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледина, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективные защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
3: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
2: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов. Вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
4: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
2: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуется 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
5: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
2: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
6: Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
2: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
7: Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно, у некоторых загруженность всего 7%.
2: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись, в том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
8: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
2: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
9: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит. Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193. Нет в наличии. Нет в наличии. Нету ее. Нету. Блин. Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
2: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
10: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая, по новой логистике, ляжет на селлера.
2: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20% с лишним. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
11: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать Вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
2: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
0: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
12: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибылей в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться, но, повторюсь, никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданская отрасль находится в рецессии, в стагфляции, поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
0: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
13: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
0: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
12: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
0: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
14: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
0: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
14: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе. И там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. А все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
0: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
14: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
0: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
14: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. А то, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать.
0: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
14: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут. Рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но, вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше. Ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные. И для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да? Ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
0: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
14: Мне кажется, что Wildberries — это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так, уровень тревожности, уровень критичности – он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам, и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло. Причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города. Да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, которую Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
0: Кстати, о россиянах, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
14: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что это не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. на то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Но, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый. Да? То есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%. Это явление, которое понятно всем.
0: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
14: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да, то есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
0: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло Рижской АЗС €86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а доходы совсем нет.
15: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
16: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
17: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
0: В Москве вновь введены ограничения на продаж бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже – меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
18: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
19: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
20: Кто мне писал «нет очередей»? Вот это что по-вашему? Это что по-вашему? Это что по-вашему?
21: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот... Цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
22: Только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
23: Пойми, что без тебя я не умею жить.
24: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать?
25: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
24: А вы ходите прям всем говорите, чтобы
25: они... Ну да, ну жалко людей, а что делать-то? Ну дальше я не пошла сегодня.
26: Два закрываются, и в лучшем случае до 5. Ожидаем поставку.
24: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация у вас есть? Да? Не будет?
25: Ну что, сделку успевать?
0: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, напряженной ситуацией и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
27: Добрый день.
0: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
27: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовой бирже в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
0: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
27: Они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
0: цене. Если не договорятся, развернутся и уедут
27: обратно. Если не договорятся, то да, перевалки не случится.
0: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
27: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 000. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
0: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
27: Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
0: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
27: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
0: А что для правительства важнее, доступность или цена?
27: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
0: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
27: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще 1-2. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
0: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
27: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации

0: ситуация?
1: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске на Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
0: Там был взрыв?
1: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
0: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
1: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
0: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов бюджета.
1: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
0: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
1: Пока есть.
0: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Оронштейн.
2: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
0: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
3: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали.
4: Я что, умный, блядь, сам сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
5: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
0: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников. Одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке. И вот так иногда выглядит пополнение армии.
6: Вот это вот. Даже на полигон брать не хотят. Усынки. Каску подними свою, я тебя последний раз прошу. Подними и стой с этой каской. Сейчас, не дай бог, ты упадешь 5 раз. Я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
7: Я?
6: А кто, я, что ли, сука?
7: Меня обманули.
6: Обманули.
7: Я не хотел подписываться.
6: Что не хотел?
7: Вообще, я не хотел.
6: Не хотел. Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
7: Я поддатель.
6: Ты под...

0: солдат и был, герой, да, был?
1: Они взяли, ты чуть-чуть, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть.
0: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
1: Пьяный был.
0: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
1: Я слезу, прости.
0: А зачем подписывал?
1: Я думал, брошу пить.
0: А, думал, бросишь пить? Бросил пить?
1: Брось.
0: А что ты себя ведешь так?
1: Ты мне так сказал.
0: Как черт.
2: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
3: Некоторые ведь живут или не живут непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то? Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже не, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
2: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И, похоже, системы нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
4: Давай!
5: Аня, ты меня понял?
4: Давай, души!
6: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
4: Посмотрите, что он делает! Помогите! Помогите! Что он делает? Помогите! Помогите, что он делает? Ты тварь, что делаешь?
6: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
7: Я думал, что меня продолжит мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
6: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
7: Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают.
6: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
7: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
6: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
8: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится, но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
6: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
9: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. Нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
6: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
8: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
6: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин Армия Права» Сергей Кривенко.
5: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает, и поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
6: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
8: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходишь, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт, могут... Может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
6: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
5: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять – такая практика, ну, она... Арест и розыск и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается. Да? Если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства недопустимо.
6: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
8: Это прям на поток поставлено, то есть заключение, ну там, УВВК, ну там, миллион, ну вот такие я цены слышал. И, соответственно, дальше теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
6: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
2: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
10: Добрый день.
2: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
10: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не ну, как-то не провоцировали панику и тревогу, которые так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не, даже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый день, каждый месяц, простите. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее, даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры, выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораст, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже ну, всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
2: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Местные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
10: Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 2022 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить, там по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели, это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловно, и мясные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
2: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракта?
10: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям. И, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
2: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании обстрелов школы-интерната в Суджи Курской области, когда этот город находился под контролем вооруженных сил Украины. С вами Александра Вагнер. Год назад в городе Суджа Курской области был нанесен удар по школе-интернату. Это произошло вечером 1 февраля 2025 года. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025-го. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, а на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе в здании находились 95 жителей Суджи, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи, называя местом сбора школу-интернат. Доказательства были опубликованы в ВСУ. На видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрашкивский вел с российским генерал-лейтенантом Абди Алаудиновым. Дмитрашкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы находятся люди. О гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года. Также Дмитрашкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое. Произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерала-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации Truth Hounds, которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада Truth Hounds.
1: Было подтверждено, что город Суджа впервые подвергся обстрелу управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
0: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Суджа в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации Truth Hounds собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
1: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.
0: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента Truth Hounds.
2: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, нет, ну, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Ну и кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
0: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны. И я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств, это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
2: В первую очередь, то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера Суджанской комендатуры, которым на тот момент был Алексей Митрошковский. Он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Афти Алаудинов на тот момент еще до момента обстрела знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим в открытых источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что удар нанесен но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства, но кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства, и мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которую готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду, российская сторона указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы «Хаймарс», но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
0: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то у меня сложилось впечатление, что в расследовании не дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследования следователи не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
2: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее. К сожалению, нам не удалось в силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такое скоростное и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что скорее всего, использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка. Но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп. Но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар. И с места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
0: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
2: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные судна находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее, прочее, прочее. Кроме того, важно, чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтроследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
0: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАП-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
2: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не опубликовались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликовано по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
0: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждения тому, что это была именно авиационная бомба?
2: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс», либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначают, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был «Хаймарс» или М-270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были «Хаймарс», нам не удалось геолоцировать либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано. Очень трудно каким-то образом это подтвердить либо опровергнуть. Нету никаких дополнительных контекстуальных элементов, которые могли бы дать дополнительные подсказки.
0: Российские военные телеграм-каналы в момент обстрелов в Суджи, и речь идет не только о ударе по школе-интернату, но и предыдущих обстрелах города, которые происходили, они сообщали о том, что начинается обстрел Суджи. В тот момент, когда был нанесен удар непосредственно по школе-интернату, вы нашли какие-то доказательства того, что этот обстрел каким-то образом анонсировался в этих военных телеграм-каналах или в каких-то официальных источниках российских?
2: Мы посмотрели телеграм-каналы, которые уведомляют о проведении там ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность в 17:53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что Суджа – ракетная опасность. И уже в 17:55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомился все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает «Хаймарс». Это его как бы классический такой метод применения. Резко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один. То бишь, версия состоит в том, что вышло 4 ракеты от «Хаймарса», но почему-то прилетела только одна и прилетела в суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано, а если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое это будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
9: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже. У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операции. В здании преобладали мирные жители, и оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
1: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий. Нет информации о хранении оружия, командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью.
0: Мы продолжаем беседу с руководителем расследовательского департамента Трусхаунс Богданом Косогатько.
10: Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании, военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
2: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения ракетного залпа либо других снарядов, скажем, предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо еще кого-то, и при этом сопутствующий урон как бы будет незначительным, да, то есть от этого пострадает несколько гражданских, например, лиц, то такой удар считается легитимным. Если же, как в данном случае, от такого удара пострадает большая часть гражданского населения, и этот урон будет несопоставим, то такой удар является, по сути, военным преступлением. В то же время, как мы знаем, действительно, в здании пребывали представители военной комендатуры и представители национальной полиции. Что касается представителей национальной полиции, то они, в принципе, не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
0: Богдан Косогатько из организации Трусхаунс рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
12: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
13: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
12: Мы продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
13: Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
12: Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
14: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
12: Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинение по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
15: Мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
16: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это может быть как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
15: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба. Там. Некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
13: Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но институт США и Канады, в котором работал Игорь Сутягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сутягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны в документах и работе института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
12: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
17: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
12: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
13: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.

0: Одного доказательства его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
1: В программе «Радио Свободы. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
2: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных. Там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
3: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опроса для присяжных. Так это?
2: Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в вопросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкой и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то что не составляет государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственная тайна, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных, и он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот что это, манипуляция или не манипуляция?
1: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
4: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личного личную неприкосновенность и постановил отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 000 евро комиссии.

0: компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И, в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
1: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодный, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну, все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот и вынужден был эту бумагу подписать.
2: Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
3: Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
4: А кто это они?
3: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортово.
4: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
3: Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
4: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы. Это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?
3: Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек, два или три раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время. Поговорили, его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
2: С тех пор Игорь Сютягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
0: Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТН-вариант» Ольга Орлова.
5: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Ну, тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок, потому что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный, потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных. Потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но, несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными переговорами, большими сроками, и плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработана и фактически теперь работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Даниловой и Сутякина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
0: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
6: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась. Порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена — это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
0: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
10: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
9: Давайте начнем с результатов праймериз, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2,5 месяца. Последний праймериз в середине сентября. В минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
10: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймериз, на республиканских праймериз, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл. Он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушаются его не так сильно.
9: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
10: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят, или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, сколько-то проигрышей у него должно быть.
9: Окей, тогда давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
10: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерах Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа. Он тогда был высокопоставленным офицером разведки, и он был тем человеком, который слушал разговор президента Трампа с президентом Украины Зеленским и дал показания о том, что происходило в ходе этого разговора, что президент Трамп давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот предоставил какой-то компромат на Байдена. Это послужило историей для импичмента. Это Александр Виндман, человек, который с родителями, ребенком совсем маленьким, переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды. У него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии. И оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал 16 миллионов долларов на праймерис, это огромная цифра на праймерис, даже сенатских, это огромная цифра, и проиграл 10% пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное обращение, ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов. Тем не менее, она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
9: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет.
10: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы, модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем «нет». Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата. Она была назначена на свою должность сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
9: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
10: Мне кажется, что нет особых из этого выводов, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
9: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймериз демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48-43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщим?
10: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, в прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии для аляскинского демократа это не очень хорошо. По предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. За последние 4 выбора 2 раза был большой сдвиг в сторону демократов, 2 раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтелла, она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующей членом Палаты представителей. Там один член Палаты представителей, поэтому быть членом Палаты представителей от Аляски еще труднее, чем быть сенатором. Соответственно, как бы вот на какой фактор ни смотри, чем более квалифицированные люди, тем больше они говорят, это 50-50, ничего мы не знаем. Вот пока они там не посчитают бюллетени 4 ноября, а скорее еще через несколько дней, потому что в Аляске долго считают бюллетени, ничего мы не будем знать.
9: Вы когда говорите о том, что меняется состав избирателей, то есть будет более высокая, широкая явка, и внутри нее соотношения могут быть довольно другие по сравнению с тем, что было сейчас.
10: Здесь вопрос, как бы, у кого будет больше энтузиазма. И есть сильное подозрение, что республиканский энтузиазм вот 2 раза из последних 4, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтелла, у нее есть шансы, как бы чуть больше 50% шансов на победу.
9: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6. Это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
10: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в Палате представителей у демократов чуть ли не 90% шансы взять, а в Сенате реально 50-50.
9: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе. Худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль-Саед. Да, и он, судя по всему, только что в вопросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
10: Абдулла Эль-Саед, он, конечно, индивидуально очень сильный, я не знаю, коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видит нового Барака Обаму, но Абдулла Эль-Саед действительно очень хорошо коммуницирует. И он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, это вот, этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган – это шанс, это штат, который примерно 50 на 50. Из этого нужно вычесть популярность президента. Президент сейчас не популярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот Абдул Эль-Саед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирательную кампанию. Это было заметно в демократических праймерис. Он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах. Тем больше к нему будут относиться нормально. Что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат, соответственно, его популярность будет расти.
9: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе, это округ Батлер, где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс. Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования, или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
10: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем. Да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.
9: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. Сенатор от Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают, наоборот, одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным, за этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свой бальный зал и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пи-Ви Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х.
11: You mean Pee-Wee Herman? Pee-Wee Herman look-alike?
9: Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах. Не буду приводить цитаты. Оссофа из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме. И тут надо пояснить, кто это. Потому что на самом деле вся эта история... Она важна, это не просто выяснение отношений, а отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
10: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет никак... это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для прессы.
9: Да-да-да. Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
10: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке. Причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, который, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайдов. И там вот Натали Харп, она была описана. Я помню, что я вот читал это в конце 24-го года про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп это человек бархатное дело, даже не знаю, как это по-русски сказать. То, что просто живой антистресс, то, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа. Она была телеведущая, написала ему письма о том, какой он замечательный человек. Она очень красивая, но главная работа, которую она выполняет. Она носит с собой принтер и средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это точно неизвестно, но по-видимому она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домике для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
9: Осов, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
10: Ньюсом ведет твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, как бы такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, ну, там, какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали, он ничего не говорит, это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитают президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он как бы считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними какой-то происходит роман. Но... Оссоф сказал другое. Он как бы каждому дал понимать в меру его испорченности.
9: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговоров предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что Оссоф вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
10: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон Оссофу будет задавать вопрос, есть у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец, новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах. И мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии. Его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это. И он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы сопротивление внутри демократической партии, оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит МАГА, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления, и мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов, и вот это аргумент Оссофа, обращенный к сопротивлению. Посмотрите, я как бы тоже сопротивление.
9: Трамп изменил представление о том, что допустимо для политики в Америке, для политика в Америке, какой допустимый есть уровень скандалов, и это не только его касается, но и других, судя по всему, политиков. Однако общая тональность дискуссии теперь позволяет куда больше вариаций, чем в прошлом. То есть избиратель не беспокоится больше, что, ребята, о чем вы говорите, почему мы вообще это обсуждаем.
10: Я бы сказал, что вот то, что сказал Оссоф, инсинуации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене? Ну и что, что, что брал взятки, и его даже за это расследовали, как вот то, что происходит в Техасе. Мы на это наплюем. Вот это, мне кажется, что изменилось. То есть сейчас можно, ну вот, достаточно сказать, что вот сейчас Оссофа обвинили в нарушении там каких-то норм, например, такие люди, как Ньют Гингрич, который когда-то потерял очень много популярности из-за там своих измен, из-за того, что он одновременно изменял жене и обвинял президента Клинтона в изменах жене. Вот тогда это казалось лицемерие и недопустимо. А вот сейчас он, как ни в чем не бывало, вылез обвинять Оссофа в том, что тот бьет ниже пояса. Но да.
9: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Оссоф Ньюсом сейчас в топ-3 вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук один был безумием».
12: I have a local city councilman that has this, saying woke one was crazy.
9: И она говорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
10: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной, и мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее, про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полицию финансирования, может быть, иногда некоторые вещи Волк зашли слишком далеко. Это мы еще от нее услышим не раз.
9: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до начала, до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
13: Говорит радиостанция «Свобода».
14: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Добрый день, говорит радио «Свобода».
27: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
28: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
29: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
28: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
30: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
31: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
30: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
31: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
30: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
31: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
13: Говорит радио «Свобода».
23: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
23: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
32: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
1: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
3: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. Его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
1: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
3: Ну да.
1: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
3: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт эмиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
1: Другим, в смысле, не литературой?
3: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
1: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
3: Ой, видимо, не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным таким процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
1: Это редкий случай. Как вам это удалось?
3: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
1: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
3: Да, конечно. И языка. Я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
1: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
3: Ну, они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
1: Значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью. Да?
3: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, и оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит, извини, ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
1: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне, и, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
3: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
1: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тень Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер, и его роман «Вычерный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
3: Нет, это вдохновлен Ольфридой Геленек, наверное, похотью в большей степени. Но не декорация, а скорее как бы языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Геленек, перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
1: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
3: Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит.
1: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
3: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фиранхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в Гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
1: «Покеткат», да?
3: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанные части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
1: Значит, Геленек переплетается со средневековым фэнтези.
3: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые соотносятся с Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки – это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что мне не понравилось результат.
1: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
3: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
1: Вот этого я не заметил.
3: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
1: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим покеткэтом, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
3: Ну вот этот как раз текст я хотел сделать, его второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана, но после я решил, что все можно редуцировать, и вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я из книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление, в общем. Но она писалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится.

0: Нету российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт. Нет, я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
1: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
0: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом, да, он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться, ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Но он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
1: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
0: Нет, вряд ли.
1: Вы делаете все, чтобы не вернуться.
0: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
1: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены. И это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
0: Ну, он начался с того, что я, собственно, пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы. Это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно не работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговоры о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер. И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно, но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент – что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс. Ну, таких людей я тоже знаю.
1: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее. Ну,
0: Ну, так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.
1: Русская квир-литература. Существует ли, интересно ли вам? Чувствуете ли вы себя частью какого-то движения?
0: Нет, себя не чувствую, потому что, мне кажется, ни квир-оптика, ни социальная квир-проблематика не является предметом моих текстов. Ну, то есть она там отражена, но я ее никак не проблематизирую, никак не пытаюсь решить. А так, естественно, существует. Но непонятно, как о ней мы сегодня можем говорить, когда огромное количество этих людей все еще находится в России. Может быть, для них небезопасно. Думаю, что она существует, конечно.
1: Существует как нечто достойное описания или существует как феномен маргинальный, экзотический?
0: Что-то существует как достойное. Лето пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует, но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало, причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
1: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства.

0: издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
1: Ну, не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорил вот всей вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
0: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
1: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий, в первую очередь. Mm-hmm. Читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и поствоенный немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну, то есть, это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну, как и все остальные. И потом все эти 3 года все цитировали в социальных сетях.
0: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном иммигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
1: Нет, если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то, чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны, и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
0: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
1: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизнь, ну, опыт, как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
0: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
1: Нет. Это конкретные истории про конкретные людей и как они к этому приходят. И там специально нет практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно, вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут развить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свою жизнь разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. таких интервью достаточно.
0: В чем причина? Это чисто русский феномен?
1: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Эта война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но и у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
0: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе, если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз-200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
1: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Как и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
0: Ну, и третий выход, который нашли вы, сбежать от этого.
1: Тоже, да. Но я не думаю, что это выход для большинства. Так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да. Это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
0: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
1: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ. В России запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим в последних случаях, устраивание туризма, оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
0: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
1: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
0: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
1: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем? Но ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих их. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлялся в резиденцию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то так сложилось.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит «Радио Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая.
16: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
17: Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
18: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
17: Бензин закончится в сентябре.
19: Страна может скатиться в коллапс.
17: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
20: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают, а проблемы, кризис, они именно там.
17: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Российские.
1: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было на 1,3%.
1: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
1: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
3: Это Путин. 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
3: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледина, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективной защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
4: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
3: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов, вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
5: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
3: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуется 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
0: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
3: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
6: Они снимают себе ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
3: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
7: Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно. У некоторых загруженность всего 7%.
3: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись. В том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
8: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
3: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
9: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит.
10: Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193. Нет в наличии? Нет в наличии? Нету ее. Нету, блин. Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
3: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
11: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая, по новой логистике, ляжет на селлера.
3: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20%. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
12: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать Вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
3: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
1: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
13: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибылей в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться, но, повторюсь, никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданская отрасль находится в рецессии, в стагфляции, поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
1: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
14: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
1: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
13: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет там, в виде каких-то военных облигаций госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
1: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
15: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
15: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе. И там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. А все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
15: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
1: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
15: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. А то, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
15: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драная овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
15: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности – он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам, и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, которую Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это в конце концов построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, о россиянах, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
15: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что это не случится. Потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому. В том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. на то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Ну, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый. Да? То есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%. Это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
15: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да, то есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные. Разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, вот, ну, опять, я не вижу никаких вот, внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло рижской АЗС евро 86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а доходы совсем нет.
16: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
17: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
18: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
1: В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже – меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
19: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
20: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
21: Кто мне писал «нет учреждений»? Вот это что по-вашему? Это что по-вашему? Это что по-вашему?
22: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот... Цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
23: Только не передо мной, только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
24: Пойми, что без тебя я не умею жить.
25: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
26: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
25: А вы ходите прям всем говорить, чтобы
26: они... Ну да, ну жалко людей, а что делать-то? Ну дальше я не пошла сегодня. Два закрываемся, и в лучшем случае до пяти. Ожидаем поставку.
25: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация. Вот есть? Да? Не будет?
26: Ну что, сделать не успеваете?
1: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, «напряженной ситуацией» и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет. Не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
27: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
27: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
27: Они, да, они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: цене. Если не договорятся, развернутся и уедут обратно.
27: Ну, если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
27: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 000. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
27: Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
27: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
1: А что для правительства важнее, доступность или цена?
27: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
27: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще 1-2. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
27: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
0: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне... и не поступать в двигатель?
27: Ну, конечно. Если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50, это довольно много.
0: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
27: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
0: Там был взрыв?
27: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
0: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
27: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же

0: сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
0: Пока есть.
1: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Ронштейн.
2: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
1: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
3: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
4: Да что, умный,
3: сами сначала там отвоюют, потом людей забирают.
5: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
1: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
6: Вот это вот, даже на полигон брать не хотят, усынки, и каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой с этой каской, сейчас не дай бог ты упадешь 5 раз, я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
7: Я?
6: А кто, я что ли, сука?
7: Меня обманули.
6: Обманули.
7: Я не хотел подписываться.
6: Что не хотел?
7: Вообще, я что, не хотел.
6: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
7: Я поддатый был.
6: Ты поддатый был. Герой, да, был?
7: Они взяли, ты чуть-чуть канул, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть канул.
6: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
7: Пьяный был.
6: Пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
7: Я слезил, Костя.
6: А зачем подписывал?
7: Я думал, бросил пить.
6: А, думал, бросишь пить, бросил пить?
7: Брось.
6: А хули ты себя ведешь так?
7: Ты мне так сказал.
6: Как черт.
1: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
8: Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже мне и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
1: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И, похоже, системы нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может

0: может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
1: Давай!
2: Ты меня понял?
1: Давай, души!
3: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
1: Посмотрите, что он делает! Помогите, что он делает, ты тварь, что он делает?
3: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
4: Я думал, что меня продолжит мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
3: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
4: Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают.
3: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
4: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
3: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
5: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится, но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
3: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
6: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
3: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
5: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
3: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
7: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает, и поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, находясь, ну, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
3: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
5: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходишь, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт, могут... Может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
3: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
7: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять, такая практика, ну, она арест и розыск, и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается, да, если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства недопустимо.
3: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
5: Это прям на поток поставлено, то есть заключение, ну там, УВВК, оно там миллион, ну вот такие цены слышал. И, соответственно, дальше человек теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
3: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
2: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не провоцировали панику и тревогу, которые и так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый месяц. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее. Даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры. Выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораздо, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
0: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Мясные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
2: Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 22 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить, там по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели, это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловно, и мясные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
0: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракта?
2: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям. И, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
0: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
8: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте «Холодной войны». Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
9: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
10: Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
9: Эмигрант – это уже персонаж.
10: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
9: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость. Но другое дело – художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
10: Не буду сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская, больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожаю, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня, это французы. Батай, Бланшо, Жене.
9: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
10: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть свой теория. Он был секретарь Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
9: Вы знаете, я с вами согласен. Я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
10: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель – писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
9: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
10: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
9: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
10: Это не важно. Это просто существует, и все.
9: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа. Ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
10: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
9: Вы под Станиславскому входили в роль?
10: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
9: Для вас существует проблема жанра?
10: Нет, нет.
9: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
10: Ну да, конечно, в этом смысле да, но я, когда вы сказали про жанр, я думал, что вы имеете в виду, ну, типа, военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман, это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон, и когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
9: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню. Вас тянет в восточном направлении. Вы были в Чечне во время войны. Вы были в Сирии. Сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
10: Ну, опять, я думаю, что вот этот концепт магнит, это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю, люблю людей, люблю города, люблю все.
11: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
10: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня был самый сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьеру, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочник сначала.
11: Потом... Вы работали как корреспондент?
10: Нет, сначала как гуманитарный рабочник.
11: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
10: Ну, я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место, я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много, но есть разные отношения к людьми. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, хоть в Чечне, Россия, Украина, даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Хоть в Афганистане другие проблемы, но это нет.
12: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
11: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
10: Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно. Я совсем 100% на сторону Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Уже начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия, вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, ну, конечно, они не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
11: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
10: Сказал бы нет.
11: Почему?
10: Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели самые просто не познакомились. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
11: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, и в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду, прежде всего, интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
10: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, насколько знаю, но не близкий.
11: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
10: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем, я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретился с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. Я сказал, нет, ты не представишь, какой угрозы этот человек. Нет, Джонатан, у тебя слишком большая паранойя. И так далее. Я его недавно увидел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувство, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Нормандия, Ньемен, все это миф, да, что были вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят русских. Если думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нет. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое качество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее. Это было большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые они называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союза, я думаю, что много из них было сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали. Русские... А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ. Извините.
11: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
10: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, какой диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политиков, которые были больше русофили, типа Фион, например, который был министром, первым министром Саркози, Но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Финьон один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я думаю, что для Финьона это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильно больше всего налево.
11: Кажется, Фион был осужден за коррупцию.
10: Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
11: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
10: Да, конечно.
11: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете? Какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
10: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была, ну, очень яркая реакция и против, и за, половина, как я понимаю. Много там книги продали, я стал очень известным в Германии, еще все другие мои книги тоже там переведут, наверное, люди их читают, если они их издают, но кроме этого я не могу сказать.
12: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
11: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
10: Нет.
11: Ну, послушайте, но есть же, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть... это возможно, быть американским писателем, но писать не по-английски.
10: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
11: Но вы говорите по-английски без акцента.
10: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
11: Учил.
10: Учил, учился?
11: Учился.
10: Учился.
11: Да.
10: Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европеанским, чем американским.
11: А для вас означает что-то понятие европейский?
10: Я люблю европейскую идею послевоенную, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутренней, есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом. Но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, который сейчас есть. Много говорят о русском мире, я буду говорить об европейском мире. Европейский мир мне...
11: Европейская.
10: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
11: У вас есть любимые писатели?
10: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
11: Ну, это французская литература, европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
10: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложные отношения. Очень люблю, но все равно сложные отношения к Достоевскому. Роберто Боланьо, который родился в Чили и жил потом в Мексику, и потом жил и скончался в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет, от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печь болела, к сожалению. Но есть очень меньше известные писатели, которые обожаю, как Газданов. Знаете Гайто Газданов?
11: Это мой любимый писатель, «Вечер у Клер».
10: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
11: Это... На каком языке вы его читали?
10: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
11: Да, он вполне Марсель Прустянский писатель.
10: Да, да, он блестящий писатель, очень красивый. Я его очень люблю. И такие есть многие. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
11: А какие годы?
10: Его самый известный роман он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Западе и очень мало писал после этого.
11: Еще раз, Андреевский?
10: Одожевский.
11: Одожевский.
10: Владимирш, это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски, Владимирш Одожевский.
11: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война, и мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция в отношении будущего?
10: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было быть очень опасно. Но кто знает. Но... Насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый. У них лучшее оружие благодаря американцам. Но это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
11: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
10: Было бы интересно узнать, кто вас слышит сейчас в России. Когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России, если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратные новости, понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит, потому что все равно это ваша страна, это не наш, и вот это для нас угроза, для Украины угроза, это, больше всего, угроза для своего собственного народа, который... Данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жал, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировали в 2014 году.
11: Вы имеете в виду во время Майдана?
10: Да, во время Майдана против их власти. И, я знал, что было чего-то, болото, все это 2011 года, 2012 года. Сейчас ничего. Просто апофия. И здесь русский народ их называют ватники. Это правда. Они просто ватники. Это жал, потому что могла бы быть лучше, скажем так.
11: Огромное спасибо.
10: Пожалуйста, спасибо вам.
11: Спасибо.

0: Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно. В 79-м году и хотели устроить пресс-конференцию и увидеть, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал, с удовольствием работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, а только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал: «Вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью». Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83-м году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, ну, такой железной. Трудно было проехать, нужно было позвонить заранее, чтобы открыли ее. Вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих двух дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть, и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Меня долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У меня было два дома. У меня был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. В общем, мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него 3 сына было. И еще мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрясший глаза на меня смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были, такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
1: Мы рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте, у них очень был красивый вид на горы, и атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, 3-е поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки, дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, ну, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски. Несмотря на так, что, я думаю, это его тоже интересовало.
0: На столе была водка, вино?
1: Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была, да. Мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
2: На
0: волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя. Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
1: Не знаю. Мы шли нормально по такой, ну, даже я бы не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось. И он, кажется, об этом меня расспрашивал.
0: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
1: Ну, своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
0: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
1: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как... Ну, пророка будущей некоммунистической России, национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции, они его просто боготворяли. Это наш пророк, это человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди, в основном, третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. Даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский эмигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол, он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». Это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной европейской, но отдельной страной. И как только, когда его Столыпина Багров убил в 11 году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17-й год, а 11-й год был ключевым моментом, когда будущее России было уничтожено.
0: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
1: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, в общем, на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились.

0: писала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчила, потому что это как раз показывало, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
2: Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки», в передаче «Голос Америки» и в передачах «Радио Свобода». Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда. С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по «Свободе» даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить был его собственный голос. И тем не менее, «Свободой» Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
0: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже у меня как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет. Это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу «Свободы». Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведение. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
2: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать,

0: память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
1: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц, и она работает с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно, что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отображает вот это более национальное великорусское представление российской истории. И я думаю, что в этом смысле его произведение, конечно, очень интересно. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
0: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына. Какую книжку вы выберете?
1: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел «ГУЛАГ» не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучший писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
0: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Хульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить, я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием, но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
9: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
4: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
10: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
4: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
8: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
4: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
11: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
4: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
11: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
12: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
13: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши ее пайки Цыковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
4: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
5: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
14: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
15: Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
17: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
18: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
19: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
20: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
15: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
22: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Музыка на свободе, разумеется, радиопрограмма, подкаст, 274-й выпуск. Героиня у нас сегодня в центральном развороте Кейт Буш. Ну, я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, пояснять не стану. А начнет тоже очень известная группа артистов, американский дуэт «Черные клавиши», «The Black Keys» из города Акрона, штата Огайо. Существует группа уже более 20 лет, 22 года, если быть точно, и 11-й альбом у них вышел, аккурат по 2 года на один альбом. Называется альбом «Dropout Boogie». Надо сказать, что я отчасти из-за названия польстился на этот диск, потому что «Dropout Boogie» — это, вообще говоря, песня моего любимого Кэптена Бифхарта. Но оказалось, что даже кавера на эту песню на альбоме нет, хотя, конечно, музыка качественная. Дан Ауэрбах — гитара-вокал, Патрик Карни — барабаны. Ауэрбах, кстати, один из самых востребованных американских продюсеров. Меня вообще удивляет, как у него хватает времени еще и собственную музыку записывать. Слушаем песню «Wild Child».

The Black Keys, Соединенные Штаты Америки, и песенка с их последнего альбома Drop Out Boogie. Теперь у нас будет маленький сюжет, посвященный девушке, которая проживает в Израиле, но вообще имеет иранские корни и поет на языке фарси. Зовут ее Лирас, и она сейчас одна из самых популярных в Израиле певиц и, к тому же, довольно эффективный музыкальный экспорт. Семья Лирас выехала в Израиль из Ирана, ну, поскольку это евреи, но иранские, еще в 70-е годы, вот, но культуру тамошнюю, средневосточную, Лирас не забывает. Два ее последних альбома сейчас послушаем. Первый называется «Зан», то есть «Женщина», и вышел в 21-м году, с него песня «Джун-Джун».

персидская израильтянка Лираз, альбом «Зан». Ну и самый последний альбом вышел в прошлом году, уже третий у нее по счету, называется «Ройя», опять же в переводе с фарси «Фантазия», и с него заглавная песня.

Лираз, израильтянка иранского происхождения, и ее новый альбом «Ройя». Теперь популярная английская группа, но особо популярна она была, наверное, все-таки в 90-е годы. Дуэт Erasure, Винс Кларк и Энди Белл. Группа существует уже очень давно, то есть, ну, где-то около 40 лет, 37 лет примерно. За это время выпустила приблизительно 20 альбомов, не мог их толком сосчитать. Все на лейбле Mute, одном из моих любимых. Ну, это там, конечно, самый попсовый, я так думаю, экспонат на этом самом лейбле прекрасном. Последний альбом Erasure называется Dayglow Based on True Story, то есть «При дневном свете», основано на подлинной истории. И слушаем с него песню «Inside Out».

Английский дуэт Erasure, песня Inside Out с их последнего альбома Dayglo. Теперь нечто, обнаруженное мною в Америке во время последнего визита. Я люблю там, как вы, возможно, знаете, посещать всякие экзотические пластиночные магазины. И вот там я обнаружил, наконец, альбом, за которым давно охотился, не мог его найти. Это, по-моему, 4-й или 5-й альбом лос-анджелесской группы «Dengue Fever», американо-камбоджийской солисткой Члом Немоль. И это альбом под названием «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро». Он вышел еще в 2015 году, но вот как-то мне никак не попадался. А тут попался наконец-то. И с большим удовольствием предъявляю вам песню «Deepest Lake on the Planet» — «Самое глубокое озеро на планете» в исполнении «Dengue Fever».

«Dengue Fever». Запись 2013 года, тогда же вышла на сингле, ну а потом вышла на альбоме 2015 года «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро на планете». Теперь чешская группа «Дунай». «Дунай» — одна из самых известных чешских альтернативных групп, существовала еще при социализме, так называемом, то есть группа была основана в городе Брно в 1986 году, просуществовала до 1998 года, потом распалась и реформировалась спустя 20 лет, в 2018 году. То есть тогда они записали 6 альбомов, и вот сейчас тоже вышел у них, наконец-то, первый альбом после воссоединения. В группе по-прежнему Владимир Вацлавик, вокал, бас-гитара, Йозеф Остранский, гитара, и Павел Коуделко, барабаны. Подпевает им периодически замечательная, знаменитая певица Ива Битова. Альбом «Дуная» называется «За воду», ну, понятное дело, «За водой». И слушаем песню «Капка», то есть «Капелька».

Чешское трио «Дунай» и их первый альбом после восстановления состава. Альбом называется «За воду». Ну, а теперь Кейт Буш. Кейт Буш я, в общем-то, всегда относился с большим уважением, ценил ее творчество. Не могу сказать, что был каким-то рьяным поклонником, как многие другие. Вот, поэтому не уверен, что все ее альбомы, скажем, находили отражение в моих радиопередачах. Но тут как раз произошло два события. Во-первых, как вы, наверное, знаете, летом прошлого года состоялся какой-то невероятный просто акт воскрешения Кейт Буш. Ее песня «Running Up That Hill» стала глобальным хитом, первые места во всех мировых хит-парадах и так далее. Произошло это из-за того, что прозвучала эта песня в каком-то модном молодежном сериале. Ну и молодежь, значит, оценила творчество Кейт Буш и поставила ее на всякие первые места. Это факт номер один. Факт номер два — это то, что вышел у Кейт Буш альбом, сборник под названием «The Other Sides» — «Другие стороны». И на этом сборнике присутствуют всякие редкие песни, какие-то, значит, бэк-стороны синглов, какой-то неизданный материал, какие-то каверы и так далее. В общем, всякая экзотика, которая не входила в ее обычные номерные альбомы. Ну и это как раз стало тоже хорошим поводом вспомнить о творчестве замечательной девушки, вечной девушки Кейт Буш. Да, родилась она, кстати, в 58-м году, сами можете посчитать, то есть, ну, в общем-то, 65 лет полуюбилей у нее в этом году тоже происходит. Начнем как раз с песни «Running Up That Hill». Ремикс этой песни, который вышел не на альбоме «Hounds of Love», разумеется, а на 12-дюймовке виниловой в августе 1985 года.

Fleetwood Running Up That Hill ремикс версия 85 год. Теперь песня, которая не входила ни в каком виде, ни на какие альбомы, и исполняется, как ни странно, на французском языке. Называется «Ne t'enfuis pas», то есть «Не убегай». Была записана примерно в то же время, в 88 году, что альбом «The Dreaming», но в альбом не вошла. Вышла как сингл во франкоязычных странах, то есть во Франции и в Канаде. И песня, хоть и на французском, но сочинение самой Кейт Буш. «Ne t'enfuis pas».

Кейт Буш на французском языке «Убегай». Напомню, что это все треки с четверного такого бокс-сборника под названием «The Other Sides». Редкие записи Кейт Буш. Там же имеется одна из первых, если вообще не самая первая, профессиональная запись Кейт Буш. Запись была сделана с подачи Дэвида Гилмора, поклонника ее таланта, при продюсерстве Эндрю Пауэлла, приятеля Гилмора. Сделана была в 1975 году, то есть девушке тогда было то ли 16, то ли 17 лет. Песня называется «Humming», «Шумим», ну и до сих пор никогда не выходила на аудионосителях.

Юная тинейджерша Кейт Буш, песня «Хаминг», запись 1975 года. Если вспомнить судьбу песен Кейт Буш в России, то, конечно же, самой популярной, наверное, была песня «Бабушка». Не имеет, на самом деле, эта песня никакого отношения к России. Речь там идет совсем о другом, но в видеоклипе на эту песню сама Кейт Буш, значит, в каком-то русском народном одеянии, какие-то балалаечные трели там присутствуют и так далее. Летом 1980 года происходила сессия записи этого альбома «Never Forever». И помимо «Бабушки» там еще была записана отличная песня «Rent and Waltz», которая стала второй стороной сингла песни «Бабушка». Вот ее мы сейчас послушаем.

0: Кейт Буш, Ren 10 Waltz, запись июня 1980 года. Ну и напоследок, четвертый, последний из дисков этого сборника The Other Sides, это всевозможные каверы Кейт Буш. Там имеется аж две песни Элтона Джона в ее исполнении, песня Донован и еще там чего-то. Но один трек меня невероятно удивил и обрадовал, потому что это песня «Акуарелла до Бразил», которая вошла в саундтрек великого фильма Терри Гиллиама «Бразилия». И вот там вот, когда Сэму Лаури являются всякие сладкие видения, такие небесные во сне, вот как раз звучит эта самая песня. А я не знал даже, что поет это не кто-нибудь, а Кейт Буш. Запись 1985 года, собственно, когда вышел и фильм «Бразилия», выпущена была в 1993 году на каком-то там сборнике или саундтреке, но вот теперь вошла в компиляцию «The Other Sides».
1: Has anybody seen Lowry? Has anybody seen Sam Lowry?

Black Ox Orchestra, альбом Everything Returns. Airwaves. Airwaves — это американская группа. Не сказать, что очень новая, но даже, пожалуй, что и не группа. То есть это, фактически это одна девушка, ее зовут Никель Сеуэлл. И она играет на гитаре, поет, сочиняет песни и так далее, и к ней присоединяются разные музыканты. Пятый альбом вышел у Airwaves, называется «The Dance», и слушаем заглавную песню «Танец».

Николь Шнелл, она же Airwaves, альбом «Танец». Ну и завершить сегодняшнюю программу новая датская группа, довольно симпатичная, играют такой довольно изобретательный фолк-рок. Называется группа Tone of Voice Orchestra, альбом их называется также, без названия, дебютный альбом, и слушаем песню «Typecast», то есть «Типография». Вам всем счастливо, это Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе», слушайте радио «Свобода» и счастливо до следующей недели.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают «Спидолу». В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить «Спидола». Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира. Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, «Свобода» не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Маилисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, «Свобода» была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Маилисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Маилисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
0: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте холодной войны. Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
4: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
5: Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
4: Эмигрант – это уже персонаж.
5: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
4: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость, но другое дело художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
5: Не могу сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожаю, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня – это французы. Батай, Бланшо, Жене.
4: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
5: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть своя теория. Он был секретарем Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
4: Вы знаете, я с вами согласен, я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
5: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель – писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
4: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
5: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
4: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
5: Это не важно, это просто существует и все.
4: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа, ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
5: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен был и так. Другого выбора не было.
4: Вы по Станиславскому входили в роль?
5: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
4: Для вас существует проблема жанра?
5: Нет, нет.
4: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
5: Ну да, конечно, в этом смысле да. Но я, когда вы сказали про жанр, я думаю, что вы имеете в виду, ну, типа военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман. Это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон. И когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
4: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
5: Ну, опять, я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю людей, люблю города, люблю все.
4: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
5: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня было самое сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьеру, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочий сначала.
4: Потом... Вы работали как корреспондент?
5: Нет, сначала как гуманитарный рабочий.
4: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
5: Но я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место. Я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много. Но есть разные отношения к людям. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, ход в Чечне, Россия, Украина, даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Ход в Афганистане другие проблемы, но это нет.
6: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
4: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
5: Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно. Я совсем 100% на стороне Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Уже начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия, вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, ну, конечно, он не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
4: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
5: Сказал бы нет.
4: Почему?
5: Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели сами... Просто не познакомился. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
4: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду прежде всего интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
5: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, несколько знаю, но не близкий.
4: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
5: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди военных больше всего. И это, да, это всегда был проблем. Мы Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретился с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. И я сказал, нет, ты не представишь, какой угроза этот человек. Нет, Джонатан, у тебя слишком большая паранойя. Тогда. Я его недавно увидел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувство, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Норманди, Немен, все это миф, да, что было вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят русских. И если думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нету. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое качество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее, и так далее. Это было... Большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые они называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союза, я думаю, что много из них было сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее, и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали, русские сделали это, русские... А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ, извините.
7: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
5: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на средних левых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, какой диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политики, которые были больше русофили, типа Фион, например, который был первый министр Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фион один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я не думаю, что для Фион это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
7: Кажется, Фион был осужден за коррупцию.
5: Наверное, да. Он очень любит деньги.
7: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
5: Да, конечно.
7: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете, какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
5: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была очень яркая реакция и против, и за. Половина, как я понимаю. Много там книги продали. Стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
8: На
6: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
7: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
5: Нет.
7: Ну, послушайте, но есть же, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть... Это возможно, быть американским писателем, но писать не по-английски.
5: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
7: Но вы говорите по-английски без акцента.
5: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
7: Учил.
5: Учил, учился?
7: Учился.
5: Учился.
7: Да.
5: Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европеанским, чем американским.
7: А для вас означает что-то понятие европейский?
5: Я люблю европейскую идею послевоенную, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутри есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом. Но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, который сейчас есть. Много говорят о русском мире, я буду говорить об европейском мире. Европейский мир мне...
7: Европейская.
5: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
7: У вас есть любимые писатели?
5: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
7: Ну, это французская литература европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
5: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение к Достоевскому. Роберто Боланьо, который родился в Чили и жил потом в Мексику, и потом жил и скончил в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет, от печени он умер, как наратор Достоевского. Его печь болел, к сожалению. Но есть тоже меньше известные писатели, которые обожаю, как Газданов. Знаете Гайто Газданов?
7: Это мой любимый писатель, «Вечер у Клэр».
5: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
7: Это... На каком языке вы его читали?
5: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
7: Да, вполне Марсель Прустианский писатель.
5: Да, да, он блистающий писатель, очень красивый. Я очень люблю. И такие есть многие. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
7: А какие годы?
5: Его самый известный роман он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Западе и очень мало писал после этого.
7: Еще раз, Андреевский?
5: Одожевский.
7: Одожевский.
5: Владимирш, это Владимир, но я не знаю, как это правильно сказать по-польски. Владимирш Одожевский.
7: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия? Ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война... В Украине кровавая война, беспощадная война, и мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция, вот в отношении будущего?
5: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было быть очень опасно. Но кто знает. Но насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый. У них лучшее оружие благодаря американцам. Но не только, это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
7: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
5: Было бы интересно узнать, кто вас слышит сейчас в России, когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России. Если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратные новости, понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит. Потому что все равно это ваша страна, это не наш. И вот это для нас угроза, для Украины угроза. Это, больше всего, угроза для своего собственного народа, который данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жал, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировал и в 2014 году.
7: Вы имеете в виду во время Майдана?
5: Да, во время Майдана против их власти. И... Ну, я знал, что было чего-то, ну, болото, все это 11-го года, 12-го года. Сейчас ничего, просто апофия. И здесь русский народ их называет ватники. Это правда, они просто ватники. Это жал, потому что могла бы быть лучше, скажем так.
7: Огромное спасибо.
5: Пожалуйста, спасибо вам.
7: Спасибо.

0: Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот. Я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов. И он очутился в штате Вермонт неожиданно. В 79-м году и хотели устроить пресс-конференцию и увидеть, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал с удовольствием, работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачей «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку, и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, а только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал: «Вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью». Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83-м году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной. Трудно было проехать, нужно было позвонить заранее, чтобы открыли ее. Вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих двух дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть, и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Меня долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У него было два дома. У него был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. В общем, мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него 3 сына было. И нынче мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрясши глаза на меня смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
1: Рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте, у них очень был красивый вид на горы, и атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, 3-е поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки и дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, ну, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски. Несмотря на то, что, я думаю, это его тоже интересовало.
0: На столе была водка, вино?
1: Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была. Да, мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
0: Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
1: Не знаю. Мы шли нормально по такой, ну, даже я бы не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось. И он, кажется, об этом меня расспрашивал.
0: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением?
1: Ну, своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
0: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
1: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как... Ну, пророка будущей некоммунистической России, национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции, они его просто боготворяли. Это наш пророк, человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди, в основном, третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. И даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт, то есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский эмигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол, он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». И это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной европейской, но отдельной страной. И как только, когда его Столыпина Багров убил в 11 году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17-й год, а 11-й год был ключевым моментом, когда будущее России было уничтожено.
0: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
1: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, в общем, на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения. Мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не «Свобода», где можно было часами читать любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что это антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчило, потому что это как раз показывало, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
2: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.

0: Будет даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть, когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить было его собственный голос. И, тем не менее, свободой Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
1: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже у меня как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет, это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу свободы. Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведение. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
0: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
1: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц. И она работает с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно, что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как

0: устроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отражает вот это более национальное великорусское представление российской истории. И я думаю, что в этом смысле его произведение, конечно, очень интересно. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
1: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына, какую книжку вы выберете?
0: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, ну, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел ГУЛАГ не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучше писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
1: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то
6: это есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
3: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
4: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
9: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
4: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
10: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
4: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
8: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
4: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
11: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
4: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
11: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
12: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковской и по праздникам кино с Целиковской.
13: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
3: А из чего будет состоять наш подкаст?
4: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
14: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
3: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
15: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Вы ни были, свобода с вами.
16: Какую Россию мы оставим нашим детям?
17: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
18: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
19: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
20: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь
3: себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
20: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
16: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
21: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
22: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
21: Бензин закончится в сентябре.
23: Страна может скатиться в коллапс.
21: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
24: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему-то все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они-то именно там.
21: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Российский.
1: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
2: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
1: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
1: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
2: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
3: Это Путин 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
2: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
3: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледина, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективные защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
4: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
3: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов. Вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
5: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезная потеря для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
3: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуется 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
0: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
3: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
6: Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
3: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
7: Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно. У некоторых загруженность всего 7%.
3: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись. В том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
8: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
3: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
9: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство, что значит Wildberries скрыл... Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит.
10: Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193. Нет в наличии? Нет в наличии? Нету ее. Нету, блин. Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
3: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
11: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая, по новой логистике, ляжет на селлера.
3: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20% с лишним. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
12: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать Вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
3: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
1: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
13: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибыли в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться, но, повторюсь, никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданская отрасль находится в рецессии, в стагфляции, поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
1: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
14: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
1: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
13: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций, госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
1: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
15: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
15: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе. И там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. А все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
15: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
1: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
15: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. А то, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка, и у вас убытки, ну, вообще об этом может никто не знать.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
15: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут. Рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но, вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше. Ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные. И для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да? Ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
15: Мне кажется, что Wildberries — это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности – он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам, и даже бензин, не говоря уже там, о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, куда, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни, это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним, что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это, в конце концов, построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, о россиянах, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
15: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится. Потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому. В том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. на то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Ну, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
15: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да? Вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло Рижской АЗС €86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а дохода совсем нет.
16: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
17: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
18: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
1: В Москве вновь введены ограничения на продаж бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже – меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
19: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
20: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
21: Кто мне писал нет очередей? Вот это что по-вашему?
22: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот... Цена 169 рублей за литр или 124, это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
23: Только не передо мной, пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо, добрая тетя, да, за мной поставь.
24: Пойми, что без тебя я не умею жить.
25: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
26: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
25: А вы ходите прям всем говорите, чтобы
26: они... Ну да, ну жалко людей, а что делать-то? Ну дальше я не пошла сегодня. Два закрываются, и в лучшем случае до 5. Ожидаем поставку.
25: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация у вас есть? Да? Не будет?
26: Ну что, сделку успевать?
1: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, напряженной ситуацией и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
27: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
27: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
27: Они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: цене. Если не договорятся, развернутся и уедут
27: обратно. Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5. тысяч. Это производственная проблема или политика?
27: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 000. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
27: Мне кажется, государство начало понимать, жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену, рыночную, по России или, может быть, по разным регионам?
27: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
1: А что для правительства важнее, доступность или цена?
27: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
27: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще 1-2. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
27: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
0: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне... и не поступать в двигатель?
27: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
0: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
27: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков. Но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
0: Там был взрыв?
27: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
0: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
27: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
0: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником дохода в бюджет.
27: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
0: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
27: Пока есть.
0: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Ронштейн.
2: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
0: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщики объяснили тем, что Петрухин судимый.
4: Никаких документов нет, никакого предписания. Все, поехали.
5: Сами сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
6: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
0: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников. Одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
7: Вот это вот, даже на полигон брать не хотят, усынки, и каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой, с этой каской, Сейчас, не дай бог, ты упадешь.

0: Христе.
1: А, думал, бросишь пить, бросил пить?
0: Брось.
1: А хули ты себя ведешь так?
0: Ты мне только...
1: Как черт.
2: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
3: Некоторые ведь живут или не живут непонятно. И как уходят от водки там или еще от чего-то? Непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже не, и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
2: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И похоже, системе нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
4: Давай!
5: Аня, ты меня понял?
4: Давай, души!
6: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
4: Посмотрите, что он делает! Помогите, что он делает, ты тварь, что он делает?
6: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
7: Я думал, что меня продолжит мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая. В нижней третьей части. И также открыт рана с обширным открытым дефектом крови.
6: А это военный госпиталь в Тульской области. В начале августа военнослужащий Андрей Касьянов пожаловался, что его хотят отправить в зону боевых действий. При этом мужчина может передвигаться только на костылях.
7: Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги. Ну, наверное, с ухмылкой на две ноги. Новую форму. И сказали, что выписывают.
6: По словам мужчины, он не единственный, кого выписывают из госпиталя недолеченным.
7: Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в часть. Куда выписывают меня, мне не говорят. Говорят, мы еще не знаем, но определенно ты куда-то поедешь.
6: Андрея Касьянова отправили в так называемую зону СВО, и теперь с ним нет связи, сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
8: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги, вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится, но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
6: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
9: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца. Рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат. Завтра, вот, то есть уже сегодня получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
6: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
8: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на...

0: боевом задании на вот, месте несения боевой службы, и, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
1: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
2: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает. И поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сократить, там, сокращать количество дней, находясь, ну, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
1: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
0: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходишь, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт. Могут, может он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
1: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
2: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять. Такая практика, ну, она арест и розыск и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается. Да? Если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства, ну, недопустимо.
1: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
0: Это прям на поток поставлено, то есть заключение, ну там УВВК, оно там миллион, ну такие цены слышал, и соответственно дальше теоретически может быть комиссован, но это опять же никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
1: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
4: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки не, ну, как-то не провоцировали панику и тревогу, которые и так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже не, даже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый день, каждый месяц, простите. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее, даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры. Выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораздо, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже ну, всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
3: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы? Местные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее.
4: Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 2022 года, и ну, довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить, там по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели, это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловные местные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
3: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракта?
4: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям. И, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
3: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
5: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
5: Мы продолжаем серию подкастов о самых значимых, на наш взгляд, судебных процессах России времен правления Владимира Путина, который больше четверти века руководит страной. И в этом выпуске расскажем о деле ученого Игоря Сутягина, с которого, кажется, началась шпиономания в современной России. Теперь его называют знаковым и ключевым.
6: Рано утром 27 октября 1999 года домой к Игорю Сутягину пришли незваные гости. Как потом писал сам Сутягин, шедший первым следователь Калужского управления ФСБ предъявил мне постановление о проведении обыска, после чего я был приглашен побеседовать в отдел ФСБ по городу Обнинску. Беседа затянулась на 10 лет, 7 месяцев и 14 дней. Домой я с беседы так и не вернулся. В 1999 году Игорь Сутягин – сотрудник военно-политического отдела Института США и Канады, ученый с большим спектром интересов. Он закончил физический факультет МГУ, а кандидатскую диссертацию защитил как историк, исследуя военно-морскую стратегию США 60-80-х годов. Все свои исследования Сутягин проводил по открытым источникам и публикациям. Доступа к секретным документам у него никогда не было. Он публиковал свои статьи в «Морском сборнике», «Зарубежном военном обозрении» и других специализированных журналах. А в 1998 году в Москве вышла книга «Стратегическое ядерное вооружение России», в которой Игорь Сутягин написал главы о создании и эксплуатации ядерных боеприпасов и о стратегической обороне. Он часто встречался с иностранными учеными и дипломатами в рамках совместных научных проектов. А незадолго до ареста помогал в работе над диссертацией американцу Джошуа Хендлеру, аспиранту Принстонского университета, который был приглашен в Россию Институтом США и Канады. Его диссертация была посвящена проблемам стратегических ядерных вооружений.
7: Ну, кстати, когда Сутягина арестовали, то и у Хендлера провели обыск, изъяли компьютер, но никаких обвинений американскому аспиранту не предъявили. Сам он через месяц покинул Россию и больше не возвращался. Как сообщал больше четверти века назад корреспондент «Радио Свобода», под наблюдение Федеральной службы безопасности Игорь Сутягин попал еще в 1998 году, когда стал оказывать информационные услуги различным зарубежным фирмам.
8: Эти услуги заключались в анализе военно-политической ситуации в России. Работа выполнялась по открытым источникам, газетам, журналам и книгам. За нее Сутягин, разумеется, получал деньги. Родители Игоря, обнинские ученые Вячеслав и Светлана Сутягины, считают, что произошло, мягко говоря, недоразумение, так как анализ открытых источников и публикаций не может нанести ущерба обороноспособности России. Однако у Калужского управления ФСБ другое мнение. Игорь находится под следствием, два его компьютера изъяты, другое имущество описано. Директор Института США и Канады Сергей Рогов был удивлен арестом своего сотрудника, сказав, что это было полной неожиданностью, так как специалисты института в своей работе не пользуются секретными документами. Игоря Сутягина в Обнинске многие помнят с хорошей стороны. Он с золотой медалью окончил школу, был секретарем школьной комсомольской организации. Его патриотические убеждения тоже хорошо известны. Многократно бывая за рубежом, он не стремился покинуть Россию, хотя специалисты его уровня востребуемы за границей.
7: Следствие по делу Сутягина продолжалось больше года, в течение которого несколько раз менялось мнение о том, в чем же заключалось его преступление. Например, речь шла о передаче секретной информации уже упомянутому американскому ученому Джошуа Хендлеру. О разглашении государственной тайны в книге о ядерном оружии России, тираж которой, кстати, арестовали. И о сотрудничестве с западными фирмами, для которых Сутягин готовил аналитические записки. Но в итоге остался эпизод о разглашении гостайны при подготовке аналитических записок. В конце декабря 2000 года обвинения по 275 статье Уголовного кодекса «Государственная измена» начали рассматривать в суде. Вот как комментировал его адвокат Игоря Сутягина Владимир Васильцов в эфире информационного выпуска «Радио Свобода» в день начала слушаний по существу 26 декабря 2000 года.
9: Мое убеждение, убеждение Игоря в том, что он ничего противозаконного не совершал. На этом основании мы строим свою защиту. Надеемся на объективное разбирательство.
10: Скажите, а по вашему мнению, по каким причинам против Сутягина было выдвинуто уголовное обвинение? Это может быть как-то связано с другими шпионскими делами, которые в последние месяцы проходят в России?
9: Мне трудно проводить какую-то параллель, хотя вот некоторые высказывали, я слышал такие мысли о том, что действительно там есть это вот какая-то волна, это вот какая-то борьба. Там. А некоторые увязывают с тем, что приход во власть, и в том числе вот нашего президента, и секретарь, допустим, госбезопасности, и с этим связывают. Но я с этим не связываю все это. Ну, просто он попал в поле зрения, может быть, своей неординарностью вот таким образом.
6: Попытка обвинить ученого, работавшего только с открытыми публикациями, в государственной измене у многих вызвала недоумение. В советское время существовала практика проставлять гриф «секретно» на подборках открытых публикаций по оборонным темам. Сотрудники научно-исследовательских институтов давали подписку о неразглашении аналитических материалов, сделанных по открытым источникам. Возможно, такой порядок в институтах, связанных с оборонной тематикой, сохранялся и в конце 90-х. Но Институт США и Канады, в котором работал Игорь Сутягин, не разрабатывал оружие. И хотя Сутягин возглавлял в этом институте сектор отдела военно-политических исследований, а его специализацией была современная история вооружений, никаких подписок о неразглашении он не давал, так как никакой государственной тайны в документах о работе Института США и Канады не было. К концу 2000 года об Игоре Сутягине писали уже не только российские, но и европейские газеты. Почти во всех статьях, посвященных его делу, ставился вопрос, за что арестовали и обвиняют человека, если он не знал и не мог знать никаких государственных тайн. А после первого судебного заседания, благодаря телевидению, дело Сутягина получило еще большую огласку. Тогда же появились комментарии о том, что 275-я статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за передачу информации, если это может нанести ущерб государству. О том, что эта информация в этом случае должна иметь закрытый характер, не говорится. Следовательно, под статью может попасть любой российский ученый, сотрудничающий с западными фирмами. Сутягин же получил заказ на создание аналитических обзоров, посвященных военно-политическому состоянию России для английской консалтинговой фирмы Alternative Futures.
7: Ну и как бы в подкрепление этой позиции на сайте Федеральной службы безопасности выложили реквизиты этой фирмы, чтобы каждый желающий мог убедиться, что по указанным телефонам, факсам и адресу электронной почты никто не отвечает. А раз так, значит, за спиной Alternative Futures стоят спецслужбы стран НАТО, утверждали в ФСБ. Здесь же говорили, что хотя Сутягин и не был секретоносителем, он, благодаря своим выдающимся аналитическим способностям, сумел добыть секретную информацию из открытых данных. Вот как комментировала обвинение Игоря Сутягина его адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в феврале 2001 года.
11: С моей точки зрения, это дело, оно намек всем ученым, что анализировать прочитанное совершенно нельзя, потому что это может за собой повлечь такое же положение, как у Сутягина. То есть, видимо, наши представители Федеральной службы безопасности, они считают, что ученый, он не может анализировать и систематизировать какие-либо данные.
7: Калужский областной суд разбирался в деле почти год, но вместо приговора, а мало кто в тех обстоятельствах и с учетом вообще всех доказательств сомневался, что он будет оправдательным, отправил дело на дополнительное расследование в связи с невнятным изложением обвинения. Игоря Сутягина оставили под стражей. Калужское управление ФСБ расследовало его дело еще несколько месяцев, но в итоге передало в Москву. Здесь появилось новое обвинительное заключение. Теперь Сутягину вменялись, цитирую, «хранение и сбор в целях передачи секретных сведений из различных источников, включая закрытые, и передача таких материалов представителям военной разведки США».
6: В сентябре 2003 года во время предварительного заседания в Мосгорсуде судья Петр Штундер удовлетворил просьбу Игоря Сутягина о том, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных заседателей. К ноябрю коллегию собрали, но заняться делом присяжные не успели. Заседания все время переносились, а в конце ноября судья и вовсе отложил слушание на неопределенный срок, поскольку, по его информации, Сутягина нужно было изолировать из-за карантина по гепатиту, обнаруженного у его сокамерника в следственном изоляторе. А тем временем дело Игоря Сутягина передали другой судье, Марине Комаровой. Журналистам она уже была известна, так как за несколько лет до этого дважды выносила обвинительный приговор российскому дипломату Валентину Моисееву, тоже за госизмену. Комарова распустила первую коллегию присяжных и назначила слушание на март 2004 года. На рассмотрение дела ушло 13 рабочих дней. 6 апреля 2004 года присяжные единогласно признали Игоря Сутягина виновным, а на следующий день судья приговорила его к 15 годам лишения свободы. Вот как решение суда комментировали прокурор Юрий Волгин, сам Игорь Сутягин и его адвокат Анна Ставицкая в эфире программы «Время свободы» от 7 апреля 2004 года.
12: Мера наказания избрана с учетом тяжести преступления и содеянного, а также ущерба, причиненного безопасности Российской Федерации.
13: Игорь Сутягин виновным себя не признал.
14: Дело в том, что еще 4 года назад доложили Путину о том, что я шпион. Это надо было доказать. Это было неизбежно.
15: Конечно же, мы не согласны с этим приговором, но он был довольно ожидаем. Естественно, когда народ сказал «виновен», то государство в лице обвинения и суда с радостью назначило довольно суровое наказание. Мы, как считали всегда, так и остаемся на своей позиции, что Сутягин не виновен. Ни одного доказательства его вины обвинением представлено не было. Вердикт присяжных мы не можем обсуждать, но мы не согласны с этим и, конечно же, будем обжаловать Верховный суд.
6: В программе «Радио Свобода. Час прессы» от 8 апреля 2004 года Анна Ставицкая рассказывала подробнее о том, что происходило с коллегиями присяжных на процессе Игоря Сутягина.
16: Сначала дело рассматривал судья Московского городского суда Петр Штундер, а затем по непонятной для защиты причине, до сих пор нас не поставили в известность, почему был сменен председательствующий, в дело вступила председательствующая судья Комарова. Она уже набрала новую коллегию. Первая коллегия состояла сплошь из пенсионеров, практически все люди с высшим образованием. Это были математики, физики, химики. Такой состав был. Новый состав присяжных, там был только один пенсионер, остальные все работающие люди и имеющие достаточно высокий статус. Генеральные директора различных фирм, в том числе и иностранных фирм, переводчик, начальник поезда.
17: Вот я читаю газеты и вижу, что да, во всех газетах пишут, что манипулировали, что, например, тенденциозно был составлен лист опросов для присяжных, так это?
16: Да, вопросный лист, он был действительно замечателен, в кавычках. Сутягина обвиняли в том, что он получал сведения, составляющие государственную тайну, из закрытых источников. И в вопросном листе почему-то как раз вот это самое главное существо обвинения, оно из вопросов просто исчезло. Перед присяжными был поставлен вопрос, собирал, хранил, передавал Сутягин сведения о России представителям военной разведки США. Ничего не говорилось о том, что собирал ли он из закрытых источников и собирал ли он сведения, составляющие государственную тайну. Что касается манипуляции, то представителям обвинения было в процессе дана воля, и представители обвинения могли говорить и представлять доказательства, какие они считали нужным. Что касается стороны защиты, то практически всегда нас прерывали и не давали представлять доказательства. Как сказал председательствующий по делу, весь протокол судебного заседания пестрит замечаниями в адрес адвоката Ставицкой и Кузнецова. Самый такой наглядный пример, когда обвинение столкнулось с тем, что защита представила из тех же материалов дела, которые представило само обвинение, экспертизу, которая полностью противоречит выводам той экспертизы, на основании которой устроилось обвинение, о том, что сведения по теме варианты состава стратегических ядерных сил на период около 2007 года не то что не составляют государственной тайны, они полностью получены из открытых источников и не соответствуют действительности. А экспертиза, на которой строится обвинение, говорит о том, что эти сведения не просто государственные тайны, они имеют гриф особой важности, то есть самый серьезный гриф. Но как такое может быть? Мы пригласили эксперта, который говорил о том, что эти сведения не соответствуют действительности. Судья сразу приняла решение допрашивать его без присяжных, и он в судебном заседании пояснил, что эти сведения давно рассекречены, потому что они внесены в международные договоры СНВ-1 и СНВ-2. Более того, так как они изложены у Сутягина, они не соответствуют действительности. И судья приняла решение эту экспертизу, которая противоречит выводам той экспертизы, на которой строится обвинение, исключить из доказательственной базы, а этого эксперта не допрашивать перед присяжными. Вот Что это, манипуляция или не манипуляция?
6: Рассказывала адвокат Анна Ставицкая в эфире «Радио Свобода» в апреле 2004 года.
7: Жалобу адвокатов на приговор Верховный суд России отклонил, и срок в 15 лет заключения для Игоря Сутягина остался без изменений. Защита ученого также обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. И пока суд во Франции изучал дело, Сутягин сидел в российских тюрьмах, сменив 4 колонии за 6 лет. В мае 2011 года Европейский суд по правам человека признал, что Россия нарушила его право на независимый суд, на свободу личности, неприкосновенность, и постановила отправить дело на пересмотр и выплатить Игорю Сутягину 20 тысяч евро компенсации. В 2012 году Верховный суд России по указанию Страсбурга пересмотрел дело. Приговор в 15 лет остался в силе. Единственное, что суд счел незаконным, так это его содержание под стражей в течение 5 лет следствия. Но к тому моменту Игорь Сутягин уже 2 года как был на свободе. А произошло это вот как. В начале июля 2010 года в прессе стали появляться новости о том, что Игоря Сутягина могут выслать в Великобританию. И, в частности, одним из первых об этом сообщил правозащитник, ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Он рассказал, что Сутягина вывезли из колонии в Архангельской области в Москву, и принято решение выслать его в Англию в обмен на неких людей, которые более нужны России, чем Сутягин. 9 июля 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о помиловании 4 российских граждан, включая Игоря Сутягина. И в тот же день в Вене состоялся обмен 4 граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на 10 граждан России, задержанных в США в июне 2010 года. Вот как в эфире «Радио Свобода» обмен комментировал отец Игоря Сутягина Вячеслав.
18: Для него это был как гром среди ясного неба или ушат воды холодной, потому что он не ожидал. Он в зоне бетонировал какую-то яму. То есть он занимался хозяйственными работами. Его быстренько сказали: собирайся, сейчас за тобой машина придет. И по разнарядке из Москвы тебя этапируют. Ну и все, и машина пришла, побросали узелки его и повезли. А подавлен он потому, что ему предложили подписать документ, в котором одним из пунктов было полное признание своей вины, чего он 11 лет не делал. И поэтому будешь подавленным. Это же называется подлость. То, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает. Выбора не было, вот и вынужден был эту бумагу подписать.
6: Через месяц после обмена в августе 2010 года в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Игорь Сутягин сам уже рассказывал, как его убеждали подписать прошение о помиловании.
19: Прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года, во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле, приехали люди из прокуратуры и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. В принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили. Потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали.
20: А кто это они?
19: Ну, они – это те два российских, не представившихся до конца, но, как я понял, все-таки генерала. И трое американцев, которые разговаривали со мной в Лефортовом.
20: А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
19: Вот этого вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Даже, честно говоря, не очень хочу строить предположения. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
20: Ну вот считается в России, что вы работали на MI6 или, скажем, там на американские спецслужбы. Это не важно. А вот в Англии, когда вы приехали, вас здесь кто-то из спецслужб опекает, как-то они с вами связываются, общаются?
19: Да нет, в общем-то, не опекают. Появлялся один человек. Он 2 или 3 раза появлялся, просто как-то так, на лету, на короткое время. Поговорили. Его в первую очередь интересовало, что мне вот говорили об условиях вот этого обмена наши представители в Москве. Со мной пообщался психолог. Ну, я в основном был предоставлен сам себе, чему был очень-очень рад, потому что имел возможность немножко прийти в себя, слушал классическую музыку постоянно. Сказал, что очень в лес хочется. Ну, съездили мы в лес в какой-то, ну, тут поблизости, я так понимаю, не так просто лес найти, на машине ехали куда-то. Ну, походили по лесу, очень хорошо, очень радует.
6: С тех пор Игорь Сутягин живет в Великобритании. Он работал в Королевском объединенном институте оборонных исследований. А на вопросы журналистов о возможности поехать в Россию отвечал, далее цитата, «Мне из России намекнули, что лучше не возвращаться».
7: Это была история преследования Игоря Сутягина, которая началась в 1999 году и длилась больше 10 лет. А вот что летом 2026-го о роли этого дела в истории взаимоотношений российского научного сообщества и Федеральной службы безопасности говорит главный редактор научного и правозащитного проекта «ТИН-вариант» Ольга Орлова.
21: Дело Сутягина действительно стало поворотным в той системе взаимоотношений, которая сформировалась между спецслужбами и учеными в России на сегодняшний день. В тот момент дело Сутягина потрясло научное сообщество и было таким первым очень тревожным звонком, который на самом деле мало кто тогда воспринял как что-то симптоматичное. Ну, тут, конечно, очень важен контекст. С одной стороны, прошло почти 9 лет, как российская научная система была открыта миру, и российские ученые получили возможность беспрепятственного прямого контакта со всеми, с кем они вообще хотели общаться в большом мире, да, с зарубежными коллегами, и не только коллегами, но это могли быть не только ученые, это могли быть, в принципе, разные какие-то организации. Конечно, для постсоветской российской науки это был шок. Потому что же получалось? Получалось, что уже там 9 лет мы играем по новым правилам, уже 9 лет мы напрямую контактируем с разными организациями, которым мы, российские ученые, можем быть интересны как эксперты. Оказывается, у российских спецслужб совершенно другое мнение по этому поводу. Мы столкнулись в тот момент с тем, что спецслужбы и люди, которых представляли, мыслили еще по-советски, по-старому, а как бы ученые уже жили в другой реальности. И это первый момент. Второй момент, который в деле Сутягина тоже является очень важным, и почему говорят о том, что он был переломный. Потому что тогда еще эти дела рассматривались коллегией присяжных. Во многом именно его дело и вот следующее дело, которое произошло в это же самое время, дело Валентина Физика Данилова, это были два таких дела, после которых спецслужбы стали готовить вот эти поправки в закон в 2008 году, когда было принято решение, что дела о госизмене не рассматриваются коллегией присяжных. Потому что присяжные слушали аргументы защиты, и спецслужбам приходилось напрягаться для того, чтобы манипулировать присяжными и вообще предпринимать какие-то определенные действия. То есть выяснилось, что есть еще вот такая вещь, которая является проблемой для спецслужб. Другое дело, что тогда на общем фоне того, что происходило в России, их дела казались скорее страшными исключениями. И это были очень-очень громкие, очень знаковые процессы, когда ученые пытались помочь своим коллегам и так далее. Но, несмотря на все те возможности, которые тогда были, оба процесса закончились обвинительными приговорами, большими сроками, и плюс они подготовили ту трагическую ситуацию, в которой сегодня мы оказались. Представить себе, что какой-то региональный суд городской или областной может дело, возбужденное ФСБ, отправить на доследование, сегодня мы не знаем таких вообще прецедентов. Это невозможно. Все дела, которые возбуждаются ФСБ в последние годы, должны закончиться обвинительным приговором. Мы не знаем такой ситуации, чтобы приговор был необвинительный. Вот эту систему, которая теперь так хорошо отработана и фактически теперь работает без сбоев, а начиналась она действительно вот с первых дел Данилова и Сутякина. Конечно, вот второй этап в этой системе, в ее создании, он был после 2014 года, когда страна сделала свой выбор, и когда страна публично, Россия, сказала, что мне наплевать на мнение там, международного сообщества, я пойду своим путем, я захвачу Крым и так далее. И вот когда страна сделала этот выбор, то, конечно же, тут у спецслужб открылось второе дыхание. Эта схема о том, что ученый использует открытые данные, а его за это обвиняют в передаче гостайны, вот она тогда началась, когда Владимир Путин только вот приходил еще к власти. И теперь она стала стандартной. Тогда это было исключение, это был какой-то страшный прецедент, сейчас это норма.
7: И пока продолжается война России с Украиной, обвиняемых в посягательстве на государственную безопасность будет становиться только больше, убежден адвокат, специализирующийся на защите в подобных делах Иван Павлов.
0: До 2014 года, до крымских событий, в России выносилось там 2-3 приговора по делам о государственной измене и шпионаже. Сразу после Крыма в 2015 мы заметили всплеск. Было вынесено 15 приговоров. И эта цифра более-менее держалась, порядка 10 приговоров в год выносилось в среднем после 2015 года. В военное время, уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, эта цифра уже зашкалила и стали выносить сотни приговоров в год. Вот в прошлом году было вынесено порядка 500 приговоров по делам о государственной безопасности. В 26-м будет больше 600. Война диктует свои условия. Дела о государственной измене и вообще государственная измена — это хорошая такая юридическая дефиниция внутренних врагов. И вот чекисты, которые уполномочены как раз на поиск врагов, ищут, если не могут найти, выдумывают их. Иногда приходится, так сказать, прибегать к разного рода уловкам, провокациям. Сама формулировка закона о госизмене настолько расплывчатая, что позволяет спецслужбам манипулировать ей.
7: С 1997 до конца 2021 в России за госизмену и шпионаж были осуждены 244 человека. За 4,5 года, что длится полномасштабная война России с Украиной, не менее 1904. Только 85 из них, согласно масштабному исследованию издания «Верстка», опубликованному в июле 2026 года, могли иметь доступ к государственной тайне. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова.
2: Говорит Радио Свобода.
22: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
22: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
23: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. гость программы «Культурный дневник» – писатель Илья Данишевский. И мы будем говорить о его романе «Дамоклова техно», который вышел в издательстве «Freedom Letters». Иммигрант из России Макс, главный герой этой книги, заводит в Германии любовные отношения с человеком, который в то же время является зловещим персонажем игры «Страх и голод», покет-кэтом, убивающим детей. Мы оказываемся в беспросветной вселенной ужаса, где за каждой дверью таятся беспощадные злодеи. То есть фактически остаемся в мире, который раскрылся перед нами 24 февраля 2022 года.
1: Илья, если бы 10 лет назад мы с вами встретились, например, в Московском бюро «Радио Свобода», и я представлял вас нашим слушателям, я бы сказал, что вы модный столичный издатель, который придумал очень много, в частности, публицистическую серию «Ангедония», но... Вот 10 лет прошло, и сейчас мы будем говорить о вашем романе, который вышел за рубежом, в том издате, как раньше говорили. А сейчас я вам звоню в Кёльн. Что произошло в вашей жизни за эти годы? Конечно, всего не расскажешь, но так пунктирно. Вы покинули издательство АСТ до начала войны, да?
3: Да, я покинул издательство АСТ до начала войны. Потом я работал в центре Вознесенского. И его я тоже покинул до начала войны. Ну, а потом... Началась война, и все. Дальше я оформлял визу. Ну, то есть это было еще до мобилизации.
1: И уже, стало быть, 3 года живете в Германии?
3: Ну да.
1: Я посмотрел на сайте издательства АСТ, что осталось от того, что вы издавали, и вижу, что они очень старательно подчистили врагов народа, но какие-то все равно проскальзывают там намеки на то, что было. Скажем, рекламируется книга Невзорова. А самой книги-то нет, потому что он теперь один из главных врагов народа. Ну, давайте вспомним вот этот ваш издательский опыт, как вы пришли вообще в литературный мир, и что он вам дал?
3: Разочарование, в первую очередь, конечно. Ну, то есть это вообще мой главный опыт иммиграции, что надо было заниматься другим всю свою жизнь.
1: Другим? Меня... В смысле не литературой?
3: Ну, литературой каким-то другим совершенно способом. Но, в общем, если ты всю какую-то сознательную жизнь вкладываешь в одну коробку, и потом эта коробка оказывается черным ящиком, в общем, весьма логично разочароваться в этом, ну и в самом себе.
1: И, кстати, в вашем романе ведь это тоже одно из главных чувств неуверенности, разочарования, тревоги. Я бы даже сказал, что книга перенасыщена тревогой. Такая книга, как «Бесконечная паническая атака». Все иррациональные и рациональные страхи сконцентрированы на ее страницах.
3: Ой, видимо... не знаю, я с этим не могу согласиться. Мне Нет? кажется, книжка как раз... Ну, она писалась совершенно не из этих эмоций. Ну, то есть она не писалась как рефлексия о тревоге. Ну, то есть понятно, что я использовал какие-то эти мотивы, но в основном... Это то, как я видел новостной поток, поток социальных сетей, да, и вот эту рефлексию. Но для меня самого скорее нет. То есть эмиграция для меня стала довольно очистительным вот этим процессом. То есть я скорее почувствовал себя после эмиграции лучше, чем чувствовал себя в последние годы до эмиграции.
1: Это редкий случай. Как вам это удалось?
3: Ну, не знаю, мне кажется, не настолько редкий. Ну, то есть я знаю достаточное количество людей, которые чувствуют так же. Ну, что они сломали через колено свою реальность. Теперь перед ними появляется возможность создать новую реальность. Возможно, она не создастся. Но, в общем-то, там в последние годы становилось понятно, что никакое будущее не создастся. Но при этом было непонятно, как работать с самим собой, как пересобрать самого себя. То есть ощущение уже было, а никакого плана или такого метода, мне кажется, не существовало радикально пересобрать себя.
1: То есть опыт эмиграции, вынужденный опыт пересборки, да, своей собственной психики?
3: Да, конечно. И языка. Но я практически не использую русский язык. Ну, как использую, конечно. Но, в общем, мне не так много здесь русскоязычных контактов. То есть это не Берлин.
1: Ну, ваш герой как раз мучается от того, что он не может говорить со своим бойфрендом по-немецки.
3: Но они говорят на английском. В общем, обоим этого хватает.
1: значит, Макс, о котором мы уже заговорили, я не знаю, можно ли назвать его вашим альтер-эго, он получает на 2 месяца место в резиденции в Германии. Это резиденция для художников, герой антивоенный художник, и переживает сложный любовный роман. Очевидно, здесь есть какие-то отражения событий в вашей жизни. Очевидно, эта резиденция тоже как-то писалась с реальностью. Да?
3: Ну, конечно, я начал писать это в резиденции, потому что это оказался такой очень сложный опыт. То есть это же место, куда тебя запирают, ты оказываешься среди этих пасторальных лугов, и все, больше дальше не происходит из них ничего. Была ранняя весна, было очень холодно, еще был снег, вокруг были леса и поля. Но все внутреннее содержание резиденции, конечно, было совершенно другим.
1: Я понимаю так, что вы очень много играли в компьютерные игры, незнакомые мне, и, наверное, читателю, который хочет проникнуть в мир романа, стоит некоторые из этих игр изучить, по крайней мере, их персонажей, знать, например, игра Fear and Hunger. Расскажите, пожалуйста, об этой символике романа.
3: Ну, она там, в общем-то, игра пересказана, мне кажется, там даже заспойлерена концовка. Ну, это игра про людей, которых отправляют в некую темницу с бесконечными этажами вниз, наверное, до центра Земли, из которой нет выхода. Вот. Они мучаются заточением, мучаются голодом, мучаются страхом и совершают друг с другом разные законные вещи. Это такое, наверное, культное средневековое фэнтези.
1: Помимо игр, есть, конечно, очень много литературных ассоциаций, аллюзий. И некоторые, я думаю, я вычислил, скажем, есть явно тени Саши Соколова в главе про самоубийцу. Да? Есть, безусловно, какие-то отголоски Ильи Масодова, кстати, единственное имя русского писателя, которое упоминается в книге. Но мне показалось, что значительное влияние на вас оказал Тони Дювер, и его роман «Вычурный пейзаж». Кстати, он запрещен сейчас, как и Невзоров-то, Роскомнадзором, и заблокирован на территории России, особенно часть про вот этот вот замок, которым управляет баронесса. Это явно вдохновлен Тони Дювером, да?
3: Нет, это вдохновлено Ульфриде Геленек, наверное, похотью большей степени. Но не декорация, скорее, как бы языковая реальность, да, как язык и насилие переплетаются. Ну, то есть я в своей голове удерживал, наверное, и думал много об Еленик, и перечитывал. Ну, так я нахожусь, в том числе, в немецкоязычной, да, реальности сейчас. И для меня это актуально. Ну, в том числе «Лесной царь» Турнье.
1: Безусловно, конечно, я тоже думал о «Лесном царе».
3: Угу. И там, кажется, есть, как бы там об этом прямой говорит. Да.
1: Ну да, Феликс – это «Лесной царь», и можно сказать, что это да, и да. Отражение Жиля Дере, да?
3: Ну, конечно, как собиратель детей. Но при этом как бы история с собиранием детей буквально цитируется, собственно, из «Фиранхангер». Ну, то есть там же есть сцена, где Макс гуглит, находит это, то есть это является цитатой из действительно первой ссылки в гугле, которая, ну, если сейчас загуглить, «Покеткат».
1: «Покеткат», да?
3: Да. Ну, в игре у него нет, скорее, личности, это просто торговец, который меняет что-нибудь на отрезанной части тел детей. И ему можно продать девочку, которую ты находишь. Потрясающая игра.
1: Значит, Еленек переплетается со средневековым фэнтези.
3: Да. Ну, как сама идея книжки была. Мы были, собственно, в этой резиденции с Таней Пёникер, которая иллюстрировала мою предыдущую книжку для немецкого издания. И мы хотели изначально с ней сделать иллюстрации картам Таро, и, соответственно, что я напишу тексты, которые относятся к Таро, а она сделает иллюстрацию. Ну и, соответственно, все тексты этой книжки — это половина колоды Таро, потому что вторая половина я ее изъял, потому что она мне не понравилась. Результат.
1: То есть каждая глава соответствует карте Таро?
3: Да, и там внутри этих глав эти символы как бы простроены.
1: Вот этого я не заметил.
3: Я вытащил оттуда половину колоды, я не стал оставлять вот эти ремарки, какой текст соотносится с какими арканами.
1: Раскрываются какие-то новые карманы этого романа, потому что это роман со множеством карманов. И если продолжать метафору с этим Pocket Catan, некоторые карманы совершенно замечательные, завораживающие, я бы сказал. В частности, мне очень понравилась глава про мальчика, которого похищает маньяк и привозит на свою дачу, которую зовут Машка-рассказчица, и заставляет, как Шахерезаду, рассказывать истории. Вот это одна из последних глав книги. Расскажите о ней.
3: Ну, вот этот как раз текст я хотел сделать у второй большой истории, которая пронзает всю книжку вместе с историей Макса. То есть это планировалось на 3 аркана. Но после я решил, что все можно редуцировать. И вообще можно все редуцировать. И, соответственно, я с книжки вырезал больше даже половины. Но мне как раз, в отличие от истории Макса, которая, мне кажется, абсолютно детерминирована, и у него выхода нет. Ну, то есть это история про преступление. В общем, она написалась так. Надо написать детектив, который закончится убийством ребенка. То эту историю я писал, не зная, чем она может закончиться. И специально простраивал этого мальчика как какого-то человека, за которого я могу переживать. То есть там, в отличие от всех остальных текстов, используется совершенно другой язык. То есть совершенно по-другому с ним работаю. То есть я специально делал такой интерактивный механизм для самого себя. Я не знал, чем это кончится. Ну, так же, как никто из них не знает, чем это кончится. И двигался совершенно не зная, какое у этого может быть завершение. Но потом я понял, что любые завершения совершенно банальные, они просто не нужны. Но он может спастись или может умереть, что, в общем-то, одно и то же. Потому что как бы спасать после такого не очень понятно, как и в какой форме продолжать жить.
1: Ну, Шахерезада, в конце концов, спасается.
3: Ну, такая книжка уже есть, это «Мизери» Стивена Кинга. Там он тоже спасается. И, собственно, там в эпилоге описано, что можно было и не спасаться. Все, что следует после подобного спасения, абсолютно лишено смысла и все равно плотно связано с этим опытом.
1: А вы чувствуете себя спасенным от чудовища, которое сейчас поселилось в России?
3: Нет, конечно. Несмотря на то, что у меня нет российского загранпаспорта, и у меня серый паспорт, нет. Я все еще несу это гражданство в себе и на себе. Но о какой свободе может идти речь?
1: Ваш герой Макс периодически думает, что он вынужден будет рано или поздно вернуться в Москву. У вас тоже есть такое ощущение, что это рано или что вас затянет туда-обратно?
3: Нет, такого ощущения нет. Но в его случае как бы это действительно так, так как он тратит все свои силы на размышления о прошлом. Да? Он же вообще не задается вопросом, как предотвратить это возвращение. Ну и вообще весь текст о прикованности к этому прошлому, о невозможности от него оторваться. Ну, в том числе даже про отсутствие приложения усилий, чтобы оторваться от этого. Он ведь не делает совершенно ничего. Но он описывает, что он и раньше, и находясь в России, он делал абсолютно ничего. И сейчас он делает абсолютно ничего.
1: То есть в этом случае нельзя между вами поставить знак равенства?
3: Нет, вряд ли.
1: Вы делаете все, чтобы не вернуться?
3: Ну, я не думаю, что я делаю все, но я прикладываю какие-то усилия к этому. Но так я этого совершенно не хочу.
1: Еще одна важная глава или карман этой книги связан с персонажем, который переживает конверсионную терапию. Это абсолютно фантастический сюжет, но как бы связанный, условно говоря, с нынешней войной и с репрессиями, потому что он гомосексуал, и он получает кровь погибшего на войне солдата, чтобы стать его заместителем для его жены, и это целая программа. Расскажите, пожалуйста, об этом кармане.
3: Ну, начался с того, что я пытался работать с чатом GPT, ну, так как весь текст посвящен тому, что да, при подобной конверсионной терапии человек должен взаимодействовать с искусственным интеллектом. И я пытался его адаптировать к тому, чтобы он преодолел свои цензурные барьеры. Так, с самого начала, когда мы думали о Таро, мы хотели использовать искусственный интеллект, потому что как бы, это логично, вроде бы, это настолько архетипичная система, что искусственный интеллект должен прекрасно с ней работать, но оказалось нет, так как у него есть огромное количество цензурных запретов на разговор о сказочных сюжетах, потому что сказочные сюжеты часто соприкасаются с насилием над детьми. И чату GPT запрещено об этом говорить. И мы разными способами пытались проломить вот этот вот барьер, И, в общем-то, это получается. Можно после некой тренировки заставить его ослабить свою цензуру. Но к этому моменту, когда это получилось, это стало совершенно скучно. Но у меня остались какие-то тексты, которые он начал порождать. И, собственно, я использовал эти фрагменты этих текстов в этом рассказе. А как связано с конверсионной терапией? Мне кажется, это вообще пришло из какого-то фейкового новостного повода, что Россия хотела бы такое делать. В общем-то, дальше все это мгновенно для меня слилось в одно целое. Ну и в том числе там же важный момент, что он сам хочет этой конверсионной терапии. То есть герой ищет максимально эффективный и быстрый способ интегрироваться в новую российскую реальность. Его не принуждают к компромиссу, но он хочет совершить максимально эффективный и быстрый компромисс с лицами. Ну, таких людей я тоже знаю.
1: Мы все их знаем, и некоторые из них довольно успешно вписались в новую реальность, несмотря на то, что они должны были бы быть вычеркнуты из нее.
3: Ну так и у него конверсионная терапия, в общем-то, получилась. Не со слишком прогнозируемым итогом, но, в общем-то, все получилось.

0: Это в пионерском галстуке существует даже как абсолютный мейнстрим коммерческий. Существовал. Сейчас не существует, но существовал еще до недавних пор. Так что я думаю, там есть целый спектр. Ну, до какого-то момента. До момента запрета все весьма себе существовало, причем довольно обидно существовало в коммерческом сегменте.
1: Ну да, и вы как бывший сотрудник очень крупного издательства тоже приложили руку к тому, чтобы такая литература появилась на свет, да?
0: Ну не знаю, так как я не особо, в общем-то, занимался фикшеном. Я говорю о вот всем вот этом большом потоке литературы Young Adult. Ну, в основном переводной, но очень несет в себе феминистскую оптику, да, квир-оптику, ну, по крайней мере, желание инклюзивности и так далее. Ну, так это современная литература молодых людей про молодых людей. И в основном переводная.
1: Что вы читаете сейчас? Немецкую литературу преимущественно? И чувствуете ли вы себя уже отчасти немецким писателем?
0: Нет, я не могу чувствовать себя немецким писателем, так как я не пишу на немецком. И мое соприкосновение с немецкой литературой довольно нарциссично сейчас, так как я плотно занимаюсь переводом этой книжки на немецкий, и это оказалось очень сложно и странно, потому что многие контексты совершенно непонятны немецкому читателю. Мое соприкосновение с немецкой литературой — это мое соприкосновение с переводом собственного текста на немецкий. В первую очередь. А читаю сложно. Я довольно много читал нон-фикшена и поствоенный немецкой литературы в том числе, да? Ну и вообще попытка... Ну, то есть это какая-то первая очень попсовая, в общем, желание сравнить эти опыты, да? То есть я читал какого-то Томаса Манна и все прочее. Ну, как и все остальные. И потом все эти 3 года все это все цитировали в социальных сетях.
1: Ваша книга на русском языке вышла в прекрасном иммигрантском издательстве Freedom Letters. У вас, как у бывшего сотрудника самого крупного российского издательства с многотысячными тиражами, своей системой распространения, огромным товарооборотом, какое чувство вызывает вот эта вот иммигрантская книгоиздательская и вообще литературная жизнь? Сожаление, умиление, может быть?
0: Нет, ну если мы вообще как бы вычеркиваем вопрос, что происходит война, да, и каждый день умирают огромное количество людей, да, русские ракеты летят в Украину, само по себе, мне кажется, для литературы это улучшение, да, то есть отход от монопольных издательств, да, перенос в другую плоскость самого себя, придумывание на ходу, как это распространять, что писать, о чем говорить, как говорить со своим читателем, как до него дотянуться, в общем-то, это... Меня это сказывается положительно на тексты и на их распространение. Но, в общем-то, я не то чтобы об этом много думал, потому что, в первую очередь, само существование войны и то, как это разворачивается каждый день, в общем, привлекает больше моего внимания.
1: Ну да, можно сказать, или это будет очень вульгарная такая трактовка, что вот это бесконечное насилие над детьми, которое происходит в вашей книге, это вот насилие как бы военное, да, то есть мы все превратились в детей, которых преследует некий маньяк.
0: Мне кажется, скорее, и там в книжке об этом напрямую сказано, да, там же сказано, что Макс хочет написать серию о истоках насилия, да, ну, то есть есть колода Таро, это всеобъемлющее вообще, вот что от А до Я, что существует в каком-то дискурсе, он хочет написать истории о истоках русского насилия. А война все-таки — это последствия. И эти тексты, мне кажется, скорее рассказывают о том, как люди к этому приходят, как они это легитимируют, то есть через их жизнь, опыт, и как они после весьма нормализируют войну. То есть они не жертвы. Я не воспринимаю своих героев, ну, кроме, собственно, последнего текста, как жертв этого процесса. Они акторы. Ну, это да. Они вливают в себя кровь русских военных. Это вообще-то они убивают детей.
1: То есть мы приходим к вечному вопросу из Фейсбука о коллективной ответственности?
0: Нет. Это конкретные истории про конкретных людей и как они к этому приходят. И там специально нету практически буквальной войны. То есть я пишу о психологическом состоянии людей в России. Может быть, не в Москве. Кстати, в основном не в Москве или в подмосковных городах. Как они к этому приходят? Здесь я использую свой опыт, конечно. Вспоминая школьные годы, еще что-то. То есть тут феномен абсолютной нормализации насилия. Я думаю, и это опыт, который могут разделить очень многие. То есть через это вообще все приходит к тому, как есть оно сейчас, да? И почему это настолько нормализовано? То есть для меня одни из самых шокирующих текстов вообще о России сейчас были расследования или интервью про людей, которые подписывают добровольное соглашение, почему они

0: хотят пойти туда. И очень многие из них говорят, что они просто чувствуют свои жизни разломанными, и просто почему бы нет? Почему бы не трансгрессировать себя через это? То есть они описывают свою жизнь как абсолютно ненужную им самим, и поэтому они готовы идти добровольцами. И таких текстов достаточно. Их интервью достаточно.
1: В чем причина? Это чисто русский феномен?
0: В данный конкретный исторический момент это чисто русский феномен, конечно. Война происходит по инициативе России. Мы не знаем, какой был в каких-то других координатах. Но и вот у меня это вопрос про ценность человеческой жизни и как люди ощущают ценность своей жизни. Цена человеческой жизни в России очень низкая. И власть очень хорошо заставляет людей чувствовать это.
1: Ну и кроме всего прочего, это ведь бесконечный сюжет о жизни с маньяком, отраженный во множестве художественных произведений, в частности, в кинематографе. Если мы вспомним Николаса Рея в «Укромной комнате», где красавица думает, что ее возлюбленный Хамфри Богарт убил девушку. «Груз-200», наверное, тоже. Это же вечная история про жизнь с маньяком. То же самое у вас «Макс и Феликс», да? И влечение к этому маньяку неотвратимое, и ужас от того, что он творит.
0: Ну, если ты считаешь, что жизнь стоит очень мало, это значит, что ты воспринимаешь, что у тебя практически нет путей к вступлению, у тебя нет других вариантов. Да? Ты не можешь открыть Тиндер и посвайпать вправо кого-то еще. Соответственно, ты закапываешь себя в это все глубже и глубже. Ну, значит, в какой-то момент ты принимаешь. Так и про войну и Россию. Если ты не видишь никаких выходов, значит, твой единственный способ – принимать это. Ну, либо аннигилировать самого себя.
1: Ну, и третий выход, который нашли вы – сбежать от этого.
0: Тоже, да. Но не думаю, что это выход для большинства, так как мы же говорим, что вот эта ценность человеческой жизни, она же не обусловлена чуть-чуть психологической стороной жизни. Это и финансовая сторона, да, это то, как человек видит вообще свои возможности. Если у него возможность сесть в поезд один конец или нет? Для большинства нет.
1: Видите, это гуманистический подход к ситуации, когда вы считаете, что у каждого есть свобода воли и есть разум и так далее. Но посмотрим из вселенной Сорокина, да, из «Ледяной трилогии», где просто большинство – это так называемые мясные машины, лишенные разума. И как бы вот с этой оптикой можно понять, почему они идут на фронт.
0: Да, но это же проще, нет? Предположить, что есть какие-то мясные машины, а есть какие-то неживые люди, которые могут совершать действия. Тогда надо думать, в чем же различие между первыми и вторыми. Мне все-таки кажется, и у первых, и у вторых есть большой набор причин. Действовать так или действовать иначе. И если бы это было так, не была нужна государственная пропаганда. Зачем, если все и так мясные машины? Нет, мне кажется, как раз все действует и работает для того, чтобы сужать человеку возможность выбора. Даже запрет ЛГБТ в России. Запрет же не наложен на твою частную жизнь, да? Запрет наложен на любые твои телодвижения, на любое выражение своего опыта, на походы, тематические места, или вот как мы видим последний случай – правильнее, туризма, оно не запрещает тебе как бы быть, оно запрещает тебе действовать. То есть с каждым новым законом Россия пытается ограничить возможность того, как ты можешь реагировать на происходящее.
1: Но это, наверное, неправильный вопрос к писателю, скорее традиционный вопрос к писателю как к учителю жизни. Видите ли вы выход из этой ситуации?
0: Нет. Мы говорим о психологическом состоянии, да, в котором существует Россия. Нет, ну как, Путин однажды умрет, что-то поменяется. Эти перемены могут быть к лучшему или к худшему. Они могут замкнуться в кольцо. Я скорее думаю, так и случится. А может произойти что-то внезапное, и тогда что-то переменится. Всякое может быть.
1: Конечно, многих поразит, что предисловие к такой сложно выстроенной книге написала глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Это был выбор издательства или это был ваш выбор?
0: Это был мой выбор, потому что я написала об этом при анонсе книжки, что я всю эту историю придумала у нее в квартире, когда был у нее на ужине в Берлине. Так как это все запустилось там, то есть я был у нее за пару дней до того, как поехал в резиденцию, поэтому мне показалось, что это просто логично. Почему бы ей не быть этим первым читателем Ну, ее выводы, в общем-то, примерно такие же, как то, о чем мы сейчас говорили, да? Она рассматривает этих героев как довольно архетипичных людей, не видящих выход. То есть там предисловие Романовой и вынос Костюченко, потому что Костюченко была вторым читателем, потому что в эти дни, когда я отправлял свою демсию, я останавливался у Костюченко. Ну и, соответственно, я делился с ними этой идеей, ну, как-то отсаживаюсь.
2: Гостем программы «Культурный дневник» был живущий в Германии писатель Илья Данишевский. Мы говорили о его романе «Дамоклова техно». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
5: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
5: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store. Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Говорит Радио «Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
14: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на...
16: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы? Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
17: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
16: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
8: Здравствуйте, Сергей.
16: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21-го года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91-го года. Вы с ним согласны?
8: Ну, безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и, прежде всего, определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно, Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерно для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно, от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
16: Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
8: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они, ну, составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот с начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялась просто через перераспределение денег. К ним нефтяной ренты. Как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом. И что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого. Хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки. Это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализм. Процесс. В целом Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза. То есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в Союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91 года становится очевидно, что Союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
18: Ну да, здесь никто вот не знает, это пустота. Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, вот и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России, как бы, возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
8: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке, там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим, то есть мы кем-то не являемся, кто не мы, кто они. И это, кстати, очень характерно и для ребенка. Да? Мы, как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте. Мы начинаем от того, как мы воспринимаем «они», и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они не хотели быть, кто им противостоял и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропагандой, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большой части российского общества и элит потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколоты русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
18: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч наоборот удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот возможно были эти два сценария? Союзные договоры, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками?
8: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
18: уже,
8: больше
18: да.
8: автономии.
18: Независимость
8: и
18: уже была
8: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Это ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного эстеблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую. Но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их эстаблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут еще очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, действия Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость, ну, да, раньше, чем могли бы.
18: Шанс,
8: и в этом, конечно,
18: хорошая новость. Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей. Прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР – это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки вот с точки зрения политической науки. Что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
8: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только страны Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не было трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
18: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
8: То есть, это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурента автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализирована, более персонализированная авторитарная, да, система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как и видение некое себя как нации, да, какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
18: Ну что ж, тогда да, в завершении этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит, да? Продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
8: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящих коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, а во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположенные в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись в том или ином.
18: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно, о каком порядке мы говорим?
8: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размера номенклатуры нету. Да, вы правильно сказали, что 200 тысяч – это, скорее всего, там, ядро. Да. Но по оценкам Васленского, там, 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно о органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
18: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
8: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять. И неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы. Не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях. Почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть? Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложились друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина, не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
18: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
8: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая и непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельцином и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
18: вот у нас, тренд, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91-го года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
8: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла, очень резко поляризовала эти группы и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент в Верховном Совете было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение отношений здесь. Остается у власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций. То есть продавливали. В России вот этого давления ни за кого не было. В итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь — это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
18: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо, Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит, это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, аукается, бедному прекрасному политологу, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Вот. И это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
8: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия — это так называемая the only game in town, единственная игра в городе. Альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении, искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них — идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
18: Ну да, Россия, знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
8: Ты одурела.
18: Да.
8: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. В следующий этап — это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет козыревский такой либеральный вектор.
18: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
8: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается. на консолидацию системы. Примаков, потом Примаков премьер с разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
18: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорилось, с какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая в принципе не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
8: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да, то есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем, да, даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищной тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания, необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
18: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Манна, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Был ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никита, добрый день.
19: Добрый день.
18: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
19: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительный противник существования какой-то вечной нормы. никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего, ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо, поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
18: Оно и же это... как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацубой, да, «Выбирая свою историю», и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре. Вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы. Там собор 1613 года, реформы, великие реформы там Александра II, земство и так далее, там 60-е годы. Но каждый раз эти прорывы к свободе, они так или иначе заглушиваются, да, и возвращаются. Хорошо, не матрица, хорошо, не колея. Но как-то русская система, она воспроизводится каждый раз.
19: Нет, нет. Вот после я вот этих решительный, вот эпизодов. Решительный противник этой как бы русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов, вот. Все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через 100 лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это после земской реформы Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедились, что земская школа должна быть общеобразовательный в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечения ряда обстоятельств.
18: Ну, когда они оправдывают? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже. Да,
19: всплеск... Нет, Александр III.
18: Нет, окей, Александр III, да, я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
19: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
18: Да.
19: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают и антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
18: Угу. Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею, 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории? Попытка революции, попытка... Да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х.

0: с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 1991 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия.
1: А была возможность, вот это продолжает тот разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
0: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
1: И ну, даже, то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот да. эта ресурсная история.
0: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата. Что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
1: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить. А будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
0: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
1: Ну, понятно.
0: В истории,
1: понятно.
0: В истории действуют люди. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое

0: не готовы бороться. Такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас все боялись, сделать так, чтобы нас все боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз? Но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
1: Да. По прерву, мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалось критике, никогда не подвергалось анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все. И коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
0: Это восходящая еще к Милюкову. К Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
1: Да.
0: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
1: Ну, хотелось бы надеяться. Потому что, действительно, смотрите, вот я, завершая наш разговор, почему вот я хотел такой перспективы. Вот 17-й год. Распалась империя. Обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
0: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели.
1: Да.
0: И тогда, по всей видимости, сейчас, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
1: В смысле, эта идея?
0: Да.
1: По итогам войны.
0: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий. Ура, мы русские с нами.
1: Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение и пожелание, если говорить о России и будущем, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никит Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
0: Вам спасибо. Всего доброго.
1: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти три дня были для меня опытом абсолютной свободы, когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
7: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
9: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте холодной войны. Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
10: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
11: Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
10: Эмигрант – это уже персонаж.
11: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
10: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость, но другое дело – художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
12: Не буду сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская, больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожаю, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня, это французы. Батай, Бланшо, Жене.
10: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
12: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть свой теория. Он был секретарь Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
10: Вы знаете, я с вами согласен. Я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
12: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель – писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
10: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
12: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
10: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
12: Это не важно, это просто существует, и все.
10: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа. Ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
12: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
10: Вы по Станиславскому входили в роль?
12: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
10: Для вас существует проблема жанра?
12: Нет, нет.
10: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
12: Ну да, конечно, в этом смысле да. Но я, когда вы сказали про жанр, я думаю, что вы имеете в виду, типа военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман. Это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон. И когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
10: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
12: Ну, опять, я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет такой близкие отношения к этому местам, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю, люблю людей, люблю города, люблю все.
10: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
12: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня было самое сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьер, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочник сначала.
10: Потом... Вы работали как корреспондент?
12: Нет, сначала как гуманитарный рабочник.
10: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
12: Ну, я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили. Я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место... Я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много. Но есть разные отношения к людьми. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения... Между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, ход в Чечне, Россия, Украина. Даже в Афганистане такое отношение с людьми не было гораздо свободнее. Хоть в Афганистане другие проблемы, но это нет.
13: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
10: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
12: Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно. Я совсем 100% на стороне Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Уже начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия, вот это... Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, ну, конечно, он не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да? Который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это... Они виновали для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
10: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
12: Сказал бы нет.
10: Почему?
12: Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели самые... Просто не познакомился. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
10: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду, прежде всего, интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
12: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, не сколько знаю, но не близкий.
10: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
12: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем. Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретился с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. Я сказал, нет, ты не представишь, какой угрозы этот человек. Нет, Джонатан, у тебя слишком большой паранойя. И так далее. Я его недавно увидел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувствование, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Норманды, Немен, все это миф, да, что было вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят русских. Если я думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нету. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое качество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее. Это было большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые они называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союз, думаю, что много из них сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали. Русские. А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ. Извините.
10: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
12: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, какой диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политиков, которые были больше русофили, типа Фио, например, который был премьер-министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Финн один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я думаю, что для Финн это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
10: Кажется, Финн был осужден за коррупцию.
12: Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
10: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
12: Да, конечно.
10: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете, какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
12: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что был, но очень яркая реакция. И против, и за. Половина, как я понимаю. Много там книги продали. Я стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
13: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
10: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
12: Нет.
10: Ну, послушайте, но есть же, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском, например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер, есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть это возможно, быть американским писателем, но писать не по-английски.
12: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
10: Но вы говорите по-английски без акцента.
12: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
10: Учил.
12: Учил? Учился?
10: Учился.
12: Учился?
10: Да.
12: Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европеанским, чем американским.
10: А для вас означает что-то понятие европейский?
12: Я люблю европейскую идею послевоенную, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутри, есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом. Но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, который сейчас есть. Много говорят о русском мире, я буду говорить об европейском мире. Европейский мир мне...
10: Европейская.
12: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
10: У вас есть любимые писатели?
12: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
10: Ну, это французская литература европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
12: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов, очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение к Достоевскому. Роберто Боланьо, который родился в Чили и жил потом в Мексику, и потом жил и скончался в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет, от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печь болел, к сожалению. Но есть очень меньше известные писатели, которые обожаю, как Газданов. Знаете Гайто Газданов?
10: Это мой любимый писатель. «Вечер у Клер».
12: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
10: Это... На каком языке вы его читали?
12: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
10: Да, он вполне Марсель Прустианский писатель.
12: Да, да, он блестящий писатель, он очень красивый. Я очень люблю. И такие есть много. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
10: А какие годы?
12: Его самый известный роман он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Запад и очень мало писал после этого.
10: Еще раз, Анджеевский?
12: Одожевский. Владимирш, это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски, Владимирш Одожевский.
10: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия? Ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война, и мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция вот в отношении будущего?
12: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было быть очень опасно. Но кто знает. Но... Насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый. У них лучшее оружие благодаря американцам. Но не только, это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
10: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
12: Было бы интересно узнать, кто вас слышит сейчас в России. Когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России, если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российскую пропаганду, но на аккуратные новости, понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит, потому что все равно это ваша страна, это не наш, и вот это для нас угроза, для Украины угроза, это, больше всего, угроза для своего собственного народа, который... Данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жаль, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировал и в 2014 году.
10: Вы имеете в виду во время Майдана?
12: Да, во время Майдана против их власти. И, ну, я знал, что было чего-то, ну, болото, все это 2011 года, 2012 года. Сейчас ничего. Просто апофия. И здесь русский народ их называют ватники. Это правда. Они просто ватники. Это жал, потому что могла бы быть лучше, скажем так.
10: Огромное спасибо.
12: Пожалуйста, спасибо вам.
10: Спасибо.

0: Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно. В 79-м году и хотели устроить пресс-конференцию и увидели, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал, с удовольствием работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, и это только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал: «Вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью». Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83 году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной, трудно было проехать, нужно было дозвонить заранее, чтобы открыли ее. вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих двух дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Меня долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У меня было два дома. У меня был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. В общем, мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него 3 сына было. И еще мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрящив глаза на меня, смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
1: Мы рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте. У них очень был красивый вид на горы. И атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, 3-е поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки и дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, ну, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски. Несмотря на это. Так что, я думаю, это его тоже интересовало.
0: На столе была водка, вино?
1: Водка была. я не помню насчет вина, но водка была, да, мы даже выпили немножко, я особенно много не пью, но мы так выпили.
2: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
0: Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
1: Не знаю. Мы шли нормально по такой, ну, даже я бы не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось. И он, кажется, об этом меня расспрашивал.
0: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
1: Ну, своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
0: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
1: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газет. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как, ну, пророка. Пророка будущей некоммунистической России. Национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции, они его просто боготворяли. Это наш пророк, человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди в основном третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. И даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский иммигрант сказал, российский аятолла Хомейни, то есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое, а другие считали наоборот, это светлое будущее России. Вот этот раскол, он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». И это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной европейской, но отдельной страной. И как только, когда его Столыпина Багров убил в 11 году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17 год, а 11 год был ключевым моментом, когда будущая Россия была уничтожена.
0: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
1: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, в общем, на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения. Мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не свобода, где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчила, потому что это как раз показывало, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
0: Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки», в передаче «Голос Америки» и в передачах «Радио Свобода»? Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда. С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по «Свободе» даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить было его собственный голос. И тем не менее, «Свободой» Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
1: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало.

0: справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведения. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
1: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
0: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. И теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц. И она работает с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно, что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отображает вот это более национальное великорусское представление российской истории. И я думаю, что в этом смысле его произведения, конечно, очень интересны. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
1: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына. Какую книжку вы выберете?
0: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел «ГУЛАГ» не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучше писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
1: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широким

0: высокой популярности. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршими? А что попью ее, пойди Цыковский? И по праздникам кино с Целиковскую?
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у Пайки Цыковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал. И заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
10: Возвращается боль, потому что ей некуда деться.
3: Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
12: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
13: Какую Россию мы оставим нашим детям?
14: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
15: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
16: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. От кого не зависело, что ли.
17: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
18: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
13: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка», а в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
20: Здравствуйте. Да, здравствуйте, Валя.
19: Давайте начнем с результатов праймерис, которые прошли в минувший вторник. Их сезон заканчивается, до выборов в Конгресс всего 2.5 месяца. Последний праймерис в середине сентября – в минувший вторник какие результаты можно считать самыми интересными?
20: Во-первых, интересный результат, что несколько кандидатов, которых поддержал президент Трамп на праймерис, на республиканских праймерис, эти выборы проиграли. То есть то, что казалось по другим гонкам является гарантией победы республиканцев, оказалось, что нет. Он поддержал кандидата Кори Милса во Флориде, тот проиграл. Он поддержал еще нескольких более мелких и малозначимых кандидатов, они тоже проиграли. То есть президент Трамп по-прежнему, у него беспрецедентная власть над республиканской партией, он действительно, избиратели его слушаются, но у этого есть ограничения, и слушаются его не так сильно.
19: Мы должны из этого что-то извлечь? Вот какой-то это знак? Или на самом деле это просто, ну, бывает так, плюс-минус в сторону?
20: Я не думаю, что это знак. Я думаю, что в некоторых случаях президент Трамп поддерживает тех людей, которые давно ассоциируются с его именем, которые его просто очень сильно хвалят или которые его давно поддерживали с самого начала, но и никакой гарантии, что такие кандидаты сильные сами по себе нет. Соответственно, сколько-то проигрышей у него должно быть.
19: Окей, тогда давайте перейдем к другой сенсации, о которой вы начали говорить.
20: Другая сенсация – это то, что во Флориде на демократических праймерис Александр Виндман, человек, который во время слушаний в 2019-2020 году дал показания против президента Трампа. Он тогда был высокопоставленным офицером разведки, и он был тем человеком, который слушал разговор президента Трампа с президентом Украины Зеленским и дал показания о том, что происходило в ходе этого разговора, что президент Трамп давил на президента Зеленского с тем, чтобы тот предоставил какой-то компромат на Байдена. Это послужило истории для импичмента. Это Александр Виндман, человек, который с родителями, ребенком совсем маленьким, переехал из Киева, служил в армии, участвовал в боевых операциях в американской армии. И он привлек очень сильно внимание, его гонка во Флориде. Он сам не из Флориды. У него вот это есть национальная известность. Его брат на прошлых выборах выиграл выборы в Вирджинии. И оказалось, что вот этот Александр Виндман, он действительно получил много прессы и оказался очень успешным фандрайзером. Он собрал $16 миллионов на праймерис. Это огромная цифра на праймерис, даже сенатских, это огромная цифра. И проиграл 10% пунктов Энджи Никсон, которая собрала настолько мало денег, что у нее не было денег ни на одно телевизионное обращение, ни на одну рекламу. Она просто продвигала свои довольно левые идеи. Она в июле вступила в демократических социалистов Америки. Не факт, что это успело повлиять на флоридских демократов. Тем не менее, она успела туда вступить. И вот неожиданно и с большим запасом обыграла гораздо более известного кандидата.
19: Но шансов ни у Виндмана, ни у Никсон на то, чтобы победить в гонке на право занять место от Флориды в Сенате, нет.
20: Это нет, я бы сказал, с оговоркой. То есть прогнозы модель Нейта Силвера давала Виндману 20% шансов. Это мало, это не конкурентная гонка, но это не слово «нет». И эта же модель дает Энджи Никсон 10%, то есть намного-намного меньше. Опять-таки 10% – это не совсем «нет». Это то, что периодически раз в 10 лет в сенатских гонках случается. Тем не менее, это действительно очень маловероятно. У нее не самый крутой соперник. Это ее соперница еще ни разу не выигрывала выборы на уровне штата. Она была назначена на свою должность в сенаторке. Так что какие-то вот шансы небольшие есть, но реально нет.
19: Мы должны что-то из этого понять про баланс борьбы внутри демократической партии между умеренными и прогрессистами?
20: Мне кажется, что нет особых из этого выводов, потому что Александр Виндман, его главный актив – это то, что он как бы представитель сопротивления Трампу, сопротивления времен первого срока. То есть у него есть национальная известность, это, видимо, удалось трансформировать в национальную сеть доноров для его избирательной кампании, но это не делало его ни каким-то кандидатом со специфическими взглядами, ни хорошим кандидатом от демократической партии. Это не свидетельство, что левые социалистические взгляды победили какие-то более центристские. Это просто такой отдельный случай.
19: Я хотел теперь поговорить о другой избирательной гонке, об Аляске. Там в смешанной системе праймериз демократ Мэри Пелтелла опередил республиканца и действующего сенатора Дэна Салливана 48 против 43%. Вот это что-то говорит о выборах в ноябре, которые им предстоят уже всеобщие?
20: Самые лучшие аналитики говорят, что нет, пожалуй, что не говорит. Потому что Аляска очень необычный штат. Это штат, который очень трудно в них проводить опросы, потому что значительная часть граждан живет в удаленных местах. Их поведение на выборах не похоже на других. Их республиканцы – это не настоящие республиканцы, их демократы – это не настоящие демократы. Например, перед вот нынешними праймерис, прошлый вторник, Камала Харрис поддержала Мэри Пелтелла, и Мэри Пелтелла фактически отказалась от этой поддержки. Она сказала, что это вообще не важно, что происходит в этих 48 нижних штатах. Поддерживать, не поддерживать, я за Аляску. Но это показывает, что ассоциация даже с такими признанными фигурами демократической партии для аляскинского демократа это не очень хорошо. По предыдущим опытам праймерис и выборов в Аляске, там происходит примерно следующее. Происходят большие сдвиги. То есть вот в праймерис соревнуются те же самые люди, которые будут и на общих выборах. Там праймерис общие. После чего происходит сдвиг на 5%, на 8%. За последние 4 выборов 2 раза был большой сдвиг в сторону демократов, 2 раза был большой сдвиг в сторону республиканцев. Оба раза большой сдвиг в сторону республиканцев был связан с тем, что это была президентская гонка президента Трампа. В других случаях нет. Можно посмотреть еще глубже. Дэн Салливан, действующий сенатор от Аляски, и, казалось бы, если действующий сенатор набирает, пусть даже на праймерис, в которых участвует в несколько раз меньше избирателей, чем в общих выборах, что если он набирает значительно меньше, то это значит, это какие-то проблемы для него, потому что это значит, человека хорошо знают и против него голосуют. Но дело в том, что демократическая кандидатка Мэри Пелтелла, она тоже она хотя и не действующий сенатор или конгрессмен, но она была 4 года действующей членом Палаты представителей, там один член Палаты представителей, поэтому быть членом Палаты представителей от Аляски еще труднее, чем быть сенатором. Соответственно, как бы вот на какой фактор ни смотри, чем более квалифицированные люди, тем больше они говорят, это 50-50, ничего мы не знаем. Вот пока они там не посчитают бюллетени 4 ноября, а скорее еще через несколько дней, потому что в Аляске долго считают бюллетени, ничего мы не будем знать.
19: Вы когда говорите о том, что меняется состав избирателей, то есть будет более высокая, широкая явка, и внутри нее соотношения могут быть довольно другие по сравнению с тем, что было сейчас.
20: Здесь вопрос, как бы, у кого будет больше энтузиазма. И есть сильное подозрение, что республиканский энтузиазм вот 2 раза из последних 4, он был связан лично с президентом Трампом. Если отвлекаться от цифр, которые говорят 50-50, и истории, а смотреть только на вайбы, то Мари Пелтелл, у нее есть шансы, как бы чуть больше 50% шансов на победу.
19: Чтобы взять Сенат под контроль, демократам нужно выиграть 5 из 7 гонок. Некоторые считают, что вовсе 4 из 6 – это Техас, Мичиган, Мэн, Огайо, Айова, Аляска, Северная Каролина. Сложнее всего прогрессистским кандидатам в Мэйне и Мичигане.
20: Про Мэйн мало кто что понимает, потому что всю предыдущую гонку 6 лет назад Сьюзан Коллинз проигрывала своей сопернице и в итоге выиграла 10%. То есть у нее, скажем так, длинная история побед, когда опросы показывают, что она точно проигрывает. Вообще вот сейчас появилась новая дискуссия последних дней, что есть некоторые свидетельства, что летние опросы, особенно августовские, они немножко смещены в сторону демократов. Если попробовать на этот эффект скорректировать, то тогда оказывается, что буквально реальные 50-50. Вот в Палате представителей демократов чуть ли не 90% шансы взять, а в Сенате реально 50-50.
19: По этим опросам, вот этих 7-6-7 гонок в Сенате, которые должны быть ключевыми для определения того, кто будет контролировать его в январе. Худшие результаты показывал недавно победивший на праймерис в Мичигане Эль Саед.
20: Абдул-Саед.
19: Да, и он, судя по всему, только что в опросах обошел своего соперника. И, судя по всему, считается, что он и дальше будет расти, будет усиливаться по мере приближения к ноябрю, что увеличивает шансы демократов.
20: Абдул-Саед, он, конечно, индивидуально очень сильный, я не знаю, коммуникатор. То есть это что-то похожее, может быть, на Барака Обаму, но демократы, конечно, в каждом следующем молодом политике видит нового Барака Обаму, но Абдул-Саед действительно очень хорошо коммуницирует. И он слишком левый, плюс у него арабское имя. Соответственно, это вот этот груз на ногах у очень сильного кандидата в штате, который при непопулярном президенте должен проголосовать за демократов. Мичиган – это шанс, это штат, который примерно 50-50, из этого нужно вычесть популярность президента. Президент сейчас не популярен, значит, штат должен быть демократический. Если бы был такой обычный демократ, то ожидали бы от него 60-70% победы. Но вот Абдул-Саед необычный кандидат, поэтому ожидают меньше. Но я бы сказал, что можно ожидать, что чем больше мичиганских избирателей будет его видеть, а он очень активно ведет избирательную кампанию. Это было заметно в демократических праймерис. Он будет много ездить, он будет выступать в республиканских анклавах. Тем больше к нему будут относиться нормально. Что вот люди, которые, может быть, боятся из-за его арабского имени, посмотрев на него, увидев, какой он во многих отношениях обычный американец, они его поддержат, соответственно, его популярность будет расти.
19: Есть еще одна история, которая прошла в этот вторник. Это не праймерис, это специальные выборы, которые были в Пенсильвании. И там демократ Брэндон Дьюкс с минимальным отрывом победил республиканца Скотта Тимка в 12-м округе. Это округ Батлер. где республиканцы побеждали с конца 90-х. Это выборы, насколько я понимаю, только заполнить вакансию в нынешнем Конгрессе, то есть в ноябре снова предстоят выборы в следующий Конгресс. Демократы довольны, но я пытаюсь понять, есть предсказательная ценность у нынешнего голосования или в ноябре тоже будет другой состав избирателей, как то, о чем вы говорили про Аляску?
20: Я бы на этот конкретный эпизод не смотрел. Ну, то есть в какой-то момент любой эксперт должен сказать, что вот это мы не совсем понимаем. Да, это место, оно республиканское, это город, в котором было покушение на президента Трампа во время предыдущей избирательной кампании. Но мы мало чего знаем. Во многих муниципалитетах, на многих выборах законодательного собрания штата партийные аффилиации играют небольшую роль, а большую роль играет личность кандидатов. Но я бы никаких выводов глубоких не делал.
19: Теперь я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Она тоже связана с этими, с происходящими сейчас выборами, но у нее есть такой неожиданный угол. Сенатора Джорджии, сенатор-демократ Джо Оссоф, который идет на перевыборы и которого еще недавно считали одним из самых уязвимых, а теперь считают наоборот одним из самых сильных из сенаторов в таких колеблющихся штатах, он недавно высказался о Трампе, так что это сочли оскорбительным, за этим последовало громкое выяснение отношений. Оссоф сказал, что Трамп не хочет выполнять свою работу, а хочет строить свои бальные залы и путешествовать с Натали на летающем дворце, подаренном эмиром Катара. Трамп в ответ сравнил Оссофа с Пи-Ви Херманом, субтильным комедийным ТВ-персонажем из 80-х.
0: You mean Pee-Wee Herman? Pee-Wee Herman look-alike?
19: Другие люди из окружения Трампа пошли куда дальше в личных выпадах. Не буду приводить цитаты. Оссофа из-за упоминания Натали обвинили в сексизме и мизогинизме. И тут надо пояснить, кто это. Потому что на самом деле вся эта история... Она важна, это не просто выяснение отношений, а отдельный случай. Поговорим о Натали Харп.
20: Я хочу сказать, что Джон Оссоф один из самых дисциплинированных ораторов во всей американской политике. То есть это уровень вот действительно ораторский Барака Обамы. И я абсолютно уверен, что эта фраза, она была продумана 10 раз, может быть, протестирована на фокус-группах. Каждое слово в ней было выверено, и он сказал в точности то, что он хотел сказать. То есть тут нет никак... это можно обсуждать именно как некоторое политическое действие, а не как какую-то там оговорку или горячий микрофон, когда там политик сказал что-то, что не предназначено было для прессы.
19: Да-да-да. Но... Про него действительно говорят, что он чрезвычайно готовится. Некоторые говорят, что он слишком готовится, и непонятно, как он без подготовки. Но да, это наверняка так. Но давайте мы, прежде чем мы пойдем по этому пути, поговорим чуть-чуть о Натали Харп, потому что она не так известна широкой публике была до этого упоминания. И нужно дать контекст, о чем идет речь.
20: Я читал книги Майкла Вульфа. Это такой странный журналист, который... пишет про президента Трампа совершенно как бы интимные вещи, описание того, что делал Трамп в конце первого срока, в начале избирательной кампании, в ходе избирательной кампании, вот в этом сроке. Причем Трамп уже неоднократно выгонял Майкла Вульфа из Белого дома, который, когда он там сидел, а Майкл Вульф туда возвращается, и Трамп с ним снова разговаривает, и, соответственно, там много инсайда, и там вот Натали Харп, она была описана. Я помню, что я вот читал это в конце 24-го года про такого специального человека. И, конечно, она также описана в книге Мэгги Хаберман, которая вышла этим летом, «Режим Change». Это про новую администрацию Трампа, в котором Мэгги Хаберман назвала Натали Харп это... человек, бархатное дело, даже не знаю, как это по-русски сказать, то, что просто живой антистресс, то, что успокаивает президента Трампа. Это девушка, которая все время сопровождает президента Трампа, она была телеведущая, написала ему письма о том, какой он замечательный человек, она очень красивая, но главная работа, которую она выполняет, она носит с собой принтер и средства средства связи. Она следит за интернетом и распечатывает президенту Трампу то, что она считает ему нужно узнать. И по некоторым сведениям, это точно неизвестно, но, по-видимому, она управляет его социальными сетями. То есть он ей диктует, что должно появляться в Truth Social, в его сообщениях, и она это там постит. Соответственно, в любом правительстве такой человек, он невероятно важен. Фактически, как бы человек, ну, там, не контролирующий информацию, поступающий к лидеру, но имеющий абсолютно постоянный прямой доступ. Вот и Майкл Вульф, и Мэгги Хаберман с автором в своих книгах рассказывают, что окружение Трампа, оно пытается как-то ее оттеснить. То есть были случаи, например, когда ей не находилось места в Мар-а-Лаго, когда ее не сажали в лимузин или в автобус рядом с президентом, а она тогда ночевала в домике для сторожей. Она залезла в грузовую машину, сопровождающую президентский кортеж. Но главное, конечно, это доверие президента Трампа. И говорят, что, например, ее прямой номер телефона, он в кругах лоббистов ценится выше, чем прямой номер Трампа. Но также очевидно, что президент Трамп ценит в ней, помимо профессионализма, еще совершенно феноменальную лояльность.
19: Оссоф, судя по тому, как вы сами это описываете, пробует ввязываться в довольно вульгарную низовую битву с Трампом, подобно губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. А вы, кстати, пару программ назад ставили заслугу Оссофу, что он себя так не ведет. Ну так вот, он себя, очевидно, так ведет. И
20: Ньюсом ведет Твиттер, которым отвечает Трампу в стиле Трампа. Ты идиот, пошел к черту, как бы такого глупого президента еще не было в истории Америки. То есть это как раз совершенно другой стиль. Здесь Оссоф 30 секунд, вот в этом клипе, он 30 секунд говорит о моряках на крейсере «Абрахам Линкольн», который находится там в тяжелых условиях, ну, там какие-то военные сложности, и говорит, а в это время президент вместо того, чтобы заниматься этим, он хочет строить свой танцевальный зал и путешествовать с Натали. Он не говорит, он хочет там спать с Натали, он ничего не говорит. Это инсинуация, которую действительно трамписты и сотрудники администрации и просто те, кто почитает президента Трампа, они это восприняли как то, что это намек на то, что президент Трамп спит с красавицей, которая у него работает. И, соответственно, они тут же этим воспользовались для обвинений Оссофа в мизогинии и в том, что он как бы считает, что если молодая красивая женщина работает с влиятельным мужчиной, то обязательно между ними какой-то происходит роман. Но Оссоф сказал другое. Он как бы каждому дал понимать в меру в его испорченность.
19: Но многие демократы, я заметил, отнеслись к этому так же, что это такая проверка на другой характер разговоров предвыборной кампании. И многие отнеслись к этому положительно, многие отнеслись к этому отрицательно, но кажется, все сходятся, что это свидетельство президентских амбиций на 2028 год, несмотря на то, что Оссоф вроде говорит, что он не собирается. Вы что думаете об этом? Это оно?
20: Я думаю, что до ноября 2026 года всякий раз, когда Джон Оссоф будет задавать вопрос, есть ли у него президентские амбиции, он будет, конечно, говорить, что нет. И, конечно, они у него есть. Более того, вот вайб такой, что это действительно, вот это-то, наконец, новый Обама, и у него будет больше аргументов в пользу того, что он новый Обама, если он победит на сенатских выборах. И мне кажется, что это ровно это и есть. Он видит, что у него достаточный запас в Джорджии. Его избирательная кампания уверена, что он победит, продолжая это. И он повышает свой профиль. Он хочет, чтобы сопротивление внутри демократической партии, оно видело, как его ненавидит Трамп, как его ненавидит мага, и, соответственно, это повысит его шансы. Он кандидат абсолютно глубоко центристский, он человек из Южного штата, его взгляды очень далеки от сопротивления, и мне кажется, что вот эта идея, он подкинет приманку Трампу, Трамп на нее попадется, будет огромная волна ярости и ненависти со стороны трампистов, и вот это аргумент Оссофа, обращенный к сопротивлению. Посмотрите, я как бы тоже сопротивление.
19: Трамп изменил представление о том, что допустимо для политики в Америке, для политика в Америке, какой допустимый есть уровень скандалов, и это не только его касается, но и других, судя по всему, политиков. Однако общая тональность дискуссии теперь позволяет куда больше вариаций, чем в прошлом. То есть избиратель не беспокоится больше, что, ребята, о чем вы говорите, почему мы вообще это обсуждаем.
20: Я бы сказал, что вот то, что сказал Оссоф, инсинуации, тонко сформулированные грубые намеки, это было всегда. Я бы сказал, что вот скорее то, что Трамп изменил, это то, что действительно сейчас крупный скандал, его можно пережить. Что такая поляризация, что да, избирателям говорят, что вот посмотрите, какой у нас несовершенный кандидат, а избиратель говорит, ну и что? Да, ну и что, что изменял жене, ну и что, что, что брал взятки, и его даже за это расследовали, как вот то, что происходит в Техасе. Мы на это наплюем. Вот это, мне кажется, что изменилось. То есть сейчас можно, ну вот, достаточно сказать, что вот сейчас Оссофа обвинили в нарушении там каких-то норм. Например, такие люди, как Ньют Гингрич, который когда-то потерял очень много популярности из-за там своих измен, из-за того, что он одновременно изменял жене и обвинял президента Клинтона в изменах жене, вот тогда это казалось лицемерие и недопустимо. А вот сейчас он, как ни в чем не бывало, вылез обвинять Оссофа в том, что тот бьет ниже пояса. Ну да.
19: Последний вопрос касается трех топ-претендентов на номинацию Демократической партии в 2028 году на президентских выборах, как ее сейчас понимают. На рынке предсказаний Оссоф, Ньюсом сейчас в топ-3 вместе с Александрой Окасио-Кортес. Это конгрессвумен и одна из лидеров прогрессивского крыла демократов. Про нее есть новая интересная история. В недавнем интервью она цитировала некого политика, что фраза была такая, что «Воук один был безумием».
5: I have a local city councilman that has this, saying woke one was crazy.
19: И она говорила, как меняются позиции со временем, отходя от экстримов. Вы как считаете, это тоже уже влияние президентской гонки 2028?
20: Да, мне кажется, что Александра Окасио-Кортес серьезно рассматривает участие в президентской гонке 2028 года. Ну, в смысле, что не только серьезно рассматривает, но продумывает стратегию. И что понятно, что вот демократическое сопротивление, вся эта левая часть, те, кто голосовал за Берни Сандерса, они и так ее поддержат. Соответственно, ей нужно сместиться в центр демократического электората. Ей нужно быть более мейнстримной, более центристской, более что ли, взрослой, более серьезной. Да, то есть она не может быть такой юной, и мне кажется, что это было то начало того, что мы еще много услышим от нее, про то, что были перегибы. Может быть, не нужно было лишать полиции финансирования, может быть, иногда некоторые вещи Волк зашли слишком далеко, это мы еще от нее услышим не раз.
19: Ну, это увлекательно, что президентская кампания 28, по сути, начинается еще до завершения выборов в Конгресс. Но давайте на сегодня закончим на этом. Спасибо, Костя. Напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Всего доброго.
4: Говорит радиостанция «Свобода».
21: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода».
26: Говорит радио «Свобода».
27: Говорит радио «Свобода».
28: Говорит радио «Свобода».
29: Говорит радио «Свобода».
30: Говорит радио «Свобода».
31: Говорит радио «Свобода».
32: Говорит радио «Свобода».
33: Добрый день, говорит радио «Свобода».
34: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
35: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
36: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
35: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
37: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
38: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
37: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
38: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
37: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
38: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
34: Говорит «Радио Свобода».
39: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
34: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
39: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
40: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о расследовании обстрелов школы-интерната в Суджи Курской области, когда этот город находился под контролем вооруженных сил Украины. С вами Александра Вагнер. Год назад в городе Суджа Курской области был нанесен удар по школе-интернату. Это произошло вечером 1 февраля 2025 года. Суджа в тот момент контролировалась украинскими военными, которые летом 2024 года оккупировали часть Курской области. Под контроль России город вернулся в марте 2025. Сразу после удара украинские военные заявили, что на школу-интернат была сброшена российская авиабомба. По сообщению Генштаба ВСУ, в результате удара погибли 4 человека, 88 были спасены из-под завалов, некоторые из них были в тяжелом состоянии. Здание, по сообщению СМИ и украинской военной комендатуры, использовалось для раздачи гуманитарной помощи и временного размещения пострадавших, а на его фасаде была надпись белой краской «Люди». В момент удара по школе в здании находились 95 жителей Суджи, которые готовились к эвакуации. И командир группировки российских войск, расположенных близ Суджи, знал о том, что зданием пользуются местные жители. Ранее украинские силы сообщали об этом российской стороне, а также официально объявляли о раздаче гуманитарной помощи, называя местом сбора школу-интернат. Доказательства были опубликованы в ВСУ. На видеозаписи есть фрагменты переговоров, которые представитель военной комендатуры украинских сил в Курской области Алексей Дмитрашкивский вел с российским генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым. Дмитрашкивский предупреждает Алаудинова о том, что в здании школы находятся люди. О гражданском населении в школе украинская сторона впервые информировала российскую 29 ноября 2024 года. Также Дмитрашкивский обсуждает с ним другие российские удары, в частности те, которые российская армия наносила по территории близ Суджанской школы до 1 февраля, когда здание было разрушено ударом. Алаудинов говорит украинскому военному одно, а делает другое. Произносит фразу, что дети и старики не должны страдать, и тут же происходит новый российский обстрел. Зная биографию генерал-лейтенанта, удивляться этому сложно, ведь первые санкции в отношении российского военного США ввели еще в 2014 году за участие в избиении и пытках чеченского политзаключенного Руслана Кутаева. А затем в 2020 году санкции ввела Великобритания против ответственного за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТК+ людей в Чечне. И все это до полномасштабного вторжения России в Украину. После удара российская Минобороны выступила со своей версией произошедшего в Судже, сообщив, что интернат обстреляли из установки «Хаймарс» со стороны Сумской области Украины. В Кремле заявили о чудовищной провокации киевского режима. Следственный комитет завел уголовное дело на командира 19-й ракетной бригады ВСУ. При этом свидетельства о том, что именно российские удары по Судже и, в частности, школе-интернату имели место, есть в открытых источниках. Недавно все они были собраны в подробном расследовании украинской организации «Трусхаунс», которая проанализировала происходящее в городе до авиаудара, разрушившего школу, а также заявления и версии произошедшего от российской и украинской стороны, фотографии и видео. В 40-страничном расследовании, названном «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже», говорится, что о начале бомбардировок города российские войска сообщали сами в российских же телеграм-каналах. Эти обстрелы начались 6 января 2025 года. Вот что об этом пишут авторы доклада «Трусхаунс».
1: Было подтверждено, что город Суджа впервые подвергся обстрелу управляемой авиационной бомбой. Российские СМИ сообщили об ударе, предположительно нанесенном бомбой ФАБ-3000.
40: Расследователи задокументировали несколько российских воздушных бомбардировок, которые пережила Суджа в январе, прежде чем 1 февраля было разрушено здание школы и погибли люди. 12 января две бомбы упали в 50 и 100 метрах от здания. 16 января дроны атаковали автомобиль с гуманитарной помощью. 31 января произошли два авиаудара. Исследователи из украинской организации «Трусхаунс» собрали доказательства того, что удар по школе, где тогда находились жители Суджи, был нанесен российскими военными. Они изучили фотографии здания после обстрела и установили большие разрушения в центральной и верхней части здания. Повреждена крыша, а также второй и третий этажи. Вот что пишут авторы расследования.
1: Это указывает на то, что удар, скорее всего, был нанесен с помощью авиационного оружия. Это не были взрыв, стрельба или действия изнутри. Восточная сторона здания повреждена сильнее. Это означает, что снаряд попал в восточную стену, и эпицентр взрыва находился именно там. Это также указывает на вероятное направление приближения снаряда.
40: О расследовании и его выводах мы беседуем с Богданом Косогатько, руководителем расследовательского департамента «Трусхаунс».
2: Есть много расследований, которые касаются обстрела территории Украины, Российской Федерации. И, собственно, нет, ну, по крайней мере, мы практически не стыкались с расследованиями, которые касаются тех инцидентов, которые происходили на территории Российской Федерации, собственно, чем является это дело. Ну и кроме того, что интересно с точки зрения международного гуманитарного права, это такой современный пример, когда, как мы думали вначале, вероятно, представители своей же страны и обстреляли. То есть в этом расследовании мы хотели опровергнуть, либо подтвердить, действительно ли гражданское население Российской Федерации страдает от обстрелов конкретно русской армии.
40: Вот вы уже упомянули об ответственности, о тех выводах, которые в расследовании сделаны, и я поэтому хотела спросить о том, какие доказательства были представлены. Вы в расследовании довольно много приводите различных доказательств, это и видео, и фотографии, и так далее. Вот не могли бы вы рассказать подробно о каждом из этих доказательств и о выводах, которые вы сделали, проанализировав их?
2: В первую очередь, то, что касается открытых источников, да, как бы абсолютно публичных, это, конечно же, видео и такие, скажем, официальные источники, да, которые не мы собрали, а которые предоставила официальная украинская сторона. Это, конечно же, видео пресс-офицера суджанской кандидатуры, которым на тот момент был Алексей Митрошковский, он опубликовал видео на YouTube-канале и у себя на официальной странице о том, как он разговаривал с представителем российской стороны, который на тот момент очень активно освещал те события, которые происходили на территории Суджи. И в разговоре Алексей Митрошковский упоминает, что Афтиа Алаудинов на тот момент еще до момента обстрела знал о том, что в интернате находились мирные люди, о том, что он предупредил, конечно же, русскую сторону об этом. И, кроме того, на здании, на стенах было написано о том, что там находятся люди, и это, по сути, гражданский объект, который нельзя назвать легитимной военной целью. Но говоря непосредственно уже про доказательства самого обстрела, тут нужно говорить, что для нас ключевым является то, какую информацию опубликовала та или иная сторона. И украинской стороной был позже опубликован перехват траектории полета самолета. То есть мы видим с абсолютно открытых источников, которые Министерство обороны Украины опубликовало, что есть четкая траектория пролета самолета, который нанес этот удар. То есть мы можем сравнить данные, которые у нас есть методологические, да, по нанесению подобного рода ударов с тем, что мы видим в открытых источниках, и мы видим, что это абсолютно совпадает. То есть траектория полета совпадает с тем, какие рекомендации Министерство обороны предлагает для пилотов самолета. Кроме того, мы также с помощью спутниковых снимков и, опять-таки, той информации, которую предоставила нам группа экспертов по российской авиации, украинская группа экспертов, мы видим, что удар нанесено но передислоцированным воздушным судном, которое было перемещено на аэродром Бутурлиновка. То есть, в принципе, этот удар был спланирован, и это видно именно благодаря спутниковым снимкам, которые нам тоже удалось получить с помощью тех программ, которые мы используем в наших собственных расследованиях. Это ключевые доказательства. Но, кроме того, надо сказать, что в этом инциденте российская сторона не предоставила никаких доказательств о том, что это удар, нанесенный украинской стороной, в то время как украинская сторона со своей колокольни предоставила такие доказательства. И мы, например, абсолютно открыты к тому, чтобы посмотреть на ту информацию, которая готова предоставить российская сторона, и объективно изучить ее, чтобы дать какие-то собственные выводы. Поскольку они указывают, имею в виду, российская сторона указывает, что этот удар был нанесен с помощью системы «Хаймарс», но никаких остатков от ракеты «Хаймарс» или других данных о том, что это было нанесено именно ракетой «Хаймарс», мы не увидели.
40: В расследовании довольно подробно описываются различные аэродромы, с которых мог взлетать самолет. И когда я читала результаты, то у меня сложилось впечатление, что в расследовании не дается окончательного вывода, с какого аэродрома российского мог взлететь этот самолет. Может быть, вы меня поправите, но там анализируется несколько аэродромов и возможности дозаправки других самолетов, которые могли быть переброшены. Но я так понимаю, что окончательного вывода расследования следователи не сделали. То есть таким образом невозможно определить непосредственных командиров, которые принимали решение о таком ударе.
2: Да, здесь как бы есть такой момент, что аэродром, который был использован для нанесения удара, он является таким промежуточным аэродромом. Получается, что вооруженные силы передислоцировали предварительно это воздушное судно как можно ближе к территории Суджи, для того, чтобы им было, собственно, удобно нанести этот удар с минимальной длительностью полета и как можно скорым возвращением назад на тот промежуточный, да, либо он называется, говоря терминологией верной, он называется аэродром подскока. Собственно, в этом случае вооруженные силы Российской Федерации использовали аэродром Бутурлиновка, который является аэродромом подскока. Но определить точно, какой аэродром является домашним для этого самолета, да, то есть однозначно, на котором прибывает этот самолет постоянно, на котором происходит его обслуживание, дозаправка, на котором отдыхают пилоты, постоянно там тренируются, дислоцируются и прочее, к сожалению, нам не удалось. силу объективных обстоятельств. Самолет — это очень такое скоростное и быстро передвигающийся объект, судно, которое очень сложно поймать на спутниковый снимок, и для этого нужно обладать дополнительными радиоперехватами либо какой-то отдельной агентурной информацией. Но поскольку у нас уже есть определенное понимание того, как функционирует вот эта вся история, мы думаем, что скорее всего использовались самолеты для нанесения удара с аэродрома, который называется Бутурлиновка. Но, собственно, какой непосредственно домашний аэродром был, мы наверняка знать, к сожалению, не можем. Вероятно еще, что домашним аэродромом был аэродром Майкоп. Но каких-то отдельных специальных доказательств, к сожалению, мы предоставить не можем, кроме того, что обычно удары по Курской области, когда эта территория находилась под контролем Украины, Российская Федерация наносила именно оттуда. То есть самолет с Майкопа перемещался на аэродром Бутурлиновка, оттуда наносился удар. Из места удара он возвращался на Бутурлиновку, там пилоты отдыхали, проводили время и потом возвращались назад на Майкоп. Скорее всего, это происходило именно так.
40: Я обратила внимание также, что на тех аэродромах, которые находились ближе к Суджи в момент удара, также находились самолеты Су-34, но они не были использованы. Вы объясняете как-то в расследовании, почему это так произошло?
2: Мы не брались за то, чтобы объяснить это как-то отдельным блоком, либо еще что-то. Все дело в том, что это абсолютно нормальная практика, когда некоторые воздушные судна находятся просто на аэродроме для того, чтобы провести обслуживание. Возможно, какие-то из них, например, были не совсем рабочие, где-то, возможно, не было достаточно пилотов. То есть все упирается в то, что те или иные воздушные судна требуют время для ремонта, обслуживания, отдыха персонала и прочее, прочее, прочее. Кроме того, важно, чтобы пилоты, которые наносили удар, у них был соответствующий опыт, чтобы этот пилот был готов, да, нанести там соответствующий удар, и для того, чтобы у него было понимание, где он, собственно, находится. То есть у него должно быть часто понимание того, куда он летит и как он нанесет этот удар. Мы думаем, что здесь не нужно какого-то отдельного объяснения. То есть, поскольку мы часто следим за спутниковыми снимками, как и многие другие синтрасследователи, то мы, в принципе, часто это наблюдаем.
40: А вот что касается оружия, которое непосредственно использовалось для нанесения удара, вы выяснили, что речь идет о российской фугасной авиационной бомбе ФАП-500. Расскажите, пожалуйста, какие доказательства того, что именно это оружие использовалось, вы нашли?
2: Ну, конечно же, в открытых источниках эти данные не опубликовались украинской стороной, поскольку любая информация, которая опубликовано по этому делу, является тайной уголовного следствия, поскольку насчет этого удара было возбуждено уголовное производство и, собственно, ведется расследование, да, по установлению всех соответствующих лиц. И что касается информации по, например, тем остаткам, которые удалось собрать после удара, либо по той информации, которая передавалась насчет того, что же было найдено на месте этого обстрела, то нам удалось узнать, что все же те остатки, которые были найдены на месте, указывают нам на то, что это удар, который был нанесен с использованием ФАБа, с так называемой дополнительной частью, которую мы называем ОМПК. То есть это то, что помогает ФАБу долететь до места и точно попасть в цель. Такие себе крылья, которые помогают скорректировать его траекторию полета, где-то дать левее, правее и попасть в правильную точку.
40: А вот что касается версии по поводу «Хаймерс». Конечно, вы говорите, что не были найдены остатки непосредственно этого оружия на месте. Однако анализировали ли вы, например, траекторию полета вот в случае использования двух вот этих типов вооружений? И какие доказательства вы нашли и подтверждения тому, что это была именно авиационная бомба?
2: Конечно, мы также анализировали версию насчет того, что это могли бы быть ракеты системы «Хаймарс», либо М-270, да, которые тоже могли бы использоваться в подобном случае. И дело в том, что применение ракет «Хаймарс» или М-270 обычно обозначает, что удар придется по верхней части того или иного помещения или строения. В данном случае, как мы видим с открытых источников, видно, что все же ракета и снаряд, точнее, зашел с такой более горизонтальной стороны, да, можно сказать, что он одновременно и с вертикальной, и с горизонтальной стороны по чуть-чуть зашел в это строение. Если бы это был «Хаймарс» или М-270, то он, как правило, он заходит в цель по баллистической траектории. Это тоже один из аргументов. Ну, к сожалению, то видео, которое опубликовала российская сторона насчет того, что это были «Хаймарс», нам не удалось геолоцировать либо каким-то образом подтвердить его правдивость, поскольку на видео видно, как просто вылетают там 6 ракет, и откуда они летят, куда они летят, когда это видео сделано, очень трудно каким-то образом

0: ракетных ударов со стороны Украины по территории Российской Федерации. Один из таких наиболее популярных – это, пожалуй, ЛПР-1. Там мы в расследовании ссылаемся, собственно, на источники, и можно найти этот канал в том числе. Интересный здесь момент, что мониторинговый канал, который об этой информации уведомлял, он написал про ракетную опасность 17.53. Позже, в то же время, этот канал еще раз написал о том, что Суджа – ракетная опасность. И уже в 17.55, когда, собственно, был момент прилета, то есть уже случился момент прилета, в этом канале было написано, что 4 ракеты вышло из Сумской области. То есть все же с небольшим опозданием, но этот телеграм-канал уведомился все-таки об этом обстреле. Соответственно, видно даже с открытых источников, что это уведомление было немного с задержкой. Но в то же время нужно сказать, что украинская сторона написала свой пост тоже в такое же время, то есть одновременно с российской стороной. Теоретически, если бы обстрел происходил в Сумской области, то российская сторона все же должна была на какое-то время, там, на секунду или на минуту немного раньше уведомить об этом. Кроме того, российская сторона написала о том, что 4 ракеты вышло из Сумской области, что, в принципе, отвечает тому, как обычно работает «Хаймарс». Это его классический такой метод применения. Редко его используют для того, чтобы нанести один удар. Но, как мы видим, прилет произошел все же один. То бишь, версия состоит в том, что вышло 4 ракеты от «Хаймарса», но почему-то прилетела только одна и прилетела в суджанский интернат. Интересно, куда делись остальные 3 ракеты, поскольку про перехват либо другие какие-то, скажем, дополнительные сведения не было опубликовано. А если они выходили одновременно, то очевидно, что они летели все же в одну цель, а не в 4 разные, поскольку это технически невозможно.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – руководитель расследовательского департамента «Трусхаунс» Богдан Косогатько.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит «Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Рассказ о расследовании без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже. У микрофона Александра Вагнер. Определить, кто именно наносил удар по школе в Судже, крайне важно, потому что этот обстрел имеет характеристики военного преступления. В интернате в Судже, по которому был нанесен удар, в основном находились больные и пожилые люди. Их фотографии и короткие интервью впоследствии опубликовало издание «Медуза». В здании были и украинские военные, служащие военной комендатуры, а также полицейские, которые следили за порядком. Однако, как пишут авторы расследования, даже этот факт не умаляет главного. Удар по школе не давал военного преимущества российской стороне, что военные на любой войне должны учитывать при планировании операций. В здании преобладали мирные жители.

0: оно использовалось для взаимодействия с местным населением. Вот что говорится в расследовании.
1: После удара 1 февраля 2025 года по школе-интернату в Судже российская сторона заявила, что в здании находился украинский штаб. Вероятно, это было сделано для оправдания нападения со стороны России. Однако подтвержденных доказательств этого утверждения нет. Нет никаких признаков того, что здание использовалось для боевых действий. Нет информации о хранении оружия, командных пунктах, постоянном размещении военных или других видах деятельности, связанных с военным использованием. Таким образом, интернат не мог обеспечить какого-либо явного военного преимущества, и его уничтожение не было вызвано какой-либо реальной военной необходимостью.
0: Мы продолжаем беседу с руководителем расследовательского департамента Трусхаунс Богданом Косогатько. Вы пишете в расследовании также о том, что есть признаки военного преступления в случае удара по школе-интернату в Судже, но одновременно в расследовании говорится и о том, что в здании в момент удара могли находиться представители военной полиции и украинской военной комендатуры. Объясните, пожалуйста, является ли то, что эти люди находились в здании, военной целью, и почему в данном случае это военной целью не является, согласно результатам вашего расследования?
2: Здесь такой момент, который нельзя игнорировать, заключается в том, что, как нам говорит международное уголовное право, что цель, которую ракета или снаряд может поразить, она должна превышать важность тех объектов, которые могут быть сопутствующим ущербом. То бишь, если во время применения ракетного залпа либо других снарядов, скажем, предполагается, что можно поразить какого-то представителя с высоким званием, то бишь какого-то командира, либо представителя Минобороны, не знаю, министра, либо еще кого-то, и при этом сопутствующий урон как бы будет незначительным, да, то есть от этого пострадает несколько гражданских, например, лиц, то такой удар считается легитимным. Если же, как в данном случае, от такого удара пострадает большая часть гражданского населения, и этот урон будет несопоставим, то такой удар является, по сути, военным преступлением. В то же время, как мы знаем, действительно, в здании пребывали представители военной комендатуры и представители национальной полиции. Что касается представителей национальной полиции, то они, в принципе, не являются как такой законной целью, если они не являются специальными подразделениями, которые принимают участие в вооруженных действиях, да, в непосредственно в самой войне или в вооруженном конфликте. То есть это означает, что они в принципе не считаются как такой законной целью, поскольку они просто осуществляют охрану порядка, наблюдают за тем, чтобы были соответствующие правильные условия для находящихся там представителей либо граждан Российской Федерации, которых банально нужно защитить от каких-то внешних угроз, я не знаю, бандитов, там, либо кого-то, кто захочет негативное сделать вещи. Вот. Что касается представителей военной комендатуры, то частично, конечно, они являются легитимной целью, да, то есть законной целью, поскольку по сути и по факту они являются представителями вооруженных сил Украины и так или иначе принимают непосредственное участие в вооруженном конфликте. Но снова-таки соотношение количества гражданских лиц и военных лиц и при этом какой ущерб российская сторона могла бы нанести, убив этих представителей суджанской комендатуры, он просто несопоставим для того, чтобы говорить о том, что здесь не было военного преступления. То есть это соотношение говорит нам о том, что все же здесь есть состав военного преступления.
0: Богдан Косогатько из организации Трусхаунс рассказывал о расследовании «Без жалости к своим. Доказательства российского авиаудара по школе-интернату в Судже». Вы слушали 18-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют характеристики военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
7: Мужчину забрали на фронт из инвалидного кресла.
8: Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже в принципе не взять автомат.
7: Бензин закончится в сентябре.
9: Страна может скатиться в коллапс.
7: Помогут ли Путину мощи Дмитрия Донского?
10: Когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, почему все время говорят про первую часть экономики, а вот про вторую часть они забывают, а проблемы, кризис, они именно там.
7: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Власть, война, сакральность, церковь, мощи, символы, история. Похоже, это и есть здесь и сейчас путинская мантра, когда остальные инструменты не работают. Гарант посетил Архангельский собор Московского Кремля. Когда не получается победить в настоящем, приходится призывать на помощь прошлое, вплоть до мощей Дмитрия Донского. И вот уже святыню собираются отправить поближе к войне. Все это могло бы выглядеть просто как странная смесь политики, истории и религии, если бы не одно «но». На земле у Кремля все меньше аргументов для оптимизма. Но Путин говорит, экономика держится.
1: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%.
0: Даже горящие маркетплейсы, по его словам, ей не страшны.
1: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
0: А о том, что на самом деле происходит за фасадом главной торговой площадки страны, в репортаже нашей коллеги.
1: Несмотря на недавние террористические атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время.
2: Это Путин 19 августа, после того, как украинские дроны сожгли 23 распределительных центра Wildberries в 16 регионах России.
1: Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может.
2: Последствия, конечно же, есть, причем критические. Давайте разберемся, что произошло за лето с отраслью, которая по размеру сопоставима со всем сельским хозяйством России. Первый удар 18 июля. Электросталь под Москвой и Котовск в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек. Дальше почти каждую ночь. Краснодар, 50 тысяч квадратных метров огня. Невинномысск, Воронеж, Шушары под Петербургом. Тот самый хаб, который уже горел в 24 году и был восстановлен за 8 миллиардов рублей. Потом Екатеринбург, Ижевск, Рязань, Пенза, Волгоград. В августе Самара. Без работы остались 5 тысяч человек. Владимирская область. 16 августа выгорел Каледина, самый большой склад компаний в Подмосковье. 18-го прилетело в Богородском округе. Восстановление полностью разрушенного займет 2-3 года, если, конечно, туда не прилетит снова. А эффективные защиты от дронов так и не нашли. Компания уже начала снимать фирменную оклейку со своих грузовиков, чтобы их не находили с воздуха.
3: Не знаю, как для вас, но лично для меня больно смотреть на такое.
2: Официальные цифры ущерба от государства или компании до сих пор не появились. Подсчитывают другие. Аналитик Data Insight Сергей Симко посчитал для Forbes. Сама компания потеряла на разрушенных складах до 278 миллиардов рублей. Товаропродавцов сгорело еще на 445, итого 507 миллиардов. Вместе около 800. Ассоциация поставщиков электронных площадок считает выше. Только потери продавцов 600-700 миллиардов, а с убытками самого Wildberries выходит почти триллион.
4: Фактически в этом году компания Wildberries, скорее всего, будет работать в ноль или в убыток. Ну, если учесть вложенные инвестиции, то это действительно серьезные потери для компании. И я подозреваю, что если бы эта компания не имела сейчас прикрытия, подпитки со стороны ВТБ, то, скорее всего, речь была уже, возможно, о банкротстве предполагаемом компании. Но в том состоянии, в котором она сейчас есть, едва ли она будет банкротиться.
2: Онлайн-торговля в России – это 5-6% валового внутреннего продукта. Столько же дает все сельское хозяйство страны. Wildberries – это половина этого рынка. Оборот за прошлый год – 6 с лишним триллионов рублей. Платформой пользуются 80 миллионов россиян, а через нее проходит около 3% годового ВВП. 98 тысяч пунктов выдачи – это рабочие места в малых городах, где другой работы часто просто нет.
5: Наверное, склад Wildberries меня разбаловал так, что я теперь не могу найти нормальную работу. На складе час стоит 450 рублей. На данный момент все работы, которые я просмотрела, это 230 рублей час. Этого я не понимаю, честно, как можно жить на 1,5-2-3 тысячи рублей за смену.
2: К началу июля Россия уже больше месяца била по украинской новой почте. Ответный удар по российской логистике выглядел предсказуемо. Wildberries, похоже, это понимал. 7 июля, за 11 дней до первого дрона по своим складам, компания переписала оферту, где указала, что атаки БПЛА – это форс-мажор, за который площадка не отвечает.
6: Они снимают с себя ответственность за случай, если сгорят их склады с нашими товарами. И удивительным образом через 2 недели эти склады сгорают.
2: Продавцы пытались себя спасти сами, но Wildberries буквально наступил на горло тонущим селлерам. Marketplace не дает вывести товар со склада. Система выдает ошибку, пункт выдачи перегружен. А сам вывоз товара сделали непомерно дорогим.
7: Wildberries не дает продавцам забрать свой товар со складов. После последних событий мы решили вывести остатки и хранить товар по ФБС, то есть у себя. Но оформить товар нельзя. Система пишет, что на всех ПВЗ закончились лимиты. Хотя владельцы пунктов говорят, что места полно. У некоторых загруженность всего 7%.
2: При этом штрафы за неисполненные заказы никуда не делись. В том числе за невозможность отправить товар, который уже сгорел на складе.
8: Сегодня, 4 часа назад, мне посыпались массовые заказы. Это заказы 24-26 июля. Эти заказы не были взяты в работу в период с 24 по 30 июля. И 30 и 31 июля склады, на которых находились эти товары, они сгорели. Вместо того, чтобы отменить эти заказы, спустя 3 недели он нам их прислал на ФБС. Я не могу отменить заказ, потому что я получу штраф 50% от стоимости заказа.
2: Часть продавцов пытаются отправить товары со своих складов, но Wildberries сделал продажу бессмысленной. Покупатель не видит этот товар.
9: В смысле Wildberries скрыл ваши... Вот доказательство. Что значит Wildberries скрыл? Вот я вам сейчас покажу доказательство, что это значит.
10: Восхитительный, замечательный крем для век с гиалуроновой кислотой. Остаток 193.
9: Нет в наличии.
10: Нет в наличии.
9: Нету ее.
10: Нету. Блин.
9: Обновляем. Нет в наличии. Я такая, может быть, потому что мы где-нибудь в другом месте находимся? В Москве мы находимся.
2: А 15 августа Wildberries изменил правила поставок так, что разрушенную логистику платформа восстанавливает за счет селлеров.
11: Логистическая структура однозначно будет меняться в таких ситуациях. Она будет диверсифицироваться. Основными пока пострадавшими являются селлеры, потому что их товар сгорает, и полноценно им компенсировать никто не будет. Плюс нагрузка финансовая новая, по новой логистике, ляжет на селлера.
2: На рынке ставок Polymarket вероятность банкротства Wildberries до конца года за неделю выросла вдвое, до 20 с лишним процентов. Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин объяснял в сети X, как именно ЦБ собирается помогать бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries. По его описанию, вместо того, чтобы давить на должников и требовать возврата кредитов, регулятор ослабляет требования к банкам, а смягчение подкрепляется допечаткой денег и госгарантиями. И по итогу спасение Wildberries ляжет на плечи всех россиян.
12: Экономический итог операции. Дополнительные цифры инфляции, то есть ровно то, что нужно было сделать, вместо потерь миллиона предпринимателей и владельцев Wildberries, потери от пожаров распределены по 140 миллионам россиян.
2: Сам Wildberries, похоже, настроен позитивно. От строительства новой штаб-квартиры в Москва-Сити компания не отказалась. Разрешение на 75-этажную башню получили всего за неделю до первого удара по складам, а 19 августа вдруг стало известно, что этажей будет уже 80.
0: Но за путинскими отчетами и цифрами совсем другая картина. Государство все чаще забирает активы. Иностранные компании уходят, их имущество остается в России. Бизнесу предлагают все новые добровольные взносы в бюджет. За 7,5 месяцев предприниматели уже отдали бюджету почти 400 миллиардов рублей. В полтора раза больше, чем за весь прошлый год. Но аппетиты государства растут.
13: А что забирать? Скорее всего, будет повышение налогов. То есть, если бизнес не заберут, не отнимут, как это было с Домодедово, с Рольфом, с, условно говоря, с Русагро, либо Южуралзолотом, то будет повышение налогов. Я думаю, что в конце этого года, осенью, мы увидим план повышения ставки НДС до 25%. Налог на прибыль, скорее всего, тоже попытаются поднять, но проблема в том, что прибыли в экономике нет. Третий год прибыли падают, и уже каждая третья компания официально в России убыточная. Вот. Ну и какие-то прочие там квазиналоги, квазисборы, прочие вот эти поборы будут увеличиваться, но, повторюсь, никакого реального экономического эффекта они не дают, и экономика все больше уходит в тень, сокращает производство, сокращаются инвестиции, и гражданская отрасль находится в рецессии, в стагфляции, поэтому вот таким вот образом собирают деньги.
0: Помимо добровольных взносов и платежей уходящих иностранных компаний, власти обсуждают новый налог на сверхприбыль до 20%. И все меньше приносит политических дивидендов. Нефтепереработка горит, беспилотники долетают до российских городов, топливо становится дефицитом. Бизнес все чаще думает не о развитии, а о том, как сохранить деньги и пережить очередной год. А теперь еще один симптом. Люди начинают снимать наличные.
14: Россияне массово стали снимать деньги с карт. И вот почему вам тоже стоит. Только за последние 3 месяца люди сняли со счетов почти 700 миллиардов рублей. Это в 5 раз больше, чем в прошлом году. Что происходит? Напомню, с 1 сентября контроль за вашими деньгами стал жестче. Банки блокируют карты за любую, по их мнению, подозрительную операцию. Перевели другу, купили что-то дорогое, все в блок. Людям надоело доказывать, что они не ослы. Приставам дали полномочия обдирать вас в любое время, даже не спрашивая. Цифра на экране телефона – это не ваши деньги. А вот наличка в кармане – это уже ваша собственность. С 26 года повышение НДС 22% на операции по карте. Это крайне невыгодно. Ну и цифровой рубль, в конце концов, с полным контролем всех ваших денег. Наличка, наличка и еще раз наличка, друзья.
0: Война дорожает и требует все больше денег. И есть страх, что государство полезет в карман обывателю. А потому что в нестабильной системе наличные кажутся надежнее обещаний государства.
13: По 500-600 миллиардов рублей в месяц снимают деньги вкладчики. То есть вот я смотрю официальные цифры Центробанка. 2 триллиона 850 миллиардов рублей снятие со счетов, с депозитов денег только с февраля месяца. И мы должны понимать, что снимают не просто какие-то рядовые россияне, пенсионеры, бюджетники, врачи, учителя, рабочие на заводах. Такими чеками, такими объемами снимают именно наиболее богатая состоятельная часть общества. И в том числе, я думаю, что это и госслужащие, и сенаторы, и депутаты, и топ-менеджеры госкорпораций, госбанков, которые лучше нас с вами владеют, в том числе еще и какой-то инсайдерской информацией о том, что готовится впереди. В том числе, возможно, что так либо иначе придется сбережение населения, особенно крупные чеки, иммобилизовать, то бишь каким-то образом подзаморозить на 10-15 лет, там, в виде каких-то военных облигаций, госзайма, либо на восстановление промышленности. Вот, по крайней мере, я сказал бы так, что последние заявления того же самого Андрея Клепача, которого уволили с поста главного экономиста ВЭБа, заявление Максима Орешкина, его фонда «Третий Рим», в котором прямо написано, что новый цикл экономического роста и перезапуск инвестиционного цикла должны происходить на фоне, скажем так, вовлечения большего частного капитала, денег бизнеса и населения в экономику, в том числе те самые депозиты, которые, как считают чиновники, лежат якобы без дела, надо их вот как-то в долгую вложить.
0: И тут появляется Андрей Клепач. Главный экономист ВЭБ предупреждает, Россия проигрывает Западу технологическую гонку, а затяжная война на истощение может привести к серьезным экономическим и социальным последствиям. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Путину эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко. Сергей, я вас приветствую.
15: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
0: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
15: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках, по приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
0: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
15: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти.
0: А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
15: Не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать.
0: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
15: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель. Ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. А у Wildberries там, в разрухе банкиры. Ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то. Там, со Сбера, с ВТБ не очень большие копейки. Но, вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше. Ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета... Это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные. И для министра финансов даже 10 миллиардов это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
0: Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
15: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного, первая война, удары по российским городам, и даже бензин, не говоря уже о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, куда... где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это в конце концов построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
0: Кстати, о россиянах, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
15: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось, и я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки, потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета, на то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то острота этой проблемы спала. Но, не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
0: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
15: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это 70 триллионов в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да? Вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные, разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показателей, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России. Поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.
0: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Сергей Алексашенко. За моей спиной табло рижской АЗС евро 86 за литр. В пересчете около 180 рублей. Для Латвии обычная рыночная цена. В России 130-150 рублей за литр – это совсем другая история. Это цена дефицита и серого рынка. Бензин продают с рук, через Телеграм, иногда буквально канистрами. После ударов по НПЗ перебои с топливом распространились на многие регионы, включая Москву. Теперь цены вроде европейские, а доходы совсем нет.
16: Главное, еду, снимаю то, что на заправках нет бензина. Проезжаю заправку «Газпром», смотрю, бензин есть. 95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль. Спустя два дня, вот понедельник, новая неделя, бензин стоит 95-й на «Газпроме» 140 рублей.
17: 328 рублей 95-й бензина. Прикиньте, да? У меня даже слов нету, я просто в недоразумении.
18: 12.30, в городе есть бензин на раз, два, трех заправках Веста. 92-й 150, 95-й 179. Дизель есть на многих заправках, цена 140-160 рублей.
0: В Москве вновь введены ограничения на продаж бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше. И заправок, на которых можно заправиться быстрее, но дороже – меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступают с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны.
19: Время 3 часа ночи, и я отправляюсь на заправку.
20: Бардак в стране. Это все от той гниви, что наверху.
21: Кто мне писал, нет очередей?
1: Вот это что, по-вашему? Это что, по-вашему? Это что, по-вашему?
21: В Краснодаре нет вообще никаких проблем с бензином. Сотый, 95-й, 92-й. Единственное, я до конца не понимаю, вот цена 169 рублей за литр или 124. Это нормально или нет? Что вы думаете по этому поводу?
22: Только не передо мной. Только не передо мной. Пожалуйста. Только не передо мной. Ой, спасибо. Добрая тетя, да, за мной поставь.
23: Пойми, что без тебя я не умею жить.
24: Сейчас нет бензина, смысла нет вставать.
25: Нет, конечно, можно не успеть, они тоже не успеют.
24: А вы ходите прям всем говорите, чтобы
25: они... Ну да, ну жалко людей, а что делают-то? Ну дальше я не пошла сегодня. Два закрываются, и в лучшем случае до пяти. Ожидаем поставку.
24: А вы не знаете, когда коллапс этот закончится вообще? Какая-то инсайдерская информация у вас есть? Да? Не будет?
25: Ну что, сделать не успеваете?
0: В российском правительстве проблему признают. Они уже снизили стандарты для топлива. Теперь можно продавать даже 92-й. К сожалению, в большинство современных двигателей такое топливо заливать нельзя. К примеру, в машины китайского автопрома, которые стали популярны в России после ухода европейских марок. Вице-премьер правительства Александр Новак называет топливный кризис, цитирую, напряженной ситуацией и уверяет, что ситуация исправится после ремонта НПЗ, пострадавших от атак ВСУ. Сами атаки Владимир Путин прокомментировал так. Разумеется, критических последствий от таких атак нет. Не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Впрочем, он пообещал помощь государству в восстановлении поврежденной инфраструктуры. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора Борисом Арнштейном. Борис, здравствуйте.
26: Добрый день.
0: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
26: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, российским... по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
0: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
26: Они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
0: цене. Если не договорятся, развернуться и уедут
26: обратно? Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
0: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
26: Ну, знаете, поговорка есть, обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это было просто даже устное такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. И они поставили сначала вообще 1 тысячу. Потом поставили еще 5 тысяч. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
0: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
26: Мне кажется, государство начало понимать... Жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
0: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
26: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
0: А что для правительства важнее, доступность или цена?
26: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме, они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
0: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
26: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
0: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
26: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой. А именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
0: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин и не поступать в двигатель?
26: Ну, конечно. Если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
0: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
26: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске-на-Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
3: Там был взрыв?
26: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
3: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
26: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
3: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов в бюджет.
26: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
3: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
26: Пока есть.
3: Борис, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был нефтегазовый аналитик Борис Ронштейн.
4: Ребята, я залетаю на просторы всемирной паутины и готов его покорять понемногу.
3: Он потерял кисти рук на войне, но танцует. Самоирония вместо отчаяния. Новая жизнь после фронта. Только для кого-то война уже закончилась, а для кого-то она еще продолжается. В России все чаще говорят о новой волне набора в армию. Не обязательно с объявлением мобилизации. Без громких указов, тихо, через полицию, рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной. Неизвестные попытались после окончания смены забрать на войну работника Бековского сахарного завода Геннадия Петрухина. Свой выбор вербовщика объяснили тем, что Петрухин судимый.
5: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
6: Сами сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
7: Люди с работы выходят, их забирают.
3: Проект «Идите лесом» сообщает о новых случаях задержаний мужчин в 5 регионах. От Удмуртии и Бурятии до Краснодарского края и Архангельской области. С 10 по 18 августа правозащитники получили 14 обращений родственников. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию, якобы для проверки документов. А дальше контракт с Минобороны и фронт. С миру по нитке, и вот так иногда выглядит пополнение армии.
8: Вот это вот, даже на полигон брать не хотят, усынки, и каску подними свою, я тебя последний раз прошу, подними и стой с этой каской, сейчас не дай бог ты упадешь 5 раз, я тебя обоссу, отвечаю. Зачем подписывал контракт?
10: Я?
8: А кто, я что ли, сука?
10: Меня обманули.
8: Обманули.
10: Я не хотел приплатить.
8: Что не хотел?
10: Вообще, я что, не хотел?
8: Не хотел. А зачем подписал? Тебя били? Тебя били?
10: Я поддатый был.
8: Ты поддатый был. Герой, да, был?
10: Они взяли, я чуть-чуть, а вот чуть-чуть, вот чуть-чуть черканул.
8: Дочеркался. Ты зачем подписывал контракт?
10: Пьяный был.
8: пьяный был. Ты зачем подписывал контракт?
10: Я слезил, Костя.
8: А зачем подписывал?
10: Я думал, брошу пить.
8: А, думал, бросишь пить, бросил пить?
10: Брось.
8: А хули ты себя ведешь
10: так?
8: Ты
10: мне так сказал.
8: Как черт.
3: Вернется ли кто-то из этих мужчин домой? Если, конечно, их не обнулят, как на российском фронте называют погибших. И здесь трудно не вспомнить циничную формулу Владимира Путина, которой он пытался утешать матерей погибших солдат. Их сыновья, говорил президент, могли бы умереть от алкоголя или разбиться в ДТП. А здесь, говорил глава Кремля, смерть имеет другой смысл.
2: Некоторые ведь живут или не живут непонятно, и как уходят от водки там или еще от чего-то, непонятно. А потом ушли, жили и не жили. Тоже мне и незаметно пролистнулось как-то. То ли жил человек, то ли нет. А ваш сын жил. Понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Его жизнь оказалась значимой. С результатом прожитого.
3: Тут действительно трудно что-либо добавить. Конечная станция цинизма, когда смерть сына объясняют не трагедией, а удачной альтернативой. Когда глава государства продает статистику как философию. Тем временем одни погибают, другие возвращаются инвалидами. Третьих пытаются снова отправить на фронт. И похоже, системы нужны все новые. Даже если прежние еще не успели восстановиться. Российская армия испытывает нехватку людей. И способы пополнения рядов становятся все жестче. Раненых возвращают в строй до полноценной реабилитации. В отдельных случаях, по сообщениям правозащитников и родственников военнослужащих, людей пытаются отправить обратно на фронт прямо из госпиталей. Иногда, несмотря на состояние здоровья, человек может едва ходить, не может держать оружие, но для армии он все еще ресурс. Как работает эта машина возвращения на фронт? И что происходит с теми, кто пытается из нее выйти? Разбирался Артем Филатов.
9: Давай!
11: Ты меня понял?
9: Давай, души!
12: Это кадры из госпиталя в Екатеринбурге. Раненого мобилизованного Максима Зубкова выволакивают из палаты, чтобы отвезти в воинскую часть.
9: Посмотрите, что он делает! Помогите! Помогите! Что он делает? Помогите! Помогите, что он делает? Ты тварь, что делаешь?
12: Запись разместила у себя активистка Ольга Минайченко, пишет «Сибирь Реалии». По ее словам, Зубкова выписали из госпиталя под давлением командования, и за ним сразу пришла группа розыска. Мужчину увезли в неизвестном направлении. С июня с ним нет связи.
13: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение, так как у меня сломаны обе кости. Малоберцовая и большеберцовая в нижней третьей части. И также открыт рана с обширной.

0: Сообщил экс-депутат Мосгордумы Евгений Ступин, который рассказал о Касьянове первым.
1: На текущий момент с ним связи нет, но пока вот его близкие, они не бьют тревоги. Вроде как есть надежда, что там каким-то образом ситуация разрулится. Но связи с ним нет, и я не знаю, что с ним сейчас, к сожалению, происходит.
0: Другой военный в зоне боевых действий показывает, в каком состоянии его отправляют на штурм.
2: У меня третья группа инвалидности. Вот показываю. Шевелится всего два пальца, рука никак не поворачивается. То есть мне даже, в принципе, не взять автомат. Завтра, ой, то есть уже сегодня, получается, мы идем на штурм. У нас четверо. Второй человек, у него тоже ранение, должен списать по категории «Д». Тут полностью плечо отсутствует.
0: По словам экс-депутата Евгения Ступина, в некоторых случаях раненых военнослужащих вообще не отправляют в госпиталь, а оставляют на фронте.
1: Вообще не направляют ни в госпиталь, ни куда-то на лечение, ни в больницу в какую-то. Просто оставляют на боевом задании, на вот месте несения боевой службы. И, соответственно, снова либо в штурма отправляют, либо при каком-то суперблагоприятном стечении обстоятельств там какие-то тыловые работы выполнять, окопы рыть и так далее.
0: Из госпиталей выписывают недолеченных раненых, в том числе, поскольку там не хватает мест, поясняет директор правозащитной группы «Гражданин Армия Права» Сергей Кривенко.
3: Раненых очень много. Наверное, те мощности, вот, которые запланированы в военном ведомстве, ну и количество мест в военных госпиталях, они очень, ну, их не хватает, и поэтому, ну, у нас нет таких документов, но нельзя исключить и того, что есть какие-то приказы о том, что сокращать количество дней, постараться обновлять как можно быстрее. И врачи вынуждены руководствоваться, наверное, такими указаниями тоже.
0: Командование часто игнорирует просьбы бойцов отправить их на военно-врачебную комиссию, которая может вынести решение о негодности к службе.
1: Да, они пишут рапорты, прошу меня направить. Этот рапорт просто лежит у командира. В большинстве случаев у людей даже нет какой-то отметки, что они отдали этот рапорт. То есть, ну, обычно в организацию приходишь, и секретарь там ставит «получено», да? А тут нет ничего. Просто приходит, отдает, и все. Могут сразу порвать этот рапорт. Могут, может, он полежать где-то в личном деле. И потом концов часто не найти. Увы, война – это территория бесправия.
0: Военная полиция вправе задерживать военных, которые находятся в розыске или самовольно оставили воинскую часть. Но считается, что, находясь в госпитале, человек не покидает воинской части.
3: Ну, то есть вот хватать и под конвоем отправлять. Такая практика, ну, она арест и розыск, и арест, он допустим только для тех, вот, кто совершает правонарушение, самовольно покидает часть, скрывается. Да? Если его находят, его могут под арестом доставить в воинскую часть и там проводить уже разбирательство. В госпиталях, конечно, такое унижение человеческого достоинства, ну, недопустимо.
0: Как рассказывает экс-депутат Евгений Ступин, вопрос зачастую решается за деньги. Например, взятку платят, чтобы получить положительное решение военно-врачебной комиссии.
1: Это прям на поток поставлено, то есть заключение, ну там, УВВК, оно там миллион, ну вот такие я цены слышал. И, соответственно, дальше теоретически может быть комиссован, но это, опять же, никакой гарантии, понимаете? Вы миллион можете заплатить, вам заключение ВВК дадут, вы его отправите командиру, а дальше? А дальше решение командира, понимаете?
0: Правозащитник Сергей Кривенко советует жаловаться комплексно в Главную военную прокуратуру, Министерство обороны и медицинские управления военных округов. Но даже такие обращения не гарантируют успеха. Артем Филатов. Настоящее время. Радио «Свобода».
4: Со мной на связи Григорий Свердлин, правозащитник, основатель проекта «Идите лесом». Гриша, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Давайте зафиксируем температуру по мобилизационным действиям в России в первом полугодии 2026 года. Во-первых, появились рейды по отлову людей, во-вторых, появились гражданские дружины по противодействию им. Вот расскажите подробнее, что сейчас происходит, если мужчин ловят на улице или около подъезда.
5: Ну, я бы прежде всего все-таки не говорил о мобилизации

0: осенью, как о каком-то факте, который мы знаем действительно с большой долей вероятности. Насколько я знаю, никакой инсайдерской информации по-прежнему ни у кого нету. Есть слухи, есть опасения, есть действительно здравый смысл, который говорит, что да, после выборов в Думу может произойти новая волна мобилизации, но думаю, что это решение еще не принято, и думаю, что она может и не произойти. Поэтому здесь я бы очень хотел, чтобы мы все-таки как-то не провоцировали панику и тревогу, которые так очень много сейчас в России. Значит, если говорить про рейды, то это как раз, мне кажется, укладывается в логику власти, которую мы видим на самом деле уже даже не первый месяц, но и не первый год. Мы видим, что российская армия теряет где-то 30-40 тысяч человек убитыми и ранеными каждый день, каждый месяц, простите. И восполнять эти потери контрактниками все сложнее и сложнее. Даже учитывая вот эти многомиллионные выплаты, людей, которые готовы были бы заключить контракт добровольно, не хватает. Этих 30-40 тысяч в месяц не набирается. Соответственно, власть последовательно давит на разные категории людей. Мы видим очень много давления на срочников, чтобы они подписывали контракты, и часть, к сожалению, с этим давлением не справляется. Мы видим давление на людей, которых задерживают за какие-то правонарушения или просто, например, в состоянии алкогольного опьянения, и дальше в СИЗО на них начинают давить, чтобы они заключали контракты. Это тоже большая категория людей, которым мы потом помогаем дезертировать из российской армии. Мы видим вот эти самые рейды и в Ростове-на-Дону, и в Пензе. Мы это видели этим летом. И боюсь, что таких рейдов и регионов, где эти рейды проводят, будет больше и больше, потому что региональным властям спустили сверху цифры. Выполнять эти цифры они пытаются кто во что гораздо, в том числе вот просто проводя рейды на мужчин и потом тоже всячески используя разнообразное давление, психологическое, иногда даже физическое, на этих мужчин, чтобы они эти самые контракты заключали.
1: Вы фиксируете участившиеся случаи дезертирства из российской армии. Это реакция на остановившийся переговорный процесс или на плохие условия службы, мясные штурмы, неуставные отношения, ну и так далее?
0: Вы знаете, я думаю, что это все вместе, и вот этот вот тренд на увеличение числа людей, которые хотят дезертировать, мы наблюдаем от месяца к месяцу. Значит, это и на самом деле те люди, которые были мобилизованы еще в конце 2022 года, и довольно многие из них как бы живы и на фронте, и продолжают служить, там по разным оценкам, наверное, 1150 таких людей, и нам поступают обращения от них, потому что эти люди в какой-то момент тоже устают надеяться на то, что будет какое-то перемирие. Это и люди, которых заставили подписать контракт, но сами они его подписывать не хотели, это и студенты, и срочники, ну и вот там обманутые, о которых я только что говорил. Вот. И это просто, да, безусловно, и мясные штурмы, и в целом то насилие, те внутренние репрессии, на которых на самом деле сейчас держится российская армия, уровень какой-то желания служить в этой армии крайне низок, и все это держится на неуставном насилии.
1: Какая часть из этих дезертиров срочники, подписавшие под давлением контракта?
0: Ну, сейчас я бы сказал, что где-то 20%, то есть вот в июле месяце мы помогли дезертировать 149 людям, в июне 140 людям. И, соответственно, вот если брать летние месяцы, то там где-то 50-55 было срочников.
1: Григорий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим собеседником был основатель проекта «Идите лесом» Григорий Свердлин. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Говорит Радио Свобода в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте холодной войны. Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
3: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
4: Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
3: Эмигрант – это уже персонаж.
4: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
3: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость, но другое дело художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
4: Я могу сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская, больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожают, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня – это французы. Батай, Бланшо, Жене.
3: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
4: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть своя теория. Он был секретарем Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
3: Вы знаете, я с вами согласен. Я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
4: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель – писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд.
3: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
4: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции, Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
3: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
4: Это не важно. Это просто существует, и все.
3: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа, ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
4: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
3: Вы по Станиславскому входили в роль?
4: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
3: Для вас существует проблема жанра?
4: Нет.
3: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
4: Ну да, конечно, в этом смысле да. Но я, когда вы сказали про жанр, я думаю, что вы имеете в виду, ну, типа военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман. Это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон. И когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
3: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
4: Ну, опять я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю людей, люблю города, люблю все.
3: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
4: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня был самый сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьер, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочник сначала.
3: Потом... Вы работали как корреспондент?
4: Нет, сначала как гуманитарный рабочник.
3: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
4: Ну, я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место, я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много, но есть разные отношения к людьми. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот это тень колониализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, ход в Чечне, Россия, Украина. Даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Хоть в Афганистане другие проблемы, но это нет.
2: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
3: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
4: Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно, я совсем 100% на стороне Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Я начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия. Вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, ну, конечно, они не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
3: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
4: Сказал бы нет.
3: Почему?
4: Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели сами... Просто не познакомился. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
3: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду прежде всего интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
4: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, несколько знаю, но не близкий.
3: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
4: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем. Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретил с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну, да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. И я сказал, нет, ты не представишь, какой угроза этот человек. Нет, Джонатан, у тебя слишком большая паранойя. И так далее. Я его недавно увидел, И он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет даже он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Ну, это один человек. Но вот это чувство, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Норманди, Немен, все это миф, да, что было вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции... Да и не только во Франции, должен сказать. Когда говорят про советские, они говорят русских. И если думать, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нету. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое качество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее, и так далее. Это была большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые они называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союз, думаю, что много из них сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее, и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали, русские сделали это, русские... А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ. Извините.
3: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
4: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, как диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политики, которые были больше русофили, типа Фион, например, который был первым министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фион один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я не думаю, что для Фиона это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
3: Кажется, Фион был осужден за коррупцию.
4: Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
3: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
4: Да, конечно.
3: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете, какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
4: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была, ну, очень яркая реакция и против, и за. Половина-половина, как я понимаю. Много там книги продали. Я стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
3: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
4: Нет.
3: Ну, послушайте, но есть же, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть, это возможно быть американским писателем, но писать не по-английски.
4: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
3: Но вы говорите по-английски без акцента.
4: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
3: Учил.
4: Учился?
3: Учился.
4: Учился?
3: Да.
4: Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европейским, чем американским.
3: А для вас означает что-то понятие европейский?
4: Я люблю европейскую идею. Послевоенные, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутри, есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй, все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом, но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, которое сейчас есть. Много говорят о русский мир, я буду говорить о европейский мир. Европейский мир мне...
3: Европейская.
4: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
3: У вас есть любимые писатели?
4: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
3: Но это французская литература европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
4: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение к Достоевскому. Роберто Бораньо, который родился в Чили и жил потом в Мексику. И потом жил и скончал в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет, от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печь болела, к сожалению. Но есть тоже меньше известные писатели, которые я обожаю, как Газданов. Знаете Гайто Газданов?
3: Это мой любимый писатель, «Вечер у Клер».
4: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
3: Это... На каком языке вы его читали?
4: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
3: Да, вполне Марсель Прустианский писатель.
4: Да, да, он блистающий писатель, очень красивый. Его очень люблю. И такие есть многие. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
3: А какие годы?
4: Его самые известные романы он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Западе и очень мало писал после этого.
3: Еще раз, Анджеевский?
4: Одожевский.
3: Одожевский.
4: Владимирш, это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски, Владимирш Одожевский.
3: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия, ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война, и мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция вот в отношении будущего?
4: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было быть очень опасно. Но к кто знает. Но насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый, у них лучшее оружие благодаря американцам. Но не только, это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
3: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
4: Было бы интересно знать, кто вас слышит сейчас в России, когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России. Если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратные новости, понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит, потому что все равно это ваша страна, это не наш. И вот это для нас угроза, для Украины угроза. Это, больше всего, угроза для своего собственного народа, который данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жаль, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировали в 2014 году.
3: Вы имеете в виду во время Майдана?
4: Да, во время Майдана против их власти. И... Ну, я знал, что было чего-то, ну, болото, все это 11-го года, 12-го года. Сейчас ничего, просто апофия. И здесь русский народ их называет ватники. Это правда, они просто ватники. Это жал, потому что могла бы быть лучше, скажем так.
3: Огромное спасибо.
4: Пожалуйста, спасибо вам.
3: Спасибо.

0: «Разные языки и культуры», автор и его критики, «Горячие точки», «Историческая память» в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно. В 79-м году и хотели устроить пресс-конференцию и увидеть, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал, с удовольствием работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, а только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал: «Вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью». Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83-м году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти Столыпинские главы из августа 14-го. Ну, что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной, трудно было проехать, нужно было дозвонить заранее, чтобы открыли ее. Вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих двух дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
0: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
1: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне очень отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Меня долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У него было два дома. У него был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. В общем, мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на второй день у него 3 сына было. И еще мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрясший глаза на меня смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были, такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему отношусь, а он, в общем, был нормально, с ним можно было общаться, и даже было относительно приятно.
0: А вы помните, о чем шла речь за обедом? О чем говорили? Были ли какие-то шутки, воспоминания? Кто говорил? Кто был тамада?
1: Мы рассказывали, как они учатся в школе, в американской школе учились. Так что мы тут, они рассказывали, что они там читали в тот день. Все говорили, конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте, у них очень был красивый вид на горы, и атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, 3-е поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки, дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, ну, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски. Несмотря на так, что, я думаю, это его тоже интересовало.
0: На столе была водка, вино?
1: Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была. Да, мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
2: На
0: волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя. Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
1: Не знаю. Мы шли нормально по такой, ну, даже я бы не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось, и он, кажется, об этом меня расспрашивал.
0: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
1: Ну, своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
0: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
1: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как... Ну, пророка будущей некоммунистической России, национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции, они его просто боготворяли. Это наш пророк, это человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время был четко антисолженицынский подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди, в основном, третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. Даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский иммигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол, он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». И это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной европейской, но отдельной страной. И как только когда его Столыпина Багров убил в 11-м году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17-й год, а 11-й год был ключевым моментом, когда будущая Россия была уничтожена.
0: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
1: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, в общем, на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения, мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не «Свобода», где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что, это, что антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчило, потому что это как раз показывало, настолько, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
0: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя. Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки» в передаче «Голос Америки» и в передачах «Радио Свобода»? Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда. С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении, и затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по «Свободе» даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить был его собственный голос. И тем не менее, «Свободой» Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
1: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже у меня как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет. Это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу свободы. Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведение. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
0: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
1: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. А теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц. И она работает с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно, что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке.

0: обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
1: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына. Какую книжку вы выберете?
0: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-73 года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, ну, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать, потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел ГУЛАГ не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучший писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
1: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший, ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
3: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
4: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
6: Уезжайте, уезжайте за таможни облака.
4: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
8: Виктор Цой погиб в 27 лет,

0: вот он жив до сих пор, Цой жив, Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
3: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
4: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
0: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, «Некуда», — сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
5: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
5: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
6: А что попью ее, дать павшини? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскою?
7: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши у ее пайки Цыковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
6: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
9: Какую Россию мы оставим нашим детям?
10: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
11: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
12: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
13: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
14: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
15: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
16: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Музыка на свободе, разумеется, радиопрограмма, подкаст, 274-й выпуск. Героиня у нас сегодня в центральном развороте Кейт Буш. Ну, я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, пояснять не стану.